Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Отдыхай! С БИМ Радио!

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: первые в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Трачу деньги на нужды семьи.
2: Вот здесь тональник, вон, смотри, патчи для глаз, бутылка вина, понимаешь?
1: Семья нуждается в красивой и счастливой женщине.
0: Соу, Сабирявых. Ча-ча-ча.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В шахматах, собственно, слова «шах» и «мат» произошли от персидского словосочетания «шах-мат», что означает «король мертв».
0: В мире столько всего интересного.
2: Весна на Бим-радио.
3: Казань, весна.
2: Весна на Бим-радио.
4: Бим-радио. Первое в

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Отдыхай. С Бим Радио. Реклама на Бим Радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.
4: Гороскоп на BIM Radio. Без возрастных ограничений.
5: Спонсор программы «Гороскоп» на BIM Radio ООО «Профгарден».
6: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду BIM. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
7: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны. Хрупкое эмоциональное и физическое состояние потребует от вас делать все максимально спокойно. Тельцы. Почувствуйте себя властелином судьбы и измените ситуацию. Близнецы. Вам наверняка предстоит разбирать завалы вещей, наводить порядок в чем-то нематериальном. Раки. Интересный день впереди. Что-то почти неизбежное вдруг обойдет вас стороной. Львы. Судьба может выкинуть небольшой фокус. Готовьтесь удивляться. Девы, общая расслабляющая обстановка вокруг будет мешать вам работать, и ничего с этим не поделаешь. Весы, любовь или деньги, опять это неразрешимая дилемма. Скорпионы, вам будут обоснованно льстить, в этот день можно верить комплиментам. Стрельцы, на работе будет все бурлить, дома наоборот без изменений, это и называется гармонией для вас. Козероги, возможно, вы что-то замышляете, что-то не совсем прилично. Но это на беглый взгляд. Звезды не возражают. Водолеи, если хотите, чтобы подарок не разочаровал, скажите о своих желаниях заранее. Рыбы, мечты о радостных переменах скоро должны осуществиться. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам счастья в жизни.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В российских школах могут внедрить уроки мужества в рамках воспитательной работы. Для реализации инициативы планируется разработать единые методические рекомендации. В Совете Федерации считают необходимым проводить такие занятия на регулярной основе с привлечением ветеранов. Согласно новым правилам, в июне 2026 года повышенные пенсионные выплаты будут начислены трем категориям граждан. Достигшим 80 лет в мае, инвалидам первой группы и уволившимся пенсионерам и пенсионерам с иждивенцами. Для инвалидов первой группы предусмотрена дополнительная надбавка за уход, а уволившимся пенсионерам пересчитают пенсию с учетом пропущенных индексаций. По результатам исследования, идеальное расстояние между домом и работой от 1 до 3 километров. При расстоянии свыше 3 километров и времени в пути более 5 часов в неделю повышается риск проблем со здоровьем, гиподинамии, избыточного веса, нарушений сна. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены»
4: ООО «Акбарсдом».
3: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
5: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Знаете, Андрей...
7: Что такое?
6: Сегодня такое, ну, начало дня такое дождливое.
7: Есть такое.
6: Немножечко как даже грустненько. Вот. Я подумал, ну, явно же к этому, ко всему должно быть какое-то оправдание. Понимаете?
7: Ну, оправдание, скорее всего, это дальнейшие там супер-мега-теплые дни.
6: Ну, почему вот все не может быть просто, вот просто, ну, просто тепло, вот без этого всего. Почему всегда, когда должно быть что-то хорошее, обязательно должно случиться что-то такое, ну что, как бы. Ну, знаешь, что, как говорят наши родители, чтобы жизнь медом не казалась. Ну, почему всегда вот так? Что это за философия такая?
7: Ну, таким образом просто хорошее потом, оно на контрасте, знаешь, ощущается еще более хорошим.
6: Я просто хочу быть счастливым, Андрей.
7: Будь.
6: Так я не могу, там дождь. Я вам мало того скажу. Знаете ли вы, что... По статистике дождей в крупнейших городах России мы находимся на стабильном третьем месте.
7: Да?
6: На первом месте Сочи. Там вообще 1700 миллиметров осадков среднегодовой. 1700, представляете?
7: А я думал, Питер на первом месте.
6: Нет. В Москве 650 и даже 700. И на третьем месте Казань. У нас 558, 560. Ладно, соврал, Санкт-Петербург чуть повыше. Так, а не по градации, не по местам. Ладно, мы на четвертом месте среди этих городов. Но тем не менее...
7: Зато для природы как хорошо. Дождь освежает, питает.
6: Мы что, фикус?
7: Мы овощи?
6: Ну, утро же. Пока нет, Андрей. Пока мы не лежим в кровати где-нибудь в больнице, подключены к аппаратам искусственного всего. Мы с вами, Андрей, не овощи. Мы с вами люди. Люди, которые каждый день хотят просто быть счастливыми. Но вот утреннее шоу наше, оно же заточено для чего? Для того, чтобы делать людей счастливыми. Поэтому просто напомню наше название, и вы сразу начнете улыбаться. Смотрите, как это работает. С вами лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием...
2: Утро Мэны!
6: Все. А кто не улыбнулся, тот черт. А, смотри. Не слишком нагло, Андрей, получился, извините.
7: Главное не улыбаться слишком широко, смотря наверх, а то наберете воды, брат.
6: О, хорош, на самом деле.
7: Нам тут написали прям «хорош гундеть».
6: «Хорош гундеть», понимаешь? Вот так вот уже пишут.
7: Прекрасный девиз для дня.
6: «Хорош гундеть». ХГ, понимаете? Да, две буквы. А, ты знаешь, что такое 1 миллиметр осадка вообще в целом? Вот чуть как это измеряется?
7: Как будто мало миллиметров.
6: Где-нибудь... Больница подключена к аппаратам искусственного всего. Мы с вами, Андрей, не овощи. Мы с вами люди. Люди, которые каждый день хотят просто быть счастливыми. Но вот утреннее шоу наше, оно же заточено для чего? Для того, чтобы делать людей счастливыми. Поэтому просто напомню наше название, и вы сразу начнете улыбаться. Смотрите, как это работает. С вами лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием
2: «Утро Мэны».
0: Все. А кто не улыбнулся, тот черт. А, смотри. Не слишком нагло, Андрей, получился, извините.
7: Главное не улыбаться слишком широко, смотря наверх, а то наберете воды.
0: О, хорош, на самом деле.
7: Нам тут написали прям «хорош гундеть».
0: «Хорош гундеть», понимаешь? Вот так вот уже пишут.
7: Прекрасный девиз для дня.
0: «Хорош гундеть». ХГ, понимаете? Две буквы. Ты знаешь, что такое 1 миллиметр осадка вообще в целом? Чуть как это измеряется?
7: Как будто мало миллиметр осадков.
0: Да, 1 литр.

0: Не слишком нагло, Андрей, получился, извините.
1: Главное, не улыбаться слишком широко, смотря наверх, а то наберете воды, брат.
0: О, хорош, на самом деле.
1: Нам тут написали прям «хорош гундеть».
0: «Хорош гундеть», понимаешь? Вот так вот уже пишут.
1: Прекрасный девиз для дня.
0: «Хорош гундеть». ХГ, понимаете? Да, две буквы. А, ты знаешь, что такое 1 миллиметр осадка вообще в целом? Вот чуть как это измеряется? Ну,
1: как будто мало миллиметра осадков.
0: Это 1 литр воды, вылитый на площадь в 1 квадратный метр.
1: А, вот чуть такое.
0: Да, это довольно-таки многовато получается, если так подумать, на самом деле. Вот.
1: А кто-то скажет, литр вылили!
0: Да, куда литр? Вы что, с ума сошли? Оставьте мне немножечко. Друзья мои, это вот обычно так вот люди, которые видят, когда контрафакт на алкоголь, когда переезжает государственный экскаватор. То есть ты знаешь вот этот государственный экскаватор? То есть есть у нас экскаваторщик какой-то, который давит продукты санкционные, если ты помнишь, раньше такой был. Диски DVD-шные вот эти вот паленые раньше.
1: Сыры.
0: Вот эти. И алкоголь контрафакты. Понимаешь, что за работу обычно?
1: Надо сначала алкоголь, потом сыры. Так же порядок такой должен быть, мне кажется.
0: Хотя бы не говори-ка. Ладненько, друзья мои, у нас сегодня много чего интересного. Как всегда, мы сегодня с вами поиграем, сегодня с вами пообщаемся. Сегодня с вами у нас огромное количество сюрпризов, поэтому все прям так сразу раскрывать не будем. В этом части историческая справка в самое ближайшее время и утром, а не в конце этого часа. Поэтому пойдем-ка мы подготовимся. А с кем мы готовимся, спросите вы, отвечаю. Напротив меня находится Андрей Дмитриев.
1: Всем доброе утро, Альберт Хузиахметов.
0: Здравствуйте, это я, любимочка моя. Ну, это такая рифма, я согласен.
1: Для утра пойдет?
0: Не претендует, да, ни на что. Ну, и я сегодня спал 3 часа, поэтому вы тоже меня держите. Вот зачем я начал смотреть...
1: Держать тебя надо.
0: Зачем я начал смотреть «Ночной дозор», а потом плавно перешел в «Дневной дозор»? Понимаешь, 18+ фильмы.
1: Опять же, наоборот, надо было сначала «Дневной», потом «Ночной».
0: Нет, это надо было сначала поспать, а вот утром заниматься своими делами. Поэтому, ребят, если что, не серчайте. Ладно, пойдем готовить историческую справку. Всем еще раз доброго утра!
2: Доброго! Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Реклама на Бим Радио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
4: ТТС.
5: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
6: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
7: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мам, а я принцесса?
10: Конечно.
9: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
10: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
9: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. «Спартаковская 6». Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
13: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
14: Спонсор игры «Утромани» на Бим Радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
15: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.

0: 174.
1: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
2: Шустриков.
1: И как он?
2: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
1: Повезло.
3: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Он такой умный, он такой умный, он даже автосколу окончил золотой педалью.
0: Не похуану сомбреро. Соусы пилявых.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Историческая справка.
5: 13 мая сегодня, Андрей. Отрываем наши календари отрывные. Простите за тавтологию. Вот. Это что за звук был? Вы
6: это календарь.
5: Хотите? Календарь. Пока по звукам. Вот у меня есть видео, связанное с устрицами, да, где я рассказываю людям, как есть устрицы, если у вас нет денег на устрицы. Вот по звуку очень похоже, конечно.
6: Не, я так не могу.
5: Ну, тогда, Андрей, что мы тогда? Давайте сразу к исторической справке. Праздник, тем более, сегодня хороший. Смотри, первый праздник тоже морской, кстати говоря. День Черноморского флота ВМФ России. Поздравляю всех причастных. Ну, давайте напомним. Черноморский флот, 1783 год. Императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма к Российской империи. И 13 мая того же года 11 судов Азовской флотилии вошли в Бахтиарскую бухту. Расположена она, простите, на юго-западе Крымского полуострова. К ним присоединились корабли Днепровской флотилии. И на этом месте вырос город Севастополь. Главная база Черноморского флота.
6: Легендарный город. Все, я достаю уже андрейский флаг.
5: Да, давно пора, Андрей. Тебе, у тебя, мне, кстати, мне кажется, что у тебя других флагов-то и нет. Ты любой
6: нет,
5: флаг берешь, он сразу
6: нет.
5: Андрейский.
6: Автоматически, да.
5: Хорошо. Сегодня день охраны конвойной службы МВД России. Может, когда-нибудь Андрей доставляли куда-нибудь?
6: Ну, было дело, конечно, но там без конвоя уже.
5: Забудем тогда об этом, конечно же. Ну, очень давно, но корни эти профессии еще к 1649 году отсылают нас. Там охрана, осмотр тюремных помещений, надзор за арестантами. А вообще, в 1938 году, именно в этот день, приказом НКВД СССР был введен в действие временный устав конвойской службы рабочей крестьянской милиции. Ну и, соответственно, отсюда и точка отсчета начинается этого праздника замечательного. Всемирный день коктейля!
6: О-о-о.
5: Уважаемые слушатели, пожалуйста, плюс 792-42 102.8. Напишите ваш любимый коктейль.
6: Ну, у меня молочный любимый.
5: О, хотя какой? С клубникой, с бананом, с шоколадом.
6: Да, лучше разные периодически.
5: Хорош, конечно. Да. Смотрите, вы как чиновник отвечаешь. Про вроде ответил, а вроде чего ответить, ничего понятно. Всемирный день. Смотрите, 13 мая 1806 года в американской газете The Balance and Columbian Repositorio такая вот была. Впервые появилось определение слова коктейль. Его описали как смесь спиртных напитков вредят здоровью, сахара, воды и биттера. Это такой напиток. Не битнера, не путать.
6: Нет, не путать.
5: Нет, как из Доппельхерца.
6: А я же подумал, хоть что-то тут знакомое.
5: Вот. И, соответственно, вот после такого описания коктейля, уже в начале 19 века первые рецепты начали появляться. Самый старейший – это Сазерак, придуман в Новом Орлеане в 1730 годах. Ну и дальше Манхэттен, Мартини, Олд Фэшн, Дайкири. Это все очень давно придумано, еще в 18 веке. Но уже в 20 веке появились такие коктейли, как Маргарита, Пинколада, Кровавая Мэри, Мохито и Космополитен.
6: И отвертка еще.
5: Отвертку мы придумали в 90-х годах.
6: А Йорш?
5: Это, извини, это уже элита, Андрей. Это уже не каждый сможет. Напомню еще раз, алкоголь вредит здоровью. Всемирный день техники для будущего. В общем, в этот день инженеры, разработчики, программисты подчеркнули роль технологического прогресса и повышают интерес к передовым разработкам. Вот, поздравляю всех. Замечательный праздник. Скоро вообще с вами станем невероятными.
6: Удобно все будет вообще.
5: Конечно. Ну, вот смотрите, опять-таки, «Ночной дозор» я смотрел. Вот «Ночной дозор».
6: Ну.
5: И 2004 год. Вот идет Антон Городецкий. Ну, это персонаж. Ага, Константин Юрьевич Хабенский.
6: Помним, помним.
5: Вот, он идет, и с ним по телефону разговаривает. Еще телефон такой Nokia, он как бы черно-белый, но он раскладывается, да, QWERTY клавиатура там появляется. Ну, такой мощный телефон тогда.
6: Вот.
5: И вот и идет Антон Городецкий, и меня что, ну, глаз, он зацепило. У него есть наушник и ни одного проводка. Ну, видимо, я так понимаю, ну, волшебство же, все дела, поэтому... А, ну, 2004 год, еще таких технологий-то где? Где? А? Нету.
6: А зато
5: еще.
6: Вот прошло буквально всего ничего, а уже есть такие технологии.
5: Вот, я вот к этому как раз и вел. Все правильно, конечно. Причем наушник-то маленький совсем, он как, ну, какой-нибудь там Apple AirPods какой-нибудь маленький.
6: Он на экзамен шел просто, это микронаушник был у него.
5: Такие микронаушники размером с полноценного, уже такие были времена. В общем, ребятоньки, мы в будущем добро пожаловать. Всемирный день одуванчика сегодня. Это праздник. Не надо дуть, Андрей, ну хотя бы не в прямом эфире. Праздник придумали во Франции. Распространился он по всему миру, как одуванчик, видимо. Ведь одуванчик растет, кстати, в обоих полушариях. Неприхотливое оно растение.
6: Да, есть такое.
5: 300 видов одуванчиков есть в России.
6: Да ладно?
5: Да.
6: Я думал, только желтые и белые.
5: А, нет, я думал, для меня это спело, не спело.
6: Для меня тоже.
5: Оказывается, все воспринимают одуванчик исключительно как сорняк, но это отличный медонос. Его используют и в косметологии, и в медицине, и в кулинарии, для салатов, супов, сиропов и даже варенья.
6: А пчелы знают, что это медонос?
5: Обчелс. Раз-два и обчелс. Надо какую-то шутку туда придумать, но я уже не могу.
6: Ну, потом.
5: Ну да. А уж это потом.
6: Вы авансом посмитесь, а мы потом шутку придумаем.
5: Нет ничего более постоянного, чем немножечко временно. Всемирный день застежки-липучки сегодня. 1941 год. Швейцарский изобретатель Жорж де Местраль придумал и запатентовал застежку-липучку. Идею подсказал ему пес.
6: Да ладно.
5: Да, он подходит к хозяину и говорит: раф! Он такой: ого, круто! И вот так они общались.
6: Наверняка пес принес на себе кучу репейников просто.
5: Ты невероятно угадал. Да. Реально, так и было. Репейник, пес, колючки. Он посмотрел на это и подумал, почему бы это не использовать как технологию. И две ленты, микрокрючки и микропетли. Вот он и вот этот вот знаменитый, получается, отрывной, как называется, застежка-липучка, все верно.
6: Надо тогда сказать, что собака это все дело придумала.
5: Да, пес.
6: Пес.
5: Псина. Ой. Давайте посмотрим необычные праздники сегодня. Три их ровно. День леденцов от кашля сегодня. Тысячелетия, оказывается, насчитывают, как леденцы от кашля вообще создавало человечество. Сначала древние египтяне использовали мед и травы для изготовления леденцов. Потом уже были шалфеем и анисом в средневековье. И уже в 19 веке промышленное производство пошло.
6: Mm-hmm.
5: Также сегодня день прыгающей лягушки.
6: Ого! А бывают не прыгающие лягушки?
5: Ну, их инвалиды вроде. Лягушки-инвалиды. Праздник появился благодаря рассказу Марка Твена. Называется она «Знаменитая скачущая лягушка из Клаверса». Не спрашивай, Андрей, я не знаю, я не читал.
6: Не буду спрашивать.
5: Вот, там герой сделал из своей лягушки чемпионку по прыжкам, и, соответственно, фестиваль проходит в городе Angels Camp, и владельцы там своих лягушек привозят, и у них реально день прыгающей лягушки.
6: Да, а знаешь, какую он ее чемпионку сделал? Он взял маленькую соломку,
5: да.
6: И вот там, значит, накачал ее, так сказать.
5: Вот оно mm-hmm. что. Вот, то есть она такая, ну, смотрит на лягушку, другие лягушки говорят: что ты что, накачала, что ли? Она такая: заткнитесь, это не смешно. День лепрекона сегодня еще. Ну, ирландский фольклор, зеленый пиджак, башмачки, пряжки. И, конечно же, горшочек с золотом, который в конце радуги прячет. Ну, лепрекон такой классический. Он широко используется, образ лепрекона в Ирландии, для привлечения туристов. И очень такой символ мощный на ирландском.
6: Mm-hmm. Удачи приносит, наверное, тоже.
5: Да по-любому. Да что только он не
6: с
5: приносит.
6: С бабками же, да?
5: Чептапочки приносил. А в других странах что происходит? Опа! В Колумбии сегодня День Святой Марии. В Бразилии день отмены рабства.
6: Mm-hmm.
5: А, далее, значит, в Великобритании день гирлянд.
6: Интересно, как.
5: Да, просто там старинный обычай был в деревне Абботсбери, ну вот, графство Дорсет. Там, значит, по старинному обычаю дети местных рыбаков мастерили гирлянды из цветов, освещали их в церкви, и потом запускали по морю, отмечали начало рыболовного сезона таким образом. Поэтому день гирлянды.
6: А я что-то в голове сразу светящиеся гирлянды представил.
5: Да, я посмотрел бы, как светящиеся гирлянды. Просто раз так и пошли. Давайте посмотрим, какой народный у нас календарь сегодня. Очень, слушайте, это, понимаете, так интересно. Этот праздник один в один, если бы патологоанатом заметил бы врачебную ошибку, я бы вот так назвал это название этого праздника, потому что это Яков Теплый, друзья. Ой, извините.
6: После Якова Теплого Яков Холодный еще наступает.
5: Всякого на Якова.
6: Вот, отправляли все на Якова.
5: Ой, не говорите.
6: Теплый Яков теперь.
5: Так, все, серьезно. В этот день Руси чтили память апостола Иакова Заведеева, однако, точнее, он один из приближенных учеников Христа, а в народе праздник прозвали Яковом Теплым, поскольку по этому дню обычно устанавливалась стабильная теплая погода после весенних холодов.
6: Вот, смотри, ну как у нас.
5: Идеально вообще, просто все подходит замечательно. По обычаю полагалось купаться в особой воде с мартовского снега заготовленной. Люди верили, что обряд этот отведет от болезни, естественно. И по приметам вообще, если на Якова утреннее небо ясное и безоблачное, лето тоже будет теплым и ласковым.
6: Ну, что-то это не про нас пока.
5: Но если дождь щедро льет с утра, зерно уродится.
6: О-о-о.
5: А для Татарстана, для нас с вами это очень-очень важно. Ну, а если к вечеру безоблачное небо, то к сухому лету.
6: Вот,
5: так
6: что вечером обещали, будет... кстати, да, вот к вечеру, и... что дождик кончится.
5: А вот и посмотрим, Андрей. Такое очень претенциозно было сейчас. Ну и, конечно, давайте посмотрим на исторические события, которые произошли 13 мая сегодня. И первое же, что я вижу, 1501 год. Америго Веспуччи, в честь которого назвали континент Америка. Америго Веспуччи. Отправился в путешествие и доказал существование континента, описанного как Новый Свет.
6: Mm-hmm.
5: Вся разница лишь в том была, что Христофор Колумб-то когда отправился, он же искал Индию.
6: No.
5: Вот, поэтому, когда он дошел до южных континентов, точнее, до Америк, тогда еще это не Америки называли, короче, ну вы поняли. Он считал, что дошел до Индии. Еще сильно удивился, как так получилось. Вернулся. Я же говорю, вот...
6: GPS подвел.
5: Если вам кажется, что вы там, ну вот есть такие люди, которые там, я неудачник. Вообще так нельзя мыслить, конечно, вы все прекрасно. Как минимум, то, что вы родились, это уже вы выиграли конкуренцию среди миллионов и миллионов таких же, как вы, головы, лучший головастик вашего отца. Давайте вот так скажем. Ну, это правда. А тут, значит, смотрите, вы серьезное путешествие. Идете открывать континент. Думаете, что открыли Индию, возвращаетесь обратно. Потом идет туда в 1501 году Америка Веспуччи, говорит, а, ну все, это континент, оказывается, это вообще не Америка. Все, давай, точнее, это не Индия, это теперь будет называться в честь меня Америка.
6: Ну, а почему не Веспуччи?
5: Не знаю, Бригин был континент был бы Южный Веспуччи, и ну, Веспуччи просто не очень понравился.
6: Соединенные Штаты в Веспуччи были.
5: Ну, это когда вот острые крылышки появились, у тебя сразу Веспуччи немножко. 1637 год, кардинал Ришелье из страха измены распорядился закруглить концы всех кинжалов и ножей, использовавшихся за обедом. Так возник столовый нож.
6: Mm-hmm.
5: Так вот, а раньше он острый был.
6: Да?
5: Да, ну, потом перестал быть острым, получается. Так, поторопимся немножечко. В 1829 году, простите, русский поэт Александр Пушкин попросил руки Натальи Гончаровой.
6: Mm-hmm.
5: Было бы смешно, если бы он подарил ей горшок. Ну, Гончарова же смешно.
6: Ну да.
5: Его бы оттуда и выгнали сразу. Хорошо, что он не я. Он умнее. В 1836 году в Российской империи начали строить первую железную дорогу из Санкт-Петербурга в Павловск.
6: Mm-hmm.
5: Была такая. Ну и пошло-поехало с этого времени. 1920 год. Американские дантисты впервые назвали сахар главной причиной болезни зубов.
6: Выяснили все-таки.
5: Ну да, ну там размножаются микро вот эти вот
6: микросахаринки, да.
5: Да, сахаром питаются и начинают там вам все есть. В 1930 году... Мне нравится. 1930 год. В мире убит последний дикий сумчатый волк.
6: Бех.
5: Да, теперь они без сумок.
6: Я даже не знал, что они существовали.
5: Да, вот так вот. Ну, вот, да, ну, конечно.
6: С пакетами теперь нет, когда в пятерочке не отказываются от пакетов.
5: Далее, смотрите, это грустная история. 1942 год. Все равно 1900, говорю. Школьница из блокадного Ленинграда Таня Савичева внесла в дневник последние записи. Умерли все, осталась одна Таня. В дневнике описывается, как практически вся ее семья умирает. Блокада Ленинграда.
6: Тяжелые времена.
5: Я советую прочитать, просто чтобы проникнуться. Это, конечно, очень такое серьезное чтиво. В 1950 году в Великобритании впервые прошла гонка чемпионата Формулы-1. Как видите, Формула-1 очень старая история абсолютно. Mm-hmm. Ну, это такая элитная, дорогостоящая история. Но до сих пор по планете они устраивают гонки то тут, то там. Молодцы. Неплохо, замечательно.
6: Да, главное, правила пускай соблюдают.
5: Точно. 2000 год. В России созданы федеральные округа и институт полномочных представителей президента.
6: О, как.
5: Теперь вот так вот у нас рассматривается. Ну, а кто родился в этот день, также расскажем прямо сейчас. Начнем мы с Александра Невского. 1221 год. Князь Новгородский, великий князь Киевский, Владимирский, русский полководец, конечно же. Ну, величайший Александр Невский, знаете уж, наверное, прекрасно.
6: Конечно, конечно.
5: Далее, значит, пионер рок-н-ролла, один из американский певец Ричи Валенс родился. Я бы, наверное, не сказал, просто рок-н-ролл люблю, и поэтому решил рассказать. Кто еще отмечает день рождения? Ну, давайте посмотрим чуть-чуть повнимательнее. В этот день родился Владимир Джинибеков. 84 года исполняется ему сегодня. Советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.
6: С днем рождения.
5: 76 лет Стиви Уандеру. 25 премий Грэмми. Американский певец-композитор, 76 лет, напомню еще раз. Далее, значит, Маша Распутина, 62 года. Советская-российская эстрадная певица. Уже хочется сказать, тетя Маша Распутина, как бы тоже по возрасту положено. Ну и Роберту Паттинсону, 40 лет. Английский актер театра и кино. Тот, который играл сначала вампира, а теперь играет в самых крупных проектах Голливуда. И очень-очень хороший актер. Фильм «Маяк 18+», Уильям Дефо, Роберт Паттинсон. Можно посмотреть такой серьезное фестивальное кино. Не для каждого, пожалуй, я скажу. Но, тем не менее, говорят, там актерская игра, конечно, работает на 1000%, это точно.
6: Ну, его награды, я думаю, там вот доказательства.
5: Это правда. На этом все. Дамы и господа, сделайте это не великим для себя, и тогда сделайте его великим для истории человечества. Ну, а мы с Андреем с удовольствием об этом расскажем в нашей исторической справке. Всем
6: доброе утро!
5: Конечно, ребята!
4: Историческая справка.
7: Реклама на Бим-радио.
8: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
9: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
10: Татары не знают слова «назад». Только «Алга». Только вперед. С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» – лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.
11: Папа, еще круг!
12: А я на боулинг.
13: Мам, я в игровые автоматы.
14: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
1: В Мисти парке!
2: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
1: В Мисти парке!
3: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
4: Это круто!
5: Небольшой личев НА, 0+.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
9: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
10: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
11: Знаю, конечно. Шустриков.
12: Записывай. Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
13: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны. Хрупкое эмоциональное и физическое состояние потребует от вас делать все максимально спокойно. Тельцы. Почувствуйте себя властелином судьбы и измените ситуацию. Близнецы. Вам наверняка предстоит разбирать завалы вещей, наводить порядок в чем-то нематериальном. Раки. Интересный день впереди. Что-то почти неизбежное вдруг обойдет вас стороной. Львы. Судьба может выкинуть небольшой фокус. Готовьтесь удивляться. Девы, общая расслабляющая обстановка вокруг будет мешать вам работать, и ничего с этим не поделаешь. Весы, любовь или деньги, опять это неразрешимая дилемма. Скорпионы, вам будут обоснованно льстить, в этот день можно верить комплиментам. Стрельцы, на работе будет все бурлить, дома наоборот без изменений, это и называется гармонией для вас. Козероги, возможно, вы что-то замышляете, что-то не совсем приличное. Но это на беглый взгляд. Звезды не возражают. Водолеи, если хотите, чтобы подарок не разочаровал, скажите о своих желаниях заранее. Рыбы, мечты о радостных переменах скоро должны осуществиться. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам счастья в жизни.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Вы хотите самых точных прогнозов погоды? Их есть у нас. Андрей, будьте любезны, пожалуйста, порадуйте публику.
6: Ну и расскажем, когда закончится дождик. Слабый дождик закончится около 10:00. И все, и дальше облачно, может быть, будет. Но в целом довольно-таки тепло, и ближайшие осадки. Ну вот есть маленькая вероятность, что завтра в 7 утра будет дождик, и все, в общем-то. Дальше только жаришка. Максимальная температура сегодня плюс 22. На данный момент уже плюс 14. Завтра в четверг плюс 23. В пятницу плюс 27. В субботу 28. В воскресенье 29. В понедельник 30. Во вторник 30. В среду 29.
5: Радуется Андрей погоде хорошей. Ну, тут невозможно, конечно, не радоваться. Наконец-то мы с вами заслужили после такой сложной зимы, после такого сложнейшего ожидания, мы с вами наконец-то пришли, дорогие мои, сюда. И название этому, ну, пока, конечно, весна чисто технически, но добро пожаловать, друзья мои, в лето.
0: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
4: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Люди написали после исторической справки, потому что речь шла там о коктейлях, об одуванчиках и так далее, и так далее. В общем, о много чем. Вот. А теперь смотрите, да, вот нам Артем пишет поэтически. Хайлир, та, Игитляр, говорит, доброе утро, парни. Погода шепчет, включай БИМ-радио.
6: Правильно, все шепчет.
5: Постила шептуна, получается, погода, я правильно понимаю?
6: Да, да, да, да, да, да. Такого веселого.
5: Веселый шептун. Далее, значит, смотрите, по поводу коктейлей. Вот Ирина напишет. Доброе утро. Мой любимый коктейль называется «Бабушка все может». «Бабушка все может». Просто так называется.
6: Серьезно? Да. Это что за коктейль такой?
5: Туда входит мороженое, молоко и ягоды. Малина или клубника. Вообще. Как сейчас помню. Кусты Виктории. Мама срывает. Свежие яток появились. Ягоды мы дождались наконец-то. Их там буквально. Их там немножечко там. Ну, не знаю, штук 5-6.
6: Первый ток еще.
5: Да. И кидается все это. Тогда еще блендера не было. Тогда были миксеры. Она кидает все это в миксер. Молоко. Туда немножечко сахарку или мороженого. И, значит, все это дело миксируется, микшируется. Не знаю, как хотите называть.
6: Мешается.
5: И клубничный молочный коктейль получается.
6: Ой, обалденно.
5: Ой,
6: так захотел
5: вкусно
6: сразу.
5: Вообще. Ой.
6: Нам вот здесь тоже прислали любимый коктейль, молоко и сиделка. Наверное, селедка подразумевалась.
5: Сиделка.
6: Или сиделка прям.
5: У него, возможно, непереносимость лактозы, поэтому молоко пьет и сразу сиделку называют, а потом отлеживается, долго устанавливается.
6: Процесс работает таким образом.
5: Но в любом случае, значит, доброе утро. Вот Диляра нам пишет. Самый любимый коктейль — секс на пляже и голубая лагуна. А еще коктейль Джеймс Бонд. Это который сболтать, но не смешивать, я правильно понимаю? Ну, хотя он же, подождите, он же шпион. Вообще болтать нельзя там ничего.
6: Нельзя, да.
5: Не надо, не болтай, не смешивай.
6: Надо... просто... Фу, ничего я вам не скажу.
5: Да, тьфу, ужасно, как кто взболтал. Ну, это вообще как будто бы могли и меня учить так, вот дербышка в детстве. Понимаешь, не болтай и не смешивай. Вообще, это первое, чему я научу свою дочь. Было бы, конечно.
6: Заботливый папа.
5: Да, не говори. Молочно-фруктовый коктейль у всех. Ну, слушайте.
6: У кого-то кусты сразу ассоциации. Ну, потому что непереносимость.
5: Тоже неплохо, да. Ну, это вы знаете, да, если вы пьете молоко, а после этого вам очень сильно плохо, то это, ребят, это оно. Это уже возрастное, понимаете.
6: Надо что-то... Коктейль такой, рыба.
5: Это про ёрш, наверное, ведь. Да, да, да. Вот. Никто еще не написал про коктейль «Спящий засранец». Почему я догадываюсь? Там есть снотворное, да, наверное, в этом как-то? Напишите тогда, напишите, что там и как там.
6: Вот, кажется, составчик сейчас расписывает как раз.
5: B52 плюс стакан пенного нам пишет. Это уже не коктейль, это какое-то... Самоубийство, простите за слово самоубийство в алкогольном плане.
6: Ну да, что-то такое.
5: Да. Вот, значит, коктейль «Спящий засранец» — это когда пьет слабительное, снотворное и спокойно засыпает.
6: Не рекомендую.
5: Да, никогда, ни в коем случае, иначе. Ну, зачем вам это все?
6: Вот, да. А к чему такие приключения вообще?
5: И это, видимо, ну, не знаю, люди же, они склонны к тому, чтобы... приключениям, понимаешь? Их ведет дорога приключений. Вот. Ну и, возможно, у них много постельного белья накопилось. Я не знаю, Андрей. Матрасники вот эти. Все как мы любим вообще. Да, друзья мои, это, конечно, невероятно. Всем большое спасибо за то, что написали. Вот. А ты делал когда-нибудь в детстве коктейли всякие невероятные какие-нибудь? У тебя не было такой практики?
6: Что-то не помню.
5: Иногда вот так вот, знаешь, вот все подряд действительно мешаешь. Ну, вот так я любил, кстати, соусами делать, соусами. Вот, ну, точнее...
6: Кетчунесы всякие раздались как раз таким образом.
5: Это самая классика. У тебя в холодильнике майонез, какой-то остатки кетчупа, может быть, аджика, может быть, какая-то горчица, хрен столовый, там, да, вот в этом тюбике, всегда в тюбике. Именно хрен столовый почему-то всегда делают, как будто он космическое...
6: Его готовили к космосу, да.
5: Да, кстати, есть такое дело. Вот, и ты потом в разных пропорциях это смешиваешь, и потрясающе вообще. Потрясающе, там что только не возникает. Островатый кетчунес, горчично-медовый кетчунес.
6: В зависимости от того, чего больше осталось просто.
5: Ой, смотрите, берете манты, вот только манты, вот, мам, вот только их, и туда, и макаете прям в кетчунес. Раз так, и... Ладно, пока люди не убили, пойдем.
0: Утромены сделают твое утро.

0: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Конечно, разошлись вы, когда мы речь зашла о всяких разных коктейлях. Вот, пожалуйста, самый кайф – это Негрони белый русский.
2: Что-то я такой не знаю даже.
1: Негрони я знаю. Все, алкоголь вредит здоровью, все это отвратительно, конечно же. И белый русский, и Негрони. Все это тоже. Огненная вода плюс Red Bull плюс шампусик. Ну, это вообще классика клубная, по-моему.
2: Ну да, и сразу водка с Red Bull. Кардиологу сразу лучше.
1: Да, желательно бы, да, конечно. Алкоголь вредит здоровью, еще раз напоминаю. Вот. Далее. Светлана нам пишет. Помню, ходили слухи, что когда-то был ресторан Тинькофф в Казани. Ого! И там по средам был женский день, и девушкам вручали коктейль из пива шампанский. Ну, алкоголь вредит здоровью, конечно, но это интересно, конечно. Коктейль Гоголь-Моголь, очень питательный. Действительно. И вот там в целом, мне кажется, выливаешь на сковородку, и вот тебе и скрэмбл. Утром очень вкусный.
2: Тут что-то предложили интересный коктейль тоже. Попробуйте. Коктейль финик плюс молоко, немножко меда, сливочное масло, и это все нужно через блендер.
1: Ну, звучит пока очень вкусно. Но это все вот такое восточное, да? Эх, конечно, красота.
2: Надо еще название этому коктейлю придумать какое-нибудь.
1: Да, какой? У меня вопрос нашим слушателям. Ребят, давайте придумаем. Вот коктейль, название уже есть. Называется оно «Бим Радио». Вот что это был бы за коктейль? Напишите, пожалуйста, что бы туда входило и так далее. Вот, а почему, кстати, Бим-радио? Мы где только не присутствуем. Нас слушает огромное количество человек через приложения, через сайты, через умные колонки. Мы же не Бим-радио, мы Бим-медиа. Вот коктейль называется Бим-медиа.
2: Да.
1: Вот как, из чего бы он состоял? Пишите обязательно, зачитаю ваши рецепты, а пока информация на правах рекламы. От спонсора шоу «Утромена» о Акбарзом эта информация. Каждый будний день мы вам хорошее настроение дарим и вдохновляем, надеюсь, на такие мощные новые дела. И, надеюсь, кого-то мы вдохновим когда-нибудь на покупку квартиры. И сразу вопрос, а куда идти? Нет, магазинов нет с квартирами однокомнатными, двухкомнатными.
2: Нет,
1: нет.
2: Да.
1: Но есть Акбарс дом, куда смело можно обращаться. Ведь совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома Усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 тысяч рублей. «Дома Усада» — это место, где жизнь расцветает, буквально в смысле этого слова. Акбарс дом. Дом там, где мы. ЖК «Дома Усада» пока один, у вас из-за нового усада. Декларация на сайте наш.дом.рф. О, Акбарсдом не оферта. Берем?
2: Берем, конечно.
1: ИК 5900. Конечно, берем.
0: Реклама на Бим-радио. Глава.

рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
2: А слона не хотите? Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
10: 0+.
11: Реклама на BIM Radio – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: О пробках расскажем буквально через 3, 2, 1. 5 баллов, движение плотное. Сегодня, кстати, плотнее, чем вчера. 4 балла было вчера к этому времени.
2: Давайте посмотрим. Уплотнителем является просто.
1: Это 100%. Крупнейшая пробка тоже довольно сильно разрослась. Проспект Победы от Сахарова до Губкина 25 минут. Аж Вересаева-Ленинградская от Ударной до Максимова. Это Авиастроительный 13 минут. Дербышечки Мира от Парковой до Сибирского тракта 12 минут. Мамадышский тракт от Интернациональной до Натана Рахлина 10 минут. И Гвардейская от Макаренко до Ершова 10 минут. Мосты и дамбы, все как всегда, свободно, кроме Кировской. Кировская дамба в центр 4 балла стабильно сейчас, в данный момент. Давайте посмотрим по дорожно-транспортным. Перед Губкино ДТП, поэтому долго все будут стоять. Там реально бы от, ну, практически от Меги будете стоять до Губкина, если уж совсем так смотреть. Крупно. Средний ряд имейте в виду, пожалуйста. Дорожно-транспортное происшествие присутствует по проспекту Победы в сторону Квартала. Проспект Имашева перед Мусина в сторону Бондаренко или в сторону Парк Победы. Правый ряд ДТП тоже довольно серьезно сдерживает поток. И недалеко от нас на улице Технической, вот там пересечение с Тимир-Юл и вот в сторону, получается, столетия ТССР, там ДТП. Оно тоже сдерживает и Тукая в том числе, и все остальные истории. Правый ряд. Будьте внимательны, осторожны. За сим все. Соблюдайте, пожалуйста, ПДД, и тогда все у вас будет хорошо. А мы постараемся сейчас в нашей игре «Любимый утромани» разыграть десяточку. Погнали!
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» — ИП «Смолин» Алексей Игоревич, баня «Деревенька». В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского, 16/3. Ну а у нас сегодня в гостях впервые присутствующий, давно нас слушающий, дамы и господа, знакомьтесь, Андрей Бурсак. Андрей, все ли правильно мне написано?
3: Так точно.
1: Добро пожаловать в эфир. Здравствуйте еще раз.
3: Салют.
1: Вы нас, мы тут за эфиром немножко поболтали, уже 22 года вы нас слушаете. Ну, да. Это, конечно, сумасшествие. Ну, в хорошем смысле этого слова. Да. Очень приятно, очень рады. Вот она, студия. Какие впечатления у вас? Понимаю.
3: Так и не скажешь.
1: Ну, вам нравится?
3: Да, конечно, все супер вообще.
1: Мы старались.
3: Ребята-то все такие хорошенькие.
1: Позитивные все, добренькие.
2: Это просто мы двое только из-за этого пока.
1: Да, остальные... Сейчас
2: еще лучше.
1: Махмуд Аракаевич придет, вы, возможно, его увидите еще сегодня. Ну, давайте поговорим вот о чем. Да, вы 22 года ждали, чтобы к нам прийти, вы пришли.
3: Да как-то все не выпадалось.
1: А как вот пришло вообще вот это желание, все-таки вы себе сказали, все, надо идти.
2: Что стало толчком?
3: 5 лет Шаолиня, 10 лет.
1: Все, дзен пойман, да, я так понимаю?
3: Да, конечно.
1: И вы здесь. Ну, добро пожаловать. В таком случае напомню нам о правилах. У нас есть 5 вопросов. Вопросов на разные денежные суммы, на 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма неизгораемая, мало того, это теперь приятная такая купюра в 100 рублей, которую мы подписали, печать поставили, она сувенирная. Она достанется вам в любом случае, так что я вас с этим уже поздравляю, как минимум. Ну и дальше, собственно, вы можете забрать на любом моменте после правильного ответа денежную сумму, которую вы уже заработаете, и напомню, что если я задаю вопрос, то забрать уже деньги не получится. Поэтому до того, как я задаю вопрос, надо об этом позаботиться. Собственно говоря, вот и все. Я знаю, что за вас сегодня будет много кто болеть с разных уголков России.
3: Да,
1: примерную географию. Вот откуда, где, кто у нас будет?
3: Иркутск, Ханты-Мансийск, Салехард.
1: Ничего себе.
3: Ну и здесь ближайшие там.
2: А там сейчас сколько времени примерно?
3: Плюс 5 часов, самое дальнее.
2: А, нормально. Опа.
1: Мы всем передаем болельщикам большой привет. Слушателям напоминаем о прямой трансляции. Андрей ее включил.
2: Обязательно.
1: Все красиво, ВКонтакте. Заходите в нашу группу, подписывайтесь, чтобы не пропускать такие интересности. Ну а мы, пожалуй, начнем. Первый вопрос у нас будет традиционно на 100 рублей. Давайте разомнемся немножечко. Поехали.
0: Утромани.
1: Назовите, пожалуйста, Андрей, самый короткий месяц в году.
3: По количеству дней или по количеству букв?
1: Тут все очень просто.
3: Февраль.
1: Ну да, это правильный ответ, конечно.
0: Утромены утроманят.
1: 100 рублей навсегда с вами останутся. Напомню еще раз и поздравляю с тем, что у вас уже будет теперь купюра. А, тут, видите, автор вопроса даже решил не хитрить. Просто как есть. Самый короткий месяц в году. Хорошо, двигаемся дальше. Следующий вопрос, он больше такой сказочный. Ну, в общем, сейчас разберемся. Внимание, вопрос. За 500 рублей необходимо ответить вот на что. Кот в сапогах в сказке этим титулом называл своего хозяина. Соответственно, вопрос, каким титулом?
3: Ну, вспомнить союз мультфильм.
1: Так.
3: Маркиз.
1: Да. Маркизом. Да, конечно. И сходу просто правильно отвечаете. Это верно абсолютно.
0: Утромены. Утроманят.
1: Если быть точнее, то Маркиз де Карабас. Да. Вот это вот всегда.
2: Да, еще родственник был Маркиз де Карабас-Брабас.
1: Тоже, кстати.
3: Да, точно.
1: Прекрасно. Двигаемся к вопросу на 1000 рублей. Это практически является нашим экватором. Ну и вопрос будет, ну, прям под утро, под нашу тему. Ну, в общем, смотрите сами. Название этого напитка переводится с хинди, то есть с индийского, с одного из диалектов индийского. Переводится с хинди как 5. Потому что состоит из 5 компонентов. Ром, сахар, лимонный сок, горячая вода и чай. Подается он с плавающими в нем фруктами. И этот напиток очень популярен в США по сей день. Обычно вот его, ну, соответственно, вопрос, как называется этот напиток. Подскажу, что вот во всех фильмах, вот, вот где они, вот видишь, у них где они танцуют в спортзале, у них вот эта тусовка, дискотека, группа, и там вот напиток этот стоит, вот в такой огромный, такой, ну, гигантская чаша, можно сказать, кастрюля практически, ну, не только не кастрюля, а в стекле. И они так половником этот напиток наливают. Уважаемые слушатели, кто вспомнит,
2: как напишите. Как в наших столовых тоже вот компот из сухофруктов наливают вот так же.
1: Как захотелось, Андрей, ну, вот ты умеешь, конечно.
3: Как-то лимонад, что ли, я не знаю, там какой могут быть.
1: У него есть конкретное, конечно, название. Тут лимонадом не обойдемся, конечно.
3: Так.
1: Вот.
3: Нет, мохито это не то. Это что-то больше к испанскому, не к индийскому.
1: Причем сам по себе, ну, этот напиток, он там появлялся в одно время, ну, в Индии появлялся, оттуда и вообще изначально название. Но вот, уточняю еще раз, очень вот популярен он в США. Вот в любом американском фильме, вот школьники, которые танцуют, этот бал у них, и он там стоит обязательно в такой огромной чаше, они его прям половником наливают и говорят, ох, какой сегодня выдался он. А вот что это за название?
3: Да ё-моё. Японский поролон.
1: Хороший, качественный японский поролон.
3: Да.
1: Вот.
3: Так. А что они там черпают-то?
1: Такой, он, просто этот напиток, он состоит, ну, в основном, ну, понятно, что алкоголь вредит здоровью. Но там обычно соки, алкоголь разный причем намешивается. И кусочки фруктов там плавают обязательно. И они вот так вот это все наливают себе, пьют, потребляют. Вредят здоровью, конечно.
3: Что за коктейль-то такой? Бормотуха-то такая.
1: Вот бормотуха там, да, кстати, больше подходит, чем даже коктейль. Это какой-то гигантский коктейль получается. Намешанный. 15 секунд у нас есть на размышление. Как же он мог называться?
3: Я не знаю, как может быть, что за брашка-то такая у них там с фруктами.
1: Можно использовать, мне кажется, вполне.
2: Наши варианты вы уже все перебрали просто. Бормотуха и брашка, все вспомнили.
1: Да, такой смешанный напиток. Есть ли какой-то вариант?
3: Мохито — это точно испаноязычное, то есть... Да нету никаких вариантов. Нет, к сожалению.
1: Может быть, попробовать на шару что-нибудь назвать? Вдруг попадем.
3: Гладиолус.
1: Гладиолус. Качественный ответ. Мы его знаем. Прекрасный этот ответ. Это прекрасный ответ. Хорошо, принимается. Внимание, давайте разбираться. У нас прилетело где-то 2 миллиарда сообщений. Вот. Некоторые предположили, что это глинтвейн.
3: Ну, нет, это...
1: Но...
3: Европейская.
1: многие на самом деле уже правильно ответили. Давайте вот разбираться. Он и действительно пришел к нам из Индии. Причем привезли его моряки британской Ост-Индской компании еще в начале 17 века в Англию. Сначала завезен, потом распространился по Европе. Сначала делался на основе бренди, вина. Потом появился ром, естественно. И впервые этот термин, который мы сегодня вот, которым называется по сегодняшний день этот напиток, он в документах аж в 1632 году вообще появился, на самом деле. Потом он был ромовый, он был немецкий, там были фруктовые соки смешанные, специи, вино или ликер добавляли, все это очень сильно вредит здоровью, естественно. Ну а в дореволюционной России у нас тоже был свой вариант. Назывался он «Жонка». «Жонка». Но это уж совсем надо разбираться в алкоголе, потому что он до наших дней практически не дошло. Хотя в СССР, начиная с конца 50-х, было аж промышленное производство 25 сортов этого напитка. Для меня это очень удивительно. 25, представляете? Ну, там было и плодово-ягодное, и пряно-ароматическое сырье. Вот это так называемое, конечно. Вот. И что только не делали. И чаем разбавляли, кипятком, газированной водой даже один к одному. Ну, в общем, речь идет о напитке. Еще раз напомню. С хинди переводится как 5, потому что обычно 5 ингредиентов там было. И звучит это очень просто. Правильный ответ был бы слово «пунш». Вот так вот.
0: Утромены утроманят.
1: Вот потому что все мое детство, я смотрю вот эти американские фильмы, они говорят, вот пунш, что за пунш, откуда взяли, что это, где это, как
2: вот теперь
1: это?
2: Узнали, да.
1: А теперь, да, наконец-то мы всю правду взяли. Всем спасибо, кто написал, у вас очень много людей, кто написал пунш, да, кто вспомнил. Вот, вы, конечно, молодцы, всех вас зовем к нам, приходите, отвечайте на вопросы, как сегодня это делал Андрей Бурсак. Андрей, прекрасно поиграли, кстати, дошли до третьего вопроса. Что это означает? Это как монетку бросить в фонтан, то есть это к тому, что надо будет обязательно вернуться и за 10 тысячами поохотиться. Ну а пока приветы давайте передадим.
3: Ну что, всем привет, кто узнал. Ну, друзьям, Мишке Котельникову, его супруге, детям, своим сестре, братьям, племяшкам. Да и в самом деле, кто узнал, мир прекрасен. Люди, надо искать людей, которые должны быть рядом по жизни. Всем привет.
1: Это прекрасно. Спасибо, Андрей, большое. Вот, сейчас буду между вами загадывать желание, пофотографируемся немножко всем нашим слушателям. Напомню, что вы тоже можете оставить заявку, прийти и отвечать к нам на наши вопросы, зарабатывать до 10 тысяч рублей. Мы вас всегда ждем, друзья.
0: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Министерство просвещения утвердило единую концепцию исторического воспитания. Она затронет все уровни образования в стране. Важнейшими элементами станут навыки анализа источников и защита от фальсификации исторических событий. По информации Госдумы, полное прекращение летних отключений горячей воды в России ожидается через 5-7 лет. Для реализации этой задачи требуется интенсифицировать обновление теплосетей и направить на модернизацию порядка 750 миллиардов рублей. Интересный факт. Исследование показало, что прослушивание музыки перед сном способствует сокращению времени засыпания, увеличению общей продолжительности и улучшению качества сна. Это связано с тем, что музыка успокаивает, улучшает настроение, отвлекает от тревоги и маскирует шум. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
5: Реклама на BIM Radio.
6: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или
4: фальсификации исторических событий. По информации Госдумы, полное прекращение летних отключений горячей воды в России ожидается через 5-7 лет. Для реализации этой задачи требуется интенсифицировать обновление теплосетей и направить на модернизацию порядка 750 миллиардов рублей. Интересный факт. Исследование показало, что прослушивание музыки перед сном способствует сокращению времени засыпания, увеличению общей продолжительности и улучшению качества сна. Это связано с тем, что музыка успокаивает, улучшает настроение, отвлекает от тревоги и маскирует шум. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.

0: все.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузля».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Фонд 5-174-174.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
0: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
2: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Что может сильнее напрячь мужа, чем жена, которая просит и просит и просит купить субу?
1: Так это жена, которая просит и просит и просит купить шубу, а потом раз и в шубе ходит.
2: А муж не покупал.
0: Цепелявы.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Закроем тему с тем, что у нас был вопрос, ребята, Бим-медиа, да? Мы теперь являемся не просто Бим-радио, мы теперь Бим-медиа, мы теперь большие, мощные. Мы были всегда, просто самосознание пришло только-только. И мы попросили у вас на рецепт коктейля, если быть европеизированным, так сказать. Рецепт коктейля Бим-медиа. Что же это такое? Вот смотри, люди прошли по-простому. Например, они расшифровывают Бим. Предположим, коктейль. Банан, изюм, молоко.
7: Прикольно, мне понравилось, кстати. Но я изюм не люблю, если честно, из этого.
6: Вот. Специально для тебя, вот Илья, наш слушатель, переделал немножко. Бим-коктейль, бугульма, имбирь, мед.
7: Это
6: вот. Алисана прям рассмешнила. На самом деле, расписал, хотел сказать. Как будто женщина из ЗАГСа. Значит, идея. О, кстати, много лишних букв я добираю. Надо с этим как-то решать.
7: У тебя по Фрейду.
6: Да, действительно. Идея коктейля. Как утреннее шоу. Бодрит, заряжает, привлекает внимание с первого глотка. Ингредиенты. Берем бурбон. Алкоголь очень сильно вредит здоровью, все такое. Бурбон, свежевыжатый апельсиновый сок, лимонный сок, медовый сироп, лед в кубиках, долька апельсина и цедра для украшения. Вот. Так приятно такое, понимаешь.
7: Нам стол тогда надо вот это заменить на барную стойку.
6: О, да мы с тобой такие бармены будем мощные, мне кажется.
7: Да, вообще, да.
6: Разный коктейль у нас будет прикольный, конечно, прекрасно.
7: Я боюсь, с утра у нас другая очередь будет не на утром, а другая очередь выстраивается.
6: Зовем шоу на похмелый и просто будем работать.
7: Махмуда Ракаева надо будет тогда вернуть, третьим поставить.
6: Ну, он, извините, он по крафту, он вам коктейль не будет готовить. Он коктейль будет называться, например, «Урод». Ну, в его стиле что-то. Нет, не я его...
7: Рот, в смысле,
6: Не его так называю. Это он так людей называет. Я не знаю почему. Ну, просто, ну, такой прикол у него. Коктейль Бим Радио. Состав. Нежный голос Елены Медовой 30%. Улыбка Фарида Галимова 10%. Харизма Альберта 10%. Гундёж Махмуда. Это не я сказал. Это человек написал. 10%. Спокойствие Петра 15%. Импульсивность Ярославы 15%. И 10% слез слушателей. Все сболтать, но не смешивать.
7: Вот. Прикольно.
6: Надо еще написать в конце. Подавать в Андреева. Желательно. Да, конечно. Замечательно.
7: А никто не предложил мидии в коктейль Бим Медиа добавить, нет?
6: О, Бим Медиа.
7: Это на закусочку.
6: Да, медийное место. Вот это все. Это мы, ребятки, конечно. Ой, давайте посмотрим, что у нас по новостям из интересного. Значит, россияне начали возвращаться в офисы из-за скуки на удаленке. Почти четверть опрошенных признались, что работа из дома убивает мотивацию из-за отсутствия живого общения и смены обстановки. А 34% заявили, что офис дает им чувство стабильности и уверенности в будущем. Но, если честно, я когда начался вот этот вот наш... Помните, мы месяц отдыхали во время ковида? В общем, я выдержал 2 дня. Я потом поехал на работу. Только даже не на свою работу. Просто на чью-то
7: на
6: работу.
7: На какую-нибудь.
6: На любую. Лишь бы были люди, лишь бы было общение, лишь бы я там что-то где-то как-то делал. Потому что это было, конечно, невыносимо.
7: Да, мне кажется, еще многие сталкиваются с проблемой, что дома невозможно работать. Нерабочая атмосфера какая-то. Иногда получается, а иногда что-то тут отвлечешься, там отвлечешься. О, покушать приготовлю. И все, и не поработал.
6: А еще ребенок, например, если дома. У меня есть такая семейная пара, они прямо фрилансеры, ты их тоже знаешь, кстати, вот, тоже работали из дома, ну, им прям, ну, я так смотрю иногда, но они, кстати, вот уже привыкли, молодцы, прям из дома, ну, с одной стороны, я понимаю плюсы, конечно, работать из дома, А, ну, это, видишь, опять-таки, они работают командой, им проще. То есть у них офис такой, внутри дом получается, mm-hmm. и маленькая дочка классная бегает. И тогда это круто. Ты проснулся, попил чай, там, позавтракал, и вот ты уже на работе. Никуда ездить не надо, никуда ничего, никто тебя не зовет, никаких сроков, ничего. Просто сидишь, работаешь там, получаешь удовольствие.
7: Надо ребенка только из офиса выгнать с утра просто, в садик там или в школу.
6: Это в идеале, конечно. Ну, а так вообще, да, естественно, представляете, вот вы один, вы просыпаетесь, надо вам работать, вы ноутбук открываете. Я дома вот вообще очень слабо продуктивен, на самом деле. Мне надо куда-то выезжать. Иногда целенаправленно выезжал, хотя бы там кофе попить в какой-нибудь кофейне и с ноутбуком. Вот тогда я, ну, понимаю, что я не дома, надо бы поработать, чтобы вернуться домой. Там получается уже удовольствие такое тоже есть. В общем, такая история.
7: Вот мне тоже надо, я не знаю, диван, что ли, может вынести куда-нибудь, чтобы дома получалось работать.
6: Во двор. Есть же вот эти вот мебель, которую на улицу выносят во дворы и потом сидят там.
7: Вот, это трудоголики их выносят, чтобы они не мешали мне работать, я на табуреточке работать буду.
6: Ну, Андрей, если уж никто не вынесет диван на улицу, да, то можно просто выйти, да, на улицу и поработать на ней, на матушке-земле, Андрей, мне кажется, не кажется?

0: Джентльмены.
1: А я думал, сова.
2: Какой, говоришь, рецепт коктейль там предложили?
3: Там булка и молоко.
2: О, бим!
3: Бим, получается, да.
2: О, классно вообще. Слушайте, у меня есть такая идея. Может быть, как вот мы сейчас какой-нибудь коктейль придумаем, бим-медиа, да, наш огромный, мощный, как наш холдинг, и потом просто на наших вечеринках будем его продавать эксклюзивно.
3: О, нормально, нормально. Вот тогда еще можно продавать бочковое и Махмуд.
2: Может, просто бочковой Махмуд?
3: Может быть.
2: Хорош такой, соленый. Как огурец бочковый. Ну ладно, друзья, по новостям. Наши любимые новости связаны с именами. В ЗАГСе Казани назвали самые популярные и редкие имена. Вот, самые популярные имена. Ну, на первом месте всегда будет Марк, мне кажется. Вот, там и Артем, там и Роман, и Тимур, и Карим, и Радмир. Вот по популярным практически мало чего меняется. Женских имен: Таисия, Амелия, Сабина.
3: Сабинина мама.
2: Чтобы вот так вот мем повторяли родители.
3: Айлин. Для этого, да.
2: У меня племяшка, кстати, Айлин. Эмилия. У Карин ТТ. Так зовут ребенка.
3: Может быть, тоже в честь нее уже.
2: Да. И Валерия.
3: Валерия.
2: Ну, у каждой Валерии нужен свой Пригожин. Ну, или свой Иосиф.
3: Ну.
2: Иосиф все меньше и меньше с каждым годом, мне кажется.
3: Да, надо их тоже добавлять. Если Валерия есть, то и Иосифа надо.
2: Согласен полностью. Ну да, чтобы по паре все всегда не ходили. Угу. Редкие имена тоже присутствуют. Смотрите, вот мне очень нравится. Редкие имена, смотри. Ридан, Савва, Алексей.
3: Алексей?
2: Алексей редкое? Теперь редкое имя. Не называют теперь Алексеями людей.
3: Алексей, Алешенька.
2: Ну, нет уже больше никаких Алешенек тебе.
3: Да.
2: Только Азар, Мадьяр, Эльмар, Нариман, Акзам. Я все даже добавил. Сахзам. Ну, это уж совсем, если вы ППшник до мозга костей. Вот. Ну, там же Рим, Нурислам, Ария. Видимо, игра престолов 18+. Ария Старк, видимо, оттуда.
3: А может, рокеры?
2: Может быть. Юстина, Аюна, Яра. Яра. Яра. Звучит яра, красиво, конечно. Ая.
3: Знаем такие.
2: Тоже знаем, да. Да. Эсмира, Назиль, Латифа.
3: Латифа?
2: Тот клон пересмотрел.
3: Может, это Латифа? Нет?
2: Латифа. Ну да, может быть. Но нет, Латиф, наверное.
3: Я, кстати, встречал человека с таким именем.
2: Латифа или Латифа?
3: Вот не знаю теперь. Возможно, я неправильно называл ее.
2: Общался полгода. Ну вот так вот, пожалуйста.
3: А я думаю, что она меня бросила и плюнула в лицо?
2: Да. Я думаю, что это так интересно, конечно. Вот такие вот нынче имена у нас. Ничего нового, в общем. Как всегда, люди стараются через имена детей, ну, как бы удивить других. Вот, собственно, о чем вы разговариваете со мной? Меня зовут, напомню, Альберт. А еще у меня есть знакомый садик Фердинанд. А потом еще Артур и Марсель. Чего мы удивляемся? У нас тут такие имена. Фердинанд.
3: Нормальное татарское имя.
2: А мы очень, очень такое классическое. Прекрасно вообще. Еще из новостей. Вот так вот резко хочу ворваться, да. Пишут, что вход на Голубые озера окончательно скоро станет платным. Mm-hmm. На территории устанавливаются кассы, появится деревянная будка рядом со шлагбаумом и QR-кодами для оплаты. Вот. Раньше посещение, ну, то есть оплачивать можно было добровольно, теперь систему делать полноценно, об этом сразу говорили. Вот. Но это того стоит. Что там, 100 рублей оплатил, пошел спокойно,
3: конечно,
2: погулял. Там.
3: А территория будет развиваться еще лучше и лучше.
2: Это прекрасно,
3: там,
2: конечно.
3: Там надо табличку повесить, по Казанке не оплывать.
2: Я всем советую. Вот обычно люди приезжают и уходят налево, там, где прям, ну, вот, Родоновые, там ключи бьют и так далее. Вам, да, надо идти направо.
3: Не женатые,
2: да, далеко, далеко идите туда направо, как вы спускаетесь с мостика направо, идите, и там вообще будет очень красиво, очень ухоженно и очень облагорожено. Ну а мы пока расскажем вам информацию о правах рекламы от спонсора шоу «Трамены» ООО «Акбарс Дом». Каждый будний день мы вот так вот вам рассказываем про различные новости. Да, вот надеюсь, вы на Голубые съездите после наших новостей. В общем, вдохновляем вас на такие новые дела. И также хотим вам напомнить, что если вы планируете приобрести квартиру, есть отличный вариант. Во-первых, обращайтесь в Акбарс Дом, потому что там вам все подскажут. Во-вторых, совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома Усада».
3: Название уже прям такое. Прям
2: Усада.
3: Вкусное название.
2: Конечно. Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 миллионов 900 тысяч рублей. Цена тоже вкусная, Андрей.
3: Да.
2: И «Дома Усада» – место, где жизнь расцветает.
3: Ну, однозначно, уж Усада же все-таки.
2: Акбарс Дом – дом там, где мы. ЖК «Дома Усада» – ПК-1, ООО «СЗ Новые Усады». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарс Дом» – не оферта. Ну, за 6, за 5 900, даже не за 6, можно, мне кажется, уже и купить, Андрей.
3: В принципе, можно себе позволить.
2: Возможно, ты перед собой видишь нового жителя Усад.
3: усатого жителя Усатого.
2: Возможно.
0: Утромены сделают твое утро.
4: Реклама на БИМ-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
5: А вы думаете, что знаете «Отелло»? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
6: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
7: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель дуванского питомника в Дрожжановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
8: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
9: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
10: 211-00-73. 0+.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык халяль 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахметова 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. Агросила. Вкусные покупки для вашего пикника.
12: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
13: В Мисти Парке!
12: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
13: В Мисти Парке!
14: Огромный Мисти Парк, ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
12: Это круто!
15: ИП Жуличев, НА, 0+.
16: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НМ. 17 мая, Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба.
17: О, футбольный клуб Рубин. Украинство 18-169-00-13-120. Казань, Копылова 2, 0+.
18: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
19: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
20: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, три матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
21: Кто все это повезет?
22: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Самый точный прогноз погоды. Андрей. Здравствуйте.
2: Слабый дождик нам обещают с 9.30 до 9.40.
3: Смотри, как точно прям. 10-минутный дождик. С 9.30 до 9.40. Да я первый раз такое вижу, если честно.
1: Да ни один дождь так, только слова. Там буквально, наверное, на секунд 40 будет идти этот дождь. Да. Чего мы не знаем, что ли, этих приколов.
2: Ну, если вот прямо сейчас на карту осадков посмотреть, то, по всей видимости, только часть Кировского района находится у нас под дождем. Может быть, небольшим. А все остальное вроде как уже потихонечку просыхает, так скажем. Плюс 16 в Казани. Пасмурно сегодня. Дождик, ну... Даже если еще где-то продолжается, уже вот-вот скоро закончится. Но опять же, вот с 9.30 до 9.40 можно его вновь ждать на 10 минут. Прям. Четко надо будет обратить на это внимание. Вообще, сегодня максимальная температура воздуха днем плюс 22, ночью плюс 16. Завтра, кстати говоря, тоже есть вероятность дождя, но она небольшая. Там что-то в 7 утра только обещали, и все, вроде как. Плюс 23, ночью плюс 16. А с пятницы начиная прям мощно. Плюс 27, в субботу плюс 28, плюс 20. 29, в воскресенье, в понедельник плюс 30, вторник плюс 30, среда плюс 29. Ну, в общем, вот такая вот погода летняя.
1: И скидкыш, а не погода, я бы даже сказал. Андрей, это что сейчас? Это у меня вселился Константин Эрнст.
2: Это гоночный Андрей где-то проехал.
1: Нормально. Я всех поздравляю с наступлением теплого погоды. И вот вчера буквально вот прогуливаясь, тоже обнаружили, что, ну, слушайте, как быстро растаял этот объем снега. Как быстро
2: растает чужой снег.
1: Как быстро растут чужие платы за ЖКХ. Они обращали ко мне внимание?
2: К сожалению, свои тоже.
1: Да, это точно. Поэтому хочется сказать, друзья, мы с вами в тепло пришли, мы с вами пришли в лето. Мы с вами натерпелись, заждались, наконец-то веселись. Рифма.
2: Стихами заговорю.
1: Да, может быть, она не совсем точна, но мне нравится. Смысл передает, так сказать. Поэтому, ребятоньки, всех поздравляем. Лето уже припарковалось у ворот, сейчас будет заходить с подарком.
2: Сейчас она платную парковку оплатит просто.
1: Ах уж это. Ну а что оно, в Казань приехало, что оно ждало-то?
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.
1: Чуть-чуть бодрости, чуть-чуть энергии. Музыку, шансон, рок, поп, релакс и в конце добавить ретро с 90-х. Вот такой БИМ-коктейль описывают люди.
2: Вот. Продолжают еще накидывать коктейли, да?
1: Да, тут еще уже блюда пошли. Смотри, БИМ на горячее. Это баренга, ит и майонез. Как бы. Картошка, мясо и майонез.
2: Нормально, вкусно.
1: Да. Борис, Ирина, Маш. Вот пришли БИМ расшифровать.
2: Интересный.
1: Багет, икра, масло.
2: О, вот на богатом.
1: Лакшери уже такой, да. Шамочки русскому мы привет тоже большой передаем. Вот. Значит, что там еще замечательное? Банан, игристые маракуйя. Угу. Наш слушатель написал: ох, я вчера купил новый бассейн. Явно человек ждет, не дождется, когда у него случится уже.
2: Надо было вчера его прям собрать, чтобы он набирался потихонечку дождевой водой.
1: Конечно, вы счета видели за воду сейчас? Надо вообще максимально дождевую воду использовать. Блин, скоро, мне кажется, мы уже так начнем. Ну, буквально. Реально, дождевая вода, что, неплохо?
2: А ты когда-нибудь мылся под дождем?
1: Нет, я мылся в Волге.
2: Ну, в Волге я тоже мылся. А я еще и под дождем мылся. Самое прям дурацкое, шампунем? Что он заканчивался, да, не вовремя.
1: Блин, когда шампунь еще не смыл.
2: Не-не-не, ты только его нанес, и дождь кончился.
1: Черт побери.
2: И бежишь к крану такой.
1: Ай, фу, и вода холодная, ты там моешься. О, ужас какой-то. Ну ладно.
2: Не, ну если так-то жаркий день вообще, то очень даже приятно, немножко бодрит.
1: Ну ладно, ну, хорошо, я согласен.
2: С экономической точки зрения выгодно.
1: Тоже, кстати, неплохо, да. Вот, ну, в основном с экономической точки зрения мы и рассматриваем. Кстати говоря, из интересных классных новостей. Первый самолет Ту-214, который предназначается для коммерческих перевозок, будет поставлен в 2027 году. То есть в следующем году казанский самолет получит авиакомпания Red Wings.
2: Mm-hmm.
1: На самолеты спрос есть не только со стороны других авиакомпаний, там есть огромное... В общем, может...
2: Заказики поступают.
1: Неправильно написано, но интерес есть, есть, конечно же, у всех, но первые 11 лайнеров точно отдадут компании Red Wings.
2: Забронили уже.
1: Да, ведь, слушай, 11 лайнеров 2027 год, вот и возрождается потихонечку.
2: Red Wings, летал я как-то ими.
1: Конечно. И что, как там?
2: Не знаю, не помню.
1: Я тоже. Хорошо летал, значит, Андрей, хочу сказать, молодец.
2: Мне больше понравилось, чем на поезде.
1: Согласен. В поезде
2: быстрее просто.
1: Ну да, да, вот я... Как мне это нравится? Вот я работал в Сочи, мне просто вот уму было непостижимо. Я утром только вот проснулся, смотрю на горы, что-то вызываю такси в сторону аэропорта. В 2 часа дня я уже на машине рассекаю показания. Ну, как это работает? Как это происходит вообще?
2: Часовые пояса еще, может быть, тебе помогли в этом всем, нет?
1: Это точно. Ну, причем там тепло-тепло было в Сочи. А здесь в Казани было холодно-холодно тогда, конец апреля.
2: Ты кричал в самолете: разверните самолет!
1: Конечно, я такой: не надо, не надо, не хочу. Но они меня в итоге были. В общем, Ту-214, первый самолет в исполнении Казанского авиазавода. Будем надеяться, что все будет хорошо. Может, какие-то
2: отзывы... называть его борт номер один.
1: Давай. Неожиданное предложение, но давай, если честно.
2: Первый же самолет будет борт номер один.
1: Я считаю, что Бимрадио тоже пора свой самолет завести, если честно.
2: А, нет у нас вертолет пока только.
1: Ну, ты видел этот вертолет-то, господи?
2: Наш борт номер один.
1: Это точно. Из трех лопастей две есть, и то спасибо, слава богу. А, по поводу, кстати, отзывов. Не только на Ту-214 хочется отзывы, еще хочется отзывы и на нашу работу, поэтому, пожалуйста, если вы нас любите... Смотрите, сейчас пойдет манипуляция.
2: Давай.
1: Если вы хороший человек, если вы нас любите, мы просим вас всегда сделать так, чтобы в отзывах, потому что есть там 2GIS, например, есть Яндекс.Карты, там есть отзывы. Вы же нас любите, мы вас тоже любим. Вот, считаем вас хорошими людьми, поэтому хорошие люди всегда слушают тех.
2: Пусть это будет любовь не безответная. Да?
1: Конечно, вы же и голуби еще. Но любовь и голуби всегда где-то что-то рядом.
2: Подвязал и голуби сюда тоже.
1: Ну, обязательно. Туда просто можно даже на голубях оставить отзывы. 2GIS или Яндекс.Карты, нам будет очень приятно. Вот. Пишите, как есть. Что все хорошо, 5 звезд, ну вот это имею в виду. Или, ну, в общем, пишите обязательно отзывы. Очень хотим, чтобы вы нам написали отзывы. Вот, нам очень будет приятно, потом их будем читать.
2: Да, да, ставите 5 звезд, а потом приезжайте к нам. Говорит, я в 5-звездочном отеле был.
1: Да, кстати, и все, пон дороже денег, а мы подтверждаем всегда.
2: Да, да,
1: кто
2: да.
1: Он не позвонит на Мемрадио, а Алексей Иванов был в 5-звездочном отеле? Мы такие, конечно, был. Вот, даже номер после него даже не убирали. Хороший человек настолько, замечательно.
2: Да.
1: Теперь это номер имени Алексея Иванова, получается.
2: Да.
1: Такие вот, видите, мы идем вам навстречу всегда. Вот так что, дамы и господа, милости просим вообще. Бим, борт имени Махмуда.
2: Да.
1: Нам расшифровали.
2: Это как раз борт номер один, это как раз.
1: Пожалуйста, да. Будильник, источник, магнит.
2: Тоже интересный вариант.
1: В конце магазина кто-то взялся. Евгений, спасибо большое.
2: Ну, кого еще ближе, знаешь ли.
1: Да. В общем, шутка. Завершим мы этот невероятный разгон шуткой от нашего слушателя. Вот позитивчик. Арабы требуют признать, что салями — это их колбаса. Ну хорошо же, ну хорошо, черт в мире, такая легкая, классная, спасибо большое. Так, пока вы нам оставляете отзывы в 2GIS и в Яндекс.Картах и оставляете ваши 5 звезд и пишите, чем мы вам нравимся, я предлагаю нам с вами аккуратненько переместиться в мир музыки и комфорта. Музыкальный выбор, друзья.
5: Музыкальные выборы.
1: Музыкальные выборы традиционно проходят не только в онлайне, в прямом эфире, но и в группе ВКонтакте, потому что мы вам музычку-то сейчас покажем, поставим, а вот голосовать там, что-то писать, комментарии, лайки, забирать эту песню себе, вы можете уже в группе ВКонтакте. У нас там все уже выложится. Сегодня, тем более, такой интересный исполнитель, называется он «By India». Такой вот он исполнитель. Дело в том, что это довольно-таки молодой исполнитель, если так можно выразиться. А так можно выразиться, он же исполняет. У него 140 тысяч подписчиков.
2: Нормально.
1: Официальных его.
2: Смотри, молодой, но популярный уже.
1: Конечно. Написано, что Шаде в сети, чтобы это не означало. И больше никаких описаний вообще тут нет. В общем и целом, сейчас мы с вами будем изучать песню, которая называется «Кавалерия».
2: Mm-hmm.
1: Потому что только... Ты знаешь, что только татары не боялись кавалерии? Нет, кавалерия же... скачет на нас, на татарских воинов.
3: Ага.
1: А татарские воины улыбаются.
3: Облизываются немножко.
1: Потому что
3: слюни выделяются.
1: Кавалерия татарские воины называли доставка прямо домой. Еды имеется в виду.
3: Я думал, кавалерия, это еще может быть Валерия и Ко. Просто вот Ко поставили в начале и все.
1: Ко-Валерия.
3: Да.
1: Иосифа Пригожина так еще никто не называл. Ладно, в общем, исполнитель By India, песня «Кавалерия». Сейчас послушаем. В группе ВКонтакте вы потом все напишите, все, что думаете об этой песне. Вот, вашему вниманию, собственно говоря, отличный трек. Будем надеяться, что отличный. By India, кстати, я так понимаю, это девушка.
3: Да?
1: Да, не за что, обращайтесь, ребята. Мы вообще всегда вам поможем. Да, ну, судя по тому, что я вижу. Вообще, даже, понимаешь, даже на аватарке какие-то размытые фотографии. Вот я как должен вообще, вот я людям что должен сказать сейчас? Хотя нет, вот, а тут уже мужчина. Не, нет, это мужчина, все нормально.
3: Мужчина?
1: Просто все-таки? На аватарке у нее девушка была зачем-то.
3: Ну, любимая, наверное.
1: А, точно, точно, точно. Ну, вот эти времена, помнишь? А помнишь, были страницы, которые на пару велись там? Написано было Дмитрий, Анастасия.
3: Есть
1: там,
3: такие до сих пор.
1: Червонцевые,
3: да.
1: Какие-нибудь.
3: Да-да-да.
1: Вот. А зачем это? Что это за люди? Ну, ладно, не буду никак комментировать. В общем, ребят, все, погнали, By India, кавалерия, слушаем.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Ресторан и вкусом порадуют вас.
4: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244. 741.
9: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
10: Низкие цены.
11: «Паркет Плюс».
10: Широкий ассортимент.
11: «Паркет Плюс».
10: Кварц-винил, ламинат и паркет.
11: «Паркет Плюс».
10: «Паркет Плюс». Низкие цены, широкий выбор. На кварцвинил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
12: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
13: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
14: Это тебе не спортзал. Нельзя.
15: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
16: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Смотри.
18: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
19: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
20: 0+.
21: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
22: Шустриков.
21: И как он?
22: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
21: Повезло.
23: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
24: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
25: Новая игра под названием «Код доступа». Буквально через 2 минутки начнем играть, так что срочно, срочно нужны участники. Куда звонить, Андрей?
26: 292-102-8. Мальчик и девочка нам нужны.
25: Срочно звоним. Время поджимает, но оно есть. 292-102-8. Пайдекс.

0: на Бим-радио.
1: Ассаламу алейкум, хадр-радутуллашилар. Здравствуйте, наша наносующая студия Бим-радио. Констатирую, да не выконстатирую. 5 баллов, движение плотное. Очень плотно, кстати, реально. Хотя пробки, они так-то небольшие, конечно. От Дарашкова, от Воровского до Щуйкова 9 минут, то есть, сказать, от Белинского до Копылова 8 минут, Клара Сеткина от Боевой до Несмелого 8 минут, Патриша Лумумба от Камалиева до Гвардейской 8 минут, Ленинградский от Пржевальского до Максимова
2: 8 минут?
1: 7 минут.
2: А, 7?
1: Те же 7, но баллов. Это Кировский дамбас-центр. Все остальные свободны.
2: Ну, там стройка идет, все едут, смотрят, наверное.
1: Есть такое. Есть еще проспект Ямашева. Дорожно-транспортное происшествие прямо перед Мусино. Автобус на аварийках стоит, задерживает огромное количество машин. Прямо от Адарадского будет уже чувствовать затруднение там. Кроме того, у нас проспект Победы. Вот мимо Мамадышевского тракта вы проезжаете. Это будет один дорожно-транспортное происшествие. Хотя нет, вру. Смотрите, не там это. Смотрите, Мамадышевский тракт поднимает на проспект Победы в сторону, получается, Миги. И вот там наверху правый ряд дорожно-транспортное происшествие. Вот это ушко, как бы подъем на проспект Победы. Будьте осторожны. Дальше, причем, тоже есть один ДТП. Вот недалеко от проспекта Камалеева. Там вот подъезжаете, когда почти к Миге. Там вот это развязки начинаются. Вот там вот в сторону, если вы двигаетесь мимо Миги, в сторону Южного, там средний ряд, правый ряд, тоже ДТП еще оказывается. На этом все хотел бы я сказать, но Оренбургский тракт, въезд в город тоже заблокирован, ДТП, будете от УСАД стоять прям красненькое все, и там вот до разворотика обратно в Казань, который есть подземный, вот там, да, тут будете стоять на въезде в город, а так все неплохо относительно, молодцы. Давайте придумаем, значит, хочу придумать, не надо еще уже, все придумано уже.
2: Это про правила дорожного движения?
1: Конечно, его просто соблюдать надо. Соблюдать будете, так и проблем не будет же у вас. Все, так что давайте. Я пошел. Там дождь и лед.
2: Ну, вроде обещали, что закончится.
1: Ну, если закончится, очень хорошо. Потому что я сейчас пойду, не хотелось бы под дождем ходить.
2: А зонтика нет, что ли, у вас?
1: Зонтиком не пользуюсь я принципиально. Я один раз зонтик взял, у меня такой был трость, такой зонт, металлический был. Молния ударила, Андрей.
2: А, да?
1: Конечно.
2: Суперсила какая-нибудь у вас появилась?
1: Нет, умер я. Да, потом воскрес. У меня клиническая смерть была 7 секунд.
2: Суперсила получается.
1: Да, у меня есть. Я теперь могу спать, как убитый. Суперсила такая у меня. Да. Ладно. Давайте, в общем, ПДД соблюдайте-ка. Не надо вот это тяп-ляп ездить. Не надо. Нормально ездите. Все будет хорошо. Давайте.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Код доступа.
3: Спонсор игры «Код доступа» – филиал Академия ТОП «Казань», оно ДПО «Академия ТОП». Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе «Академии ТОП». В программе разработка собственного сайта, создание фото и видеоконтента для своей странички в соцсетях, конструирование и программирование роботов, крутые конкурсы и экскурсии, профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: Море, это хорошо.
3: Это даже я бы даже океан впечатлений сказал бы. 0+. Ну а сегодня мы разыграем сертификат на мастер-класс, во-первых, и во-вторых, скидку в летний лагерь аж в 10%. А вот кто до нас дозвонился, мы сейчас узнаем. Андрей, ну поделитесь.
2: Евгений был первым.
3: Евгений, доброе утро.
4: Доброе утро, мужчины. Здравствуйте, Альбина.
3: Здравствуйте, Альбина?
2: Ну, это он сразу сплернул, кто у нас второй на линии.
3: Смотри-ка, интересненько, конечно. Евгений, расскажите, пожалуйста, нескромный вопрос. Дети имеются у вас?
4: В наличии.
3: То в лагерь отправляете вы их уже?
4: Нет, еще не был, но, видимо, пора начинать.
3: Пора начинать, согласен, конечно. Тем более, смотрите, Академия ТОП уже все для вас придумала, на самом деле. Так что вы подумайте. А что, прикольно же, вот, например, понравится программирование или роботостроение. И уже хоп, и своя медиакорпорация появится. Даже не медиакорпорация, а роботокорпорация. Ничего себе. Вы хотели бы, чтобы ваши дети стали миллиардерами?
4: Звучит как план. Уже занимается. Вот. Действительно, серьезно рассмотрим.
3: Вот за что я Женю уважаю, сразу, вот первое, что он сказал, звучит как план. И это прекрасно, на самом деле. Добро пожаловать в игру. Давайте познакомимся с соперницей.
2: Альбина.
3: Альбина, доброе утро.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, рассказывайте, Альбина, есть ли у вас дети?
5: Есть, да, 9 лет, мальчик.
3: В лагерь хоть раз отправляли его?
5: Ну, без ночевки в такой только каждый день ходить, забирать.
3: А, вот нормально. Что, нравилось ему там?
5: Да.
3: А вот в лагерь, который предлагаем мы в летнем IT-клубе Академии ТОП.
5: Там... Очень мне интересно, очень. Пожалуйста, Евгений, как-нибудь давайте поделимся.
3: Ну подождите, ну что вы в самом деле? Еще же даже не поиграли. Ребята, мы сегодня вам приготовили игру «Код доступа». У нас три вопроса. Они довольно-таки простые. Они касаются технологий, интернета. В общем, все, что нам с вами знакомо. Буду задавать вопросы, вы будете отвечать, кто будет первый. Если он правильно ответит, он получит балл, набирает 2 балла, становится победителем, и все будет круто, и все будет классно. Ну, давайте вот попробуем. Итак, дорогие наши Евгений, дорогая наша Альбина, я же правильно все, Андрей, говорю?
2: Все правильно, да.
3: Все. Первый вопрос, скажите, пожалуйста, только на скорости это хочу вам заметить. Что это за звук, от чего, связанного с интернетом, еще в начале его появления в России. Что это за звук? Ну-ка.
4: Аська.
3: Аська сказал Зенни, он абсолютно верно.
2: А я там Альбину еще как будто слышал тоже. Альбина
3: сказала Skype.
2: Да?
3: Да, Альбина.
5: Да, я ошиблась.
3: Ничего страшного. Вообще не ошибаются только те, кто ничего не делает. А вы, Альбина, молодец. Но это первый вопрос. Подождите, пока 1-0. Следующий вопрос звучит следующим образом. Внимание. Устройство, позволяющее напечатать от игрушки до многоэтажки. Что это?
4: 3D-принтер.
3: И это верно, Женя! Что ж вы с нами делаете-то? Ну, я хочу сказать, что уже, ну, 2-0 получается.
2: Ну, третий вопрос вернусь.
5: Ну, что я задать? Поздравляю Евгения уже заранее с победой.
3: Альбина, подождите. Давайте специальный вопрос для Альбины. Специальный вопрос для Альбины. Смотрите, на вопрос «Ты меня уважаешь?» он напишет или скажет даже «Конечно». Моя задача – помогать и поддерживать в решении разных вопросов. Чем могу помочь сейчас? О чем идет речь?
5: Это я должна теперь ответить. Евгений, помогайте.
4: Бот, Альбина. Альбина, чат-бот.
3: Альбина, вот вам Женя подсказывает, по-моему. Ну вот, смотрите, мы с вами люди интеллектуальные, но это у нас свое природное.
2: Естественное это.
3: А бывает какое? Ну что ж, теперь, когда мы вообще с нами никто не разговаривает, мы...
5: Искусственный интеллект?
3: Конечно, конечно, искусственный интеллект, Альбина, браво!
5: Ой, хотя бы не втухую.
3: Вот. Хотя бы не...
5: Евгений, спасибо, что подождали правильно.
3: Альбина, вы большая молодец. Ну, хочется сказать, что сегодня очень весело и классно мы с вами пообщались. Счетом 2-1 сегодня побеждает Евгений. Евгений, поздравляем от всей души.
5: Поздравляю.
4: Ура, спасибо.
3: Хорош. Альбина, спасибо. У вас столько позитива, столько энергии. За это вам большое спасибо. Очень приятно было с вами пообщаться. Альбина, хотите привет передать?
5: Я хочу передать девочкам из группы «Богиня» в Максе большой-большой привет городу Нурлат, Челны и Казань.
3: Нурлат, Челны, Казань. Наша...
2: И всем богиням еще.
3: Всем богиням вообще мы передаем.
5: Да.
3: И всем богиням из Нурлата, Челнов, Казани мы передаем большой привет. Альбина, спасибо вам большое за игру. Дозванивайтесь, играйте еще на этой неделе. Все шансы
5: спасибо.
3: Будут. Хорошего денечка вам.
5: До
3: пока.
5: Свидания.
3: До свидания. Пока. Ну, а теперь мы перейдем. Жень. Ну, поздравляем тебя от всей души, все правильно ответил, и на Аську, и на 3D-принтер. Тебе достается сертификат на мастер-класс, скидка в летний лагерь аж 10%. Давай привет победный передавать.
4: Богиням из Нурлата, опять же.
3: Хороший.
4: Всем, все Казани, всем радиослушателям, всем большой привет, скоро хорошая погода, ждем.
3: Спасибо. Ну что ж, Жень, давай, никуда не уходи. Из-за эфира мы тебе сейчас все с удовольствием расскажем про поводу подарка, как ты его получишь, поэтому никуда не уходи. А напомню еще раз всем, это игра «Код доступа», новая игра, классная игра, участвуйте обязательно. Завтра, послезавтра у нас еще есть столько возможностей, а может быть и на следующей неделе. Будем посмотреть, друзья мои. Самое главное, пишите.
2: Да, 1-0-1-1-1-0-1-1.
3: Опа, двоичный код пошел.
0: «Код доступа». Новости.
6: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. штат военкомат начал рассылать электронные повестки через госуслуги. Их получат призывники и граждане в запасе. В последнем случае цель рассылки заключается в актуализации персональных данных. Неявка в военкомат в течение 20 дней без уважительной причины грозит временными ограничениями. Министерство здравоохранения планирует снизить нагрузку на медицинский персонал за счет внедрения технологии искусственного интеллекта. Он будет задействован в анализе медицинских карт для ускорения постановки диагнозов, а также в автоматизации документооборота, распознавании речи, сокращении записей и обработке историй болезни. Сегодня отмечается Всемирный день одуванчика. Этот необычный праздник зародился во Франции и со временем приобрел международный характер. 13 мая фиксируется пик цветения данного растения в России и европейских странах. Растение служит важным источником нектара для пчел и находит применение в медицине, косметологии и кулинарии. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Утро Мэнни сделают твое утро.
1: На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утро Мэнни» о «Акбарсдом». Друзья мои, если вы планируете приобрести квартиру, обращайтесь в «Акбарсдом». Ведь совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома Усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 тысяч рублей. Андрей, это что, цены 2018 года, я не понимаю?
2: Похоже, во всяком случае.
1: Ой, «Дома Усада» – место, где жизнь расцветает. «Акбарсдом» – дом там, где мы. ЖК «Дома Усада» ПК 1 ООО «СЗ Новый Сад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарсдом» не офигеть.

0: одну.
1: Утромены сделают твое утро.
2: На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» о «Акбарсдом». Друзья мои, если вы планируете приобрести квартиру, обращайтесь в «Акбарсдом». Ведь совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома Усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 000 рублей. Андрей, это что, цены 2018 года, я не понимаю?
3: Похоже, во всяком случае.
2: Ой, «Дома Усада» – место, где жизнь расцветает. «Акбарсдом» – дом там, где мы. ЖК «Дома Усада» ПК 1 ООО «СЗ Новый Сад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарсдом» не оферта.
4: Реклама.

0: понимаю.
1: Похоже, во всяком случае.
0: Ой, дома у сада, место, где жизнь расцветает. Акбарс дом, дом там, где мы. ЖК дома у сада, ПК 1, ООО СЗ «Новый сад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф, ООО «Акбарс дом» не оферта.
2: Реклама на Бим-радио. Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте algadefisforum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина». Это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО СЗ СМО-88 Закамье. Срок завершения строительства первой очереди 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
5: Низкие цены.
6: Паркет плюс.
5: Широкий ассортимент.
6: Паркет плюс.
5: Кварц-винил, ламинат и паркет.
6: Паркет плюс.
5: Паркет плюс. Низкие цены, широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
7: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
8: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
9: 211-00-73. 0+.
10: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль.
11: Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
12: Где 40 захватывающих аттракционов?
13: В Мисти парке!
12: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
13: В Мисти парке!
14: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
12: Это круто!
15: И Большоричев, НА, 0+.
16: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: У Кости не было денег, поэтому стриптизерши в трусы он просто крикнул «Спасибо!»
2: Не по Хуану Сомбреро!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Татарстан. Официально включили список эндемичных регионов по клещевому энцефалиту, сообщили в Роспотребнадзоре. А жителям республики рекомендуют пройти вакцинацию. Клещей многовато. Клещей многовато, переносчики всех. Заразы эти клещи. Но... Боррелиоз, энцефалит, вот это все. Не, я как кот матрос не заговорил. Не надо тебе, дядя Федор, этим переболевать.
7: Не сделай надо, конечно, не надо.
6: И все будет хорошо. Наверное. Не знаю.
7: Ну, если куда-то в лес собрались, то, ну, там, я не знаю, одеться соответствующе.
6: Да даже если не собрались. Даже вот если никто в лес не ходит, да как будто просто хочется эту вакцину поставить и не париться. Ну, все равно ты все равно в парке гуляешь где-то. Не знаю, где-то в Горково-Коломийском ты гуляешь. Это все равно не скажешь, что прям лес-лес. Но, тем не менее, есть такая вероятность, что прыгнет на тебя. Как будто вот, ну, понять бы. То есть пройти обследование, если врачи одобривают, то просто сделать себе раз... немножечко вакцины и не просто об этом забыть.
7: Мы вот сыну как раз вот буквально на той неделе сделали.
6: От чего? От, как раз от энцефалита?
7: Да, да, от клещей как раз.
6: Ну, это круто, видишь, ты заботишься о ребенке. Это прекрасно, на самом деле. Так и должно быть. Поэтому пока, дамы и господа, держим оборону против клещей. Тем временем, в июньских квитанциях за ЖКУ казанцам придется заплатить за отопление.
7: Ну, это логично же, до 7 мая все-таки отопление было.
6: Ну вот, да. Это, конечно, вот с одной стороны, вот эти вопросы в стиле, а что такое, как так произошло? У нас на улице там плюс 27, ночью... Ну вот смотрите, на улице плюс 27 было. Было такое? Было такое. А в последние дни ночью сколько было? Плюс 4, плюс 2 было ночью. Было довольно прохладно, если быть уж откровенным совсем. Поэтому и не отключали. Ну, во-первых, это незаконно, потому что должно быть. То есть определенные, ну, то есть...
7: Нормативы.
6: Это больше такая немножко бюрократия, но тем не менее, есть нормативы. То есть сколько-то дней подряд должна держаться среднесуточная температура такая-то, такая-то. Должны видеть...
7: Там, по-моему, 8 градусов, что ли, или 7, что-то такое.
6: Да, на самом деле там не такая уж и сверхъестественно нормально. Ну, просто вопрос к тому, что есть... Если заглушить отопление, его не запустишь. Вы понимаете, если его просто отключить по городу, это же вам не дома включить кондиционер на обогрев, который на весь город работает. Нет, это же так не так работает. Там
7: нету
6: это,
7: такого, что
6: это целенаправленно. Конечно, Андрей, это целенаправленная большая огромная система, которая работает на то, чтобы людей тепло было. Поэтому, если уж отопление отключают, то все, это до следующего сезона. Никто его включать уже не сможет и не будет. Поэтому и до последнего подержали. Но нынче погода такая, тут что-то поделаешь. Ну вот действительно, 27 градусов, пожалуйста, вот эти несколько дней прям холодно было по ночам. Особенно там 9, 10, там 11 мая. Вот очень было прохладненько, я вам скажу.
7: А мне нравилось, когда ночью немножко прохладненько. Свежо, хорошо спится.
6: Так, кстати, Андрей, можно рассказать немножко интимных подробностей о тебе? Андрей спит с открытыми окнами часто. Вот, поэтому Андрей хороший иммунитет, качественный. Вот это все, свежий воздух, хорошо высыпается. Вот, у меня вопрос, кто еще спит с открытыми окнами? Всегда просто есть два вида людей, которые, ну, типа, мерзляки, которые, вот, как я. Ну, потому что если я с открытым окном усну, это я уже, наверное, и не проснусь с вами хроническим танзелитом. Я сразу уеду просто куда-нибудь.
7: Я знаю, если что, как этот.
6: Да, очень легко. Холодной воды мне дай глотнуть один раз. Все, я сразу. Вот. А с другой стороны, конечно, да. Да. Вы, уважаемые слушатели, мерзляки или наоборот, любите спать с открытыми окнами, закрытыми. Обливаете ли вы холодной ледяной водой, включаете кондиционер и без одеяла пытаетесь уснуть, но вам все равно жарко, а рядом спит человек, который пытается во все 600 одеял дома окутать.
7: Еще и в одежде при этом.
6: Да и себя, как она?
7: Зимний.
6: Такой в тулупе.
7: Горнолыжный.
6: Довольный так. Ой, вообще красота.
7: Не, я, кстати, тоже мерзляк, но почему-то, не знаю, без свежего воздуха как-то не спится, что ли, я не знаю. Сухо иначе становится, тем более, когда с отоплением. Вроде бы увлажнители есть и дела, но все равно как-то вот свежести хочется. Если уж минус 30 за окном и ветер какой-нибудь там сильный в нашу сторону, тогда да, можно прикрыть. Mm-hmm. Но это несколько дней в году буквально.
6: Хорош.
7: Ну, короче, дверь на балкон пора починить просто уже.
6: Ну, надо бы, Андрей, наверное, уже. Немножечко можно. Я вот в этом плане, конечно, вообще. Еще хуже. У меня кровать стоит прямо у окна.
7: Mm-hmm.
6: И окно, но оно все равно, вот, когда промерзает, оно не скажет, что прям дует. Просто оно, не то чтобы оно прям промерзает, но все равно, окно же, оно охлаждается.
7: Ну, теплопередача другая.
6: И там, от него веет вот этим вот холодом. А прямо под окном радиатор, который, получается, упирается мне прямо в бок. Если я включаю радиатор помощнее, я ночью, это буквально огромный аэрогриль. А я буквально куриная грудка в этом аэрогриле. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? А если это не включать, то оттуда так немножечко холодом. Холодом. Кстати, новое слово, новое ударение. Забирайте. Холодом немножко веет. Если вот так, знаешь, вот так спишь, так поясницу немножко подставил этому холодку. Все. На следующее утро салам алейкум.
7: Уже разгибаться невозможно.
6: Да невозможно. Ну, вполне возможно, что это не из-за холода. Старый я уже. 35 мне в сентябре уже. Ничего себе, прикинь. Стареем, Андрей, стареем.
5: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: я думаю, сова.
1: И вновь люди разделились, потому что они разные, классные, невероятные, уникальные. Рамоня нам пишет: «Значит, жена у меня хладнокровная, постоянно окна открывает, и даже зимой».
2: Нормально, я тоже одобряю, что зимой свежего воздуха еще больше не хватает.
1: Если я зимой открою окно, чтобы поспать, я боюсь, что... Ну, это я буквально буду снеговик.
2: В этом году, да, частный сектор, если открываешь что-то, сразу куча снега заваливает
1: домой. Да, абсолютно. Кстати, Андрей, вот тебе написали, что почините балкон и дверь, обращайтесь, делают в лучшем виде.
2: Да не, я пошутил, она нормальная, да. Просто она у нас редко закрывается, она чаще всего такая приоткрытая немножечко.
1: Да, есть такое, конечно. Ну, свежий воздух никому никогда не помешал. Однажды было, пишет нам слушатель Виль. О, Виль, ну, конечно, Виль, как ваши дела? Однажды было, мы включили отопление, а через два дня пришла команда... однажды мы выключили отопление. Через два дня пришла команда включить. Мы три дня бегали, запускали, а через три дня потеплело, и пришла команда выключать.
2: Я помню, был такой год, действительно. Это, по-моему, в школы и в детские сады там было принято решение вернуть отопление, и что-то даже вернули, как будто, что ли.
1: Вот, да. Ну вот, видите, поэтому и не отключают больше. Представляете, три дня на запуск это надо. Три дня вообще в дома, вот пишет нам Виль. Вот, Виль, спасибо большое за твою работу, лучший. С удовольствием спал бы с открытым окном. Зимой сплю под простыней, но жена мерзлячка. Летом может спать под теплым одеялом и не вспотеет. Ну, кстати, вот знаете, в чем прикол теплого одеяла? Не в том, что под ним тепло, оно тяжелое.
2: А сейчас же вообще со стеклом внутри есть такие одеяла,
1: да.
2: Тяжеленькие как раз, да.
1: 8-10 килограмм есть. У тебя создается...
2: 80 килограмм многовато, конечно.
1: Ну, не знаю.
2: С утра испытание стать из-под такого.
1: Ну, я бы... Ой, ну, представляешь, вот 10 килограмм на тебя давят одеяло, ты вот лежишь, тебя так прижало, это такое... Уф, это как вообще? Мне кажется, ты вообще супер высыпаешься, идеально, невероятно мощно.
2: У меня жена по таким спит.
1: Вот. Что, серьезно?
2: Да.
1: Съесть дома, круто, слушай. Ну, хорошо же, наверное, спит.
2: Заправлять его бесит просто вообще тяжело.
1: Вот там Андрей плечи-то и качается. Ренат нам пишет. Доброе утро, утромены. Тоже хронический тонзиллит. Знаю, что такое выпить холодной воды и здрасте, ангина. Ну, вот это мы с Ренатой на самом деле. Но спим с открытым окном. Не можем спать, если нет воздуха свежего. Дома душно очень. Последний год, кстати, часто ем мороженое летом и зимой. Горло не беспокоит давно. Это вы его закалили просто. Вот поздравляю. Вообще, наш хронический тонзиллит... У кого еще хронический тонзиллит? Напишите. Кто-нибудь гланды удалял? Я прямой вопрос задам. Кто-нибудь удалял гланды? Напишите, пожалуйста. Я очень интересно. Где? Очень интересно. Я бы тоже, похоже, чикнул бы себе. Так.
2: А что, много вариантов, где гланды можно удалить? Они же в одном месте находятся.
1: Ну...
2: А, ты клинику имеешь в виду?
1: Да, да. Ну, Андрей, вообще...
2: А это через какое место подобраться к этим гландам имеешь в виду?
1: Там все очень просто. Врач говорит, закрой глаза, открой рот. И чикает тебе.
2: И потом мороженое кушать много можно, наверное.
1: Слушай, я слышал, что лазером сейчас удаляет гланды.
2: Лазером?
1: Говорят, все очень быстро. Ну, больновато, но нормально. Доброе утро. Пишет нам Гульнас. Я и на севере, когда жила, тоже с открытой форточкой спала. Укутаюсь вся, но важно свежим воздухом дышать.
2: Ну да.
1: Я бы тоже дышал. Но мне вот, говорю, вот холодный воздух, холодная вода, там мыться, пить, дышать. Мне как только первые заморозки, вот там в конце осени, вот первые заморозки начинаются, первая минусовая температура, я почти сразу заболеваю, потому что просто организм не готов. Я до того дошел, что у меня в этом году у меня была коллекция масок. Коллекция была. У меня есть... Я купил себе маску, которую для бега обычно в холод используют. Такую фирмовую взял. Я прям себе закрывал нос и рот, чтобы холодный воздух там немножко согревал.
2: Я видел эту маску.
1: Да. Зимой... Ну, такой я как ниндзя становился. У меня чисто вот так. Потом зимой я себе купил натурально, буквально вязаную балаклаву огромную. Ходил в ней в мороз и кайфовал. Но в этом году закрыл верх, но поясница стрельнула, например. Понимаете? Видимо, от мороза.
2: Тебе просто нужна балаклава такая, прям, чтобы с головы до поясницы.
1: Да, да, ну что-то вот такое надо. Вот, господин Враг нам пишет, он так подписан, если что. Люблю холодный воздух и теплую женщину. Наоборот, пробовал. Не очень. Вообще, это страшная история.
2: Очень.
1: Мне кажется, это сообщение надо отправить сотруднику правоохранительных органов. Есть вопросики, конечно, определенно.
2: Кстати, Кристина ответила на твой вопрос. В детстве удаляли гланды, на холодной реакции не было, а к 30 вернулась. Так что это, видишь, временный характер носит.
1: Ну, нет.
2: Может, это не все гланды просто удалить, только часть?
1: Ну, скорее всего, ну, миндально, вот пишет. Миндально гланды, я уж так образно. Вот. Ну, я не буду сейчас даваться в подробности, вот, но в целом просто там есть такой... Вообще, у меня знакомый, он сдавал мазок из горла, что-то такое. Ему там определяли, что у него там сидит. Ну, условно, там даже золотистый стафилококк у тебя может быть, например.
2: Слушай, ну, золотистый, как бы такой. Золотистый ретривер.
1: Как ретривер, да.
2: Может, такой специально заводили, знаешь, разводят его там.
1: Приятный такой, да. Ой, в общем, ребятоньки, держимся, лечимся. Вообще, организм наш, это как ТО сделать автомобилем. Раз в два года хотя бы надо заехать специалистом и просто все починить. Удачи вам в этом.
0: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на бил.

0: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Где 40 захватывающих аттракционов?
3: В Мисти парке!
2: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
3: В Мисти парке!
4: Огромный Мисти парк! ТЦ «Мега», проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: ИП «Жуличев», НА, 0+.
6: Я ротелет!

0: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
1: Это не художественная галерея. Нельзя.
2: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
3: Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗП С32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 2 украшения Круся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны. Хрупкое эмоциональное и физическое состояние потребует от вас делать все максимально спокойно. Тельцы. Почувствуйте себя властелином судьбы и измените ситуацию. Близнецы. Вам наверняка предстоит разбирать завалы вещей, наводить порядок в чем-то нематериальном. Раки. Интересный день впереди. Что-то почти неизбежное вдруг обойдет вас стороной. Львы. Судьба может выкинуть небольшой фокус. Готовьтесь удивляться. Девы, общая расслабляющая обстановка вокруг будет мешать вам работать, и ничего с этим не поделаешь. Весы, любовь или деньги, опять это неразрешимая дилемма. Скорпионы, вам будут обоснованно льстить. В этот день можно верить комплиментам. Стрельцы, на работе будет все бурлить, дома наоборот без изменений. Это и называется гармонией для вас. Козероги, возможно, вы что-то замышляете, что-то не совсем прилично. Но это на беглый взгляд. Звезды не возражают. Водолеи, если хотите, чтобы подарок не разочаровал, скажите о своих желаниях заранее. Рыбы, мечты о радостных переменах скоро должны осуществиться. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам счастья в жизни.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: О, смотри.
2: Что
1: это
2: там?
1: Самый точный прогноз погоды, который только на Бим-радио. А вы что, куда смотрите там? Мы же радио. Вы что, с ума сошли там, что ли? Андрей.
2: Они просто видят радиоволны, может быть, прям?
1: Нет, это какие-то радиоактивные люди. Юбилей. Циклопы. Гроза. Дорогой Андрей, я знаю, что у вас есть информация по метеорологическим условиям, в которых предстоит существовать казанцам и татарстанцам. Будьте любезны, пожалуйста, передайте всем людям, что нас ожидает в ближайшее время. 3, 2, 1, прошу вас.
2: Ну вот эта вот надпись, что осадки ожидаются с 9.30 до 9.40, все, пропали.
1: Да ты чё?
2: Видимо, базару нет. Видимо, на три минуты раньше закончился все-таки дождь. Плюс 15 в Казани, пасмурно. Сегодня осадков более не ожидается. Максимальная температура воздуха днем будет плюс 22, ночью плюс 16, завтра плюс 23. И где-то там чуть-чуть, может быть, покапает, сейчас скажу, во сколько, в 7 утра было написано. А, ну вот теперь на 11 утра это сместилось. И все, только вот небольшая вероятность в 11 утра или дня.
1: Не знаю.
2: Давай, утро дня, так назовем это. Пятницу плюс 27 и облачно. В субботу малооблачно и плюс 28. В воскресенье ни облачко на небе и плюс 29. Понедельник 2 солнышка будет на небе, судя по температуре, потому что там плюс 30 обещают. Вторник тоже плюс 30, среда плюс 29. Ну, в общем, красотища, лето!
1: Наконец-то. Я так ждал. Где ж ты был?
2: Загореть хотел?
1: Я, кстати, и загореть хочу. У меня, знаешь, какой загар? Это называется деревенский загар, по-моему.
2: Это в майке ходишь специально?
1: Да, там в майке, футболке, вот это все. У меня по локоть загоревший. Ну так, приятный только цвет кожи загоревший. А там я везде белый вообще.
2: Я еще видел, знаешь, мужчин в таких полупрозрачных футболках-сеточках. Мне вот интересно, какой от них загар получается.
1: Сеточку, ну, красивый такой, в точечку. Точечный загар же, точечный. Так, конечно. Там, причем, если специально майку надевать, но чтобы там же он сеточку, а некоторые места можно закрыть и какой-то узор или картинку делать, например.
2: Даже так?
1: Конечно.
2: У меня это будет красный узор просто, с которого потом кожа будет слезать.
1: Ну, видишь, Андрей,
2: я
1: звучит...
2: Я загораю так.
1: Звучит невероятно, конечно. Четко, точно. А я тем временем хочу вам рассказать, сколько же будут выделять на развитие сельских агломераций в Татарстане. Но это уже в рамках обсуждения новости. Поехали.
0: У природы нет плохой погоды. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Более 6 миллиардов рублей на развитие сельских агломераций Татарстана из федерального бюджета планируют направить. Минсельхоз России, на секундочку, включат в госпрограмму Арск, Буинск, Кукмар, Балтаси и Богатые Сабы.
2: А ты обратил внимание, что это Минсельхоз России?
1: Конечно, конечно.
2: Вот поэтому и отправляют такие деньжищи нам. Есть там свои люди?
1: Ну, предлагаю после... Да, всегда, кстати. Вообще, там... Они просто пока не догадываются, но министерство, когда сокращают до мин, там все. Мин образование. Мин здравоохранение.
2: И все только о себе, для себя можно получать.
1: Да, вот такие вот мы. Очень хитрые мы, очень хитрые. Но я предлагаю Богатые Сабы теперь переименовать в очень Богатые Сабы. Больше 6 миллиардов направить на 1, 2, 3, 4, на 5 городов 6 миллиардов рублей.
2: Это получается больше миллиарда.
1: А как это делить вы будете? Городов 5, а миллиардов 6.
2: Вы делили 6 миллиардов.
1: Много нас, а он...
2: Давайте Зеленодольску, там зеленодольские списки?
1: Нет.
2: Зеленодольску давайте 1 миллиард отдадим.
1: А он тогда. И не это же он!
2: Нет.
1: И не агломерация это сельскохозяйственная.
2: Мне просто так нравится сидеть и рассуждать там, кому миллиард выдать.
1: Ну, нет, ну нам, ну нет-нет, из этих 6 миллиардов нам с Андрюхой что, по сотке не дадите, что ли вы?
2: По 100 миллионов, что ли?
1: Нет, уж куда много это.
2: А просто по сотке?
1: По сотке? Так, на кофе, на ход ноги, так сказать.
2: Не, а может нам по сотке, в смысле там, ну, соточка вот земли, сотка?
1: Опа, о, я бы сейчас от сотки земли не отказался.
2: Или сотка сотки.
1: Опа, ну, Андрей, мы...
2: Чтобы там сделать... пчелиную ферму или осиную?
1: Пчелиную ферму.
2: Да. Чтобы на этих сотках еще они там маленькие соточки свои делали.
1: Пчелиные фермы. Такие маленькие доярки дуют. Маленькие таких коровьих пчел. ты просто слово пасека забыл.
2: Да.
1: Я не осуждаю ни в коем случае. Я сам такой. Абсолютно. Забываю постоянно, всего подряд. Я грешу на ковид, но, по-моему, это просто уже у меня деменция начинается, если честно. Просто, ну как так можно, не знаю. Вот. Ну, пасека — это вообще такое дело. Я, вот мой дедушка с маминой стороны, он был знатный тролль. У него было две пасеки. Одна стояла вообще прямо перед домом, а другая чуть подальше, в яблоневом саду. И между этих двух пасек он поставил уличный туалет. И мы все детство ходили в туалет с легким чувством опасности, понимаете? А ночью ты еще в этот туалет пробираешься через... Простите, уже такие подробности. В туалет пробираешься через сарай. А в сарае овцы. И ночью у овец у них очень сильно светятся глаза. Вот. Страшно, очень страшно.
2: Но тут как раз, видимо, при страхе как-то проще получается эти процессы, они как-то сами естественным образом.
1: Ой, ты не представляешь, когда ты вот сидишь как гордый орел, и у тебя одна мысль в голове. То, что там жужжит внизу, хоть бы это была муха. Самый большой.
2: В этот момент радуешься мухе, да?
1: Ой, иначе там начинается уже... Там натурально может быть операция по увеличению чего угодно, понимаете? Это же пчелы.
2: Ну да.
1: Все раздувают, распухают.
2: Ну.
1: Вот. Они такие еще неприятные пчелы, жалят.
2: Они уже все проснулись, нет еще?
1: Да они уже,
2: а
1: да.
2: А ты просто так их оскорбляешь, они же тебя там мстят.
1: Нет, но они... Нет, правильные пчелы... Нет, неправильные пчелы, которые неправильно мед делают, они придут и... Возможно. У меня аллергии на пчел нет, поэтому вы подходите. Нет, вы пчел тоже интересны. Вы толпой только можете. Давайте раз на раз спокойно выскочим. Посмотрим, кто из нас.
2: Один на один.
1: Конечно. У него что? У него буквально есть один удар. Ты знаешь же, да, что когда пчела жалит, у нее зазубринками, потому что жало. В отличие, например, от осы. У нее это гладенько. Она потому что в тебе... То есть оса многоразовая.
2: А, да?
1: Да, она в тебе, понимаешь, она тебя пырнет несколько раз. Ну, если говорить дербышинским языком. У пчелы зазубринками она в тебя втыкает жало. И когда она как бы, ну, пытается жало вытащить, оно остается в коже. И из тела пчелы вытаскиваются почти все внутренние органы.
2: Нет, да пчела же на самом деле, она с зазубринками, она же пытается не вытащить жало из тебя потом, она пытается взлететь вместо с тобой и унести тебя просто. Но это... сил не хватает.
1: Я бы хотел посмотреть пчелу, которая меня бы, одна пчела меня бы одного унесла. Эта пчела была бы очень сильна в этом мире.
2: Пчела-матка?
1: Если есть пчела-мамка, почему нет... Ой, матка, простите. Почему нет пчела-папки? Почему их называют просто...
2: Дискриминация.
1: Ленивые трутни. Трутни, они ничего не делают. Трутни. Ничего себе ничего не делают.
2: Вот тут Дмитрий пишет, говорит, вы позовите один на один шершня. Говорит, с пчелой-то каждый может.
1: Нет, вы извините, пожалуйста. Вы что, смерти мои ходили? Вы шершни видели? Он размером, он японский шершни. Посмотрите, он размером с мой средний палец.
2: Фу, я уже думал, с чем будешь сравнивать.
1: А? Средний во всех смыслах этого слова. Ну, это... Нет, это вам не надо, конечно. Не надо нам. Шершень — это...
2: А как вообще живут люди с аллергией на пчел? Это же летом прям опасность везде. Она же прям вот в воздухе просто летает, эта опасность.
1: У них вместо одного зуба вшита таблетка супрастина. Если что-то вдруг пчела, они раз, раскусывают, проглатывают и спасаются таким образом.
2: Потому что я помню, меня один раз в шею укусило, я не мог минут 30, наверное, головой вертеть. И самое обидное, один раз меня укусило в веко, в глаз. Причем у меня один глаз видит лучше, чем другой. И вот она прям, зараза, знала, в какой прям стрелять. Вот в тот, который видит нормально. Чтобы я ходил и...
1: Пчелы тактически верные, видишь, делают. Угу. В этом плане, конечно, осы, они просто супер агрессивны. Шершень, ну, на тебя смотрит просто как на кусок мяса. Он тебе вообще не смотрит на тебя, как на что-то, что может его убить. Ему вообще плевать, он просто камикадзе. Поэтому... Ой, спрашивают, а что мы второй день про пчелы? Вы что, Альберт Пасечник спрашивает нас? Эль? Нет, упаси, я не хочу. Мне...
2: Там же просто фуру что-то с нелегалами пчелами.
1: Фура с узбекскими пчелами нелегалами. Новость, которую мы вчера так и не разобрали. Но пусть новости мы некоторые не разбираем, зато мы разбираем прекрасную информацию на правах рекламы от спонсора шоу «Трамэна» ООО «Акбарсдом». Если планируете приобрести квартиру, обращайтесь в «Акбарсдом», ведь совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома Усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 000 рублей. «Дома Усада» – место, где жизнь расцветает. «Акбарсдом» – дом там, где мы. ЖК «Дома Усада» ПК-1 ООО «СЗ» новый сайт проектной декларации на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарсдом». No offerta. English, please.
2: Yes.
1: Thank you.
3: Утромены сделают твое утро.
0: Реклама на Бим-радио.
4: Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Заправляйся с умом на АЗС или ком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Выгодно, надежно для людей. АЗС или ком.
6: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211-00-73. 0+.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Зиланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет, а Альфа-страхование – вашу недвижимость от потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730. Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
12: 0+.
13: Соцсети могут прилечь. Не тормози.
14: Рекламируй на Бим-радио.
13: 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тонлавшилар. Здравствуйте, Анаш Ананасович. Я сегодня приехал констатировать вам, сегодня в основном констатировали. 3 балла, местами затруднения, но 3 балла уже радует. Давайте по ДТП Вишневского. Поднимаетесь, когда Кадель-Кутуя, там и вот сразу после улицы Амирхана Еники дорожно-транспортное происшествие, левый ряд, средний ряд, 2 полосы заняли. Все стоит там буквально от проспекта Универсиады. В обратную сторону от проспекта Универсиад, потому что Вишневского тоже придется стоять до Островского, там правый ряд ДТП, имейте в виду, конечно. Кроме этого, это еще не все, к сожалению. Вот есть люди, которые не соблюдают, да, смотрите, перед Мусина все еще стоит. Автобус на аварийках все еще сдерживает он, да, поток там в сторону Паркхауса, когда едете. Вот Мусина, хотите пересечь в сторону Паркхауса по Ямашево? Вот там вот, еще раз напомню, справа автобус стоит на аварийках. Въезд, кстати, от УСАД рассосался, все поехали, поэтому после ДТП не вижу. Давайте посмотрим, крупнейшая пробка. От Арадского, от Воровского до Щевякова 8 минут. Вишневского от Универсиады, проспекта, да, Амирхана, Еники 7 минут. 5 минут Салимжанова до Назарбаева до Такташ 5 минут. И Фатих Амирхан от Воровского до Щевякова 5 минут. Все, мосты дамбы свободны, все свободно. В целом вы большие молодцы, Анас Ананасович тоже свободный.
2: Ну, это хорошо.
1: Пойду я от вас, Андрей.
2: Это все. Куда пойдете сразу, свободные?
1: Сейчас пойду, буду гулять. Я же в день, надо мне делать, сколько-то там тысяч шагов же это.
2: Прям тысяч, что ли?
1: Ну, там люди 15 что-то ходят, 10 что-то ходят. Это много это, конечно, куда?
2: 15-10 шагов не так уж много.
1: А если в тысячах?
2: Ну, тогда достаточно, да.
1: Вот всегда так, да, смотри, 15 тысяч шагов много? 15 тысяч рублей мало.
2: Понимаешь? Смотря для чего.
1: Тоже согласен.
2: Для того, чтобы просто шагать, нормально.
1: 15 тысяч человек населения для города мало, а 15 тысяч шершней многовато будет.
2: Многовато.
1: Дрэш. Кто ты думаете?
2: А вы себе пасеку не хотели заводить?
1: Никаких вот этих мне медово-горчичных ваших движений не надо. Я ваших пчел, я мед-то особо не ем. Не хочу.
2: Не нравится?
1: Ходить вот это. Да это все как-то нутерно. Были бы пчелы, как собаки.
2: Это как?
1: Вышел утром, кашу дал и ушел. Вечером пришел, мед вместо каши. Все, все довольны. Волки целы, овцы сыты.
2: Ну вы надрессируете, может, получится.
1: Мне для этого, для дрессировки внук есть. Все, ладно, давайте, пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Ну, началось. Все, спокойно, товарищи. Выдыхаем.
2: Что
1: все
2: началось? Хорошо. Где началось?
1: Ну, все же, меня обвиняют, говорят, что я пасечник. Слушайте, вы мне вообще все профессии. Последний раз я столько профессий видел только у Стэтхэма, господина. У него вот как раз недавно был фильм, так и назывался, по-моему. Вот как он там, пасечник, пчельник, как он там назывался? Сейчас вспомню, подождите. Стейтем. Кстати, знаешь, что не Стэтхэм, а Стейтем, на самом деле, правильно?
2: Да.
1: Ну, кому это
2: да.
1: волнует? Стэтхэм, короче. Стейтем, пасечник. Смотри, это кино было с ним. Пчеловод. Ты пчела, я пчеловод. Только я убил людей. Вот так он поет почему-то, очень странно.
2: Жесткая у него версия.
1: Господин пчеловод. 2 года назад вышел этот фильм, да, 18+, все дела. Вот. Мстит за кого-то. Сейчас тут надо убрать мне. Как это убрать? Что это за баннер выходит здесь? За баннер. Ха, забавно. Пчеловод мстит за обманутую пенсионерку и за свою пасеку. Ну как можно фильмы со Стейтемом смотреть и не смеяться? Кто это мне скажет?
2: Сценаристы
1: это?
2: Просто сидели такие, так, ну за собаку мстили, за кошку мстили, за пчел не мстили.
1: Слушай, я знаешь, что хочу? Сейчас перечисли все профессии Стейтема по фильмам. Сейчас, подождите, я вам перечислю. Значит, смотрите, он успел побывать в таких ролях, как? Это сейчас будет название фильма. Пчеловод.
2: Нормально.
1: Механик. Угу. Рабочий сталь литейного завода смертельной гонки. Повар, фермер. Ну, еще он был и гонщиком, и перевозчиком, и кем только не был. Но уже просто, ну, серьезно.
2: Ну, нормально, смотри, с возрастом, вот к пчелам пришел тоже.
1: Ну да, кстати, есть. А вы знаете, что стоит ему? Он уже такой же дяденька, старый. Вы знаете, сколько лет стоит ему?
2: Сколько? Ну...
1: Да вы че? Да вы сейчас с ума сойдете. 58 лет Джейсону
2: да
1: стоит.
2: Да ладно.
1: Ему. Он пенсионер почти уже. Он Асанас Ананасовичем почти от того возраста.
2: Да?
1: Он Асанасович
2: постарше. Они в одном классе же учились?
1: Да. Просто Асанасович выбрал факультет раздолбайства. Это как Гриффиндор, только раздолбайство.
2: No.
1: А господин Стейтем выбрал факультет пчеловодства, видимо. Пчеловод. Вот такие вот дела, вы говорите. Вот. Что у нас еще? Давайте смотреть. Хороший фильм. Нам тоже фильмы со Стейтемом советуют. Спасибо большое.
2: Ну, про пчеловод написали, что неплохой фильм вроде как.
1: Да нет, нормально все. Очень нравится. Тут «Гнев человеческий» 18+. Тоже было интересно. Ну, просто это все, ну, как вам сказать. Это все ерунда, это все кино. Давайте поговорим про жизнь. Ты видел мальчишку, парнишку, который проснулся, ну, всю ночь с друзьями сильно гулял. Угорал.
2: Это который в угольном вагоне
1: проснулся? В вагоне проснулся и записывает кружочек. Я, говорит, куда-то еду, не знаю, говорит, куда. Это мужики.
2: Официальное обращение у него было, он же так с работы отпрашивался.
1: Да, значит, еще раз напомню, кто, может быть, не в курсе, просто парень начал записывать другу круглые видосики, кругляшки. Он говорит, я, говорит, проснулся, в каком-то вагоне, куда-то еду. Впоследствии стало понятно, что, видимо, не совсем трезвый молодой человек залез в вагон с углем, открытый сверху, который открытый.
2: Mm-hmm.
1: Вот, и поезд тронулся, естественно, и в этот момент поезд следовал в Тюмень. Вот он в Тюмень ехал,
2: это получается. Из Екатеринбурга в Тюмень отправился.
1: Да, получается такой вот. И мне в этом кружочке самое, что больше всего позабавило, когда он пишет, говорит, Саш, я сегодня, внимание, похоже, на работу не выйду.
2: Да-да-да, время 6 утра, а я куда-то еду.
1: Я, говорит, наверное, да, не выйду. Вот такие, вот об этих людях надо снимать, понимаете? Наш он сотрудник нам тут пишет.
2: Это же ирония судьбы или с легким углем, получается?
1: Ну да, получается, уголь активировал он.
2: А что, зато этот похмелья не было, наверное, столько угля вокруг.
1: Да. А, если бы он еще упал в вагон с пылесорбом, вообще цены... Ой, не могу, конечно. Вот. Пишет про Стейтема, кстати, вот продолжение, да. Сантехником, как Афоне, Стейтем стать не смог. Ну, вы подождите, мне кажется, Стейтем еще будет. Он будет мстить за соседку и за газовый ключ. Что это такое будет? За горячую воду или... Не знаю, в общем. Ребят, я что хочу сказать, да? Рано или поздно мы все станем пасечниками и пчеловодами. Вот попомните мои слова. А потом будете мед продавать 3-литровую банку за 5000 рублей.
2: Ну, слушай, нормально, заманчиво звучит.
1: Липовый, или гречишный.
2: Вот после этой информации как раз больше станет пчеловодов.
1: Ладно, пойдем, мы сейчас будем людей поздравлять с днем рождения. Вы подписывайтесь на ВК.
3: Утромены сделают твое утро.
0: Бим новости.
4: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане ведется подготовка нового издания «Красной книги региона». Из перечня охраняемых видов планируется исключить бурых медведей. Это решение обусловлено существенным ростом их популяции. По последним данным, численность животных в республике достигла примерно 100 особей. Юристы напомнили, что за нецензурную брань в общественном транспорте предусмотрена ответственность. Санкции включают штраф в размере до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток. Интересный факт. Психологические исследования показывают, что преодоление страхов запускает процессы личностного роста, укрепляет веру в собственные силы и улучшает общее качество жизни. В перспективе это способно позитивно отразиться на уровне переживаемого счастья. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Именинники! И не только... Ты помнишь эту песню, Андрей?
2: Что ты пока не узнал?
1: Это когда ты выбираешь в гараже, на чем ты сегодня поедешь. На Toyota Celica, а может быть на Hyundai Tiburon. А может быть возьмешь какой-нибудь крутой Nissan Skyline R34, тюнингуешь его и выезжаешь на улицы города. И начинаешь там уличные гонки. Это я говорю про Need for Speed Underground 2. Да. И вот ты такой, тебе лет 10-11, ты так едешь, так... Вот эти все звуки потрясающие. Ай, времена. И вот это обязательно музыка по улице катаешься вот так вот. И у тебя еще вся жизнь впереди, представляешь? Так вот, такие же детские ощущения, только намного приятнее, и достаются нашим слушателям, которым достаются, в свою очередь, поздравления от Бим-радио, друзья. И сейчас. А там еще он потом будет петь на-на-на-на-на-на-на-на-на. Ребята, еще раз напоминаю, что поздравления существуют в прямом эфире. Сами дозваниваемся, сами мы здесь как вместе с вами будем поздравлять, ставить любимые песни в конце, все как всегда. Есть еще поздравления, личные сообщения. Это все тоже приходит имениннику конкретно от Бим-радио. Послание прямо в его день рождения. Любой ведущий любимой радиостанции, даже Анас Ананасович с удовольствием поздравит вашего человечка. Аудио, видео профессионально запишем, сделаем по красоте. Все это можно заказать следующим образом. Во-первых, сайт bimradio.com. Ой, надо было пропеть. Раздел услуги. Услуга платная, но приятно платная. Вот. И там, соответственно, вы можете это дело заказать. Стоит рубль, понт нолям. Все, как мы любим, естественно. А также у нас есть номер телефона. Все, заходите в редакцию. 2-930-800. По будням с 10 до 17.00. Вот да. Прямо сейчас, 3 минуты уже как можно звонить.
2: Вот, звоните.
1: Поздравляйте, дарите эмоции, делайте все. В общем, представьте себе, вот именинник получает поздравление, он улыбается, некоторые плачут от счастья. У нас много таких отзывов, в общем, мои самые любимые. Поэтому, ребятоньки, дарите друг другу эмоции, это самое главное. Ну, а мы что, в группу ВКонтакте, может, сходим?
2: Давай, ну, я давайте, уже приоткрыл погнали. В нее дверь и вижу, тут стоит прям сразу же Екатерина Каждан. У нее сегодня день рождения, да, мы ее поздравляем. Также поздравляем Регину Валиулину, Дилю Абдрахманову, Алину Алтынову, Татьяну Думаревскую, Юлию Бушуеву, Вильдана Садрединову. Сейчас неожиданно Роберта Паттисона поздравляем.
1: О, Роберт, салям.
2: Подписан он в Казани, кажется, живет у него.
1: Подписан на нас, да?
2: Юбилей 40 лет.
1: Хорош, красавчик.
2: Марат Гимадиев и Альберт Тазидинов. Вот они вместе с Робертом тоже сегодня будут отмечать, я уверен. Мы вас поздравляем с днем рождения!
1: Ой, молодцы все. Счастья, любви вам, здоровья, всего самого наилучшего. Ну и именинники тоже не теряйте. Своим близким людям периодически намекайте, мол, хочу поздравления от Бим-радио. Что-то давно меня на Бим-радио никто не поздравил. Ну вот эти манипуляционные вещи обязательно делайте, чтобы просто люди понимали, что вам дарить и как вас порадовать. Ну а мы сейчас будем готовиться к утровоке, поэтому у нас большая просьба ко всем нашим слушателям. Дорогие вы наши, а что для вас петь? Извините, я что-то пока не могу разобраться.
2: А я-то, знаешь, что понял? Роберт, он же не Паттисон, он же Паттисон.
1: Паттисон, да, обязательно. Ну, это у нас в Татарстане Паттисон, так-то его все Паттисон неправильно называют, потому что Паттисон. No. Вот, и когда наступает осень, все Роберта пытаются отдать, и никто не берет. Зачем мне не нужен Паттисон? И Роберт грустит всегда. Поэтому не заставляйте Роберта грустить, берите Паттисоны все, которые вам представляют. У них еще семья такая большая, там Паттисонов уже полно получается.
2: Семья Паттисонов.
1: Ой, не могу. Что петь вам? +7 927 24 22 8. Макс, Телега, пишите, пожалуйста, что вам спеть. Не стесняйтесь, предлагайте любые варианты. Ждем.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
5: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические...
1: Роберта пытаются отдать, и никто не берет. Зачем мне не нужен Паттисон? И Роберт грустит всегда. Поэтому не заставляйте Роберта грустить, берите Паттисоны все, которые вам представляют. У них еще семья такая большая, там Паттисон уже полно получается.
2: Семья вот Паттисонов.
1: Ой, не могу. Что петь вам? +7 927 24 22 8. Макс, Телега, пишите, пожалуйста, что вам спеть. Не стесняйтесь, предлагайте любые варианты. Ждем.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
5: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы.

0: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
1: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.

0: 174.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: на Бим Радио.
1: Всем стоять. Стоять? Не упасть?
2: А присесть можно уже?
1: Нет.
2: Диктатура в эфире.
1: Дело в том, что мы продолжаем наш диктаторский эфир. Смотрите, значит, поступил заказ. Люди радуются возвращению Андрея, пишут огромное количество песен. Вот. И вот Сергей Юрьевич попал в нерв, я это называю. Понимаешь? Он говорит, хочу, говорит, чтобы вы с Андреем. Андрей давно не был в эфире, мне нужен его рэп. И предложил дискотеку «Аварию».
2: Ае.
1: А мы что? А кто мы такие, чтобы Сергею Юрьевичу отказывать?
2: 1-3-0-5-2-0-2-6.
1: Да. Как там было там у команды КВН? Которая деревенская такая, команда КВН.
2: Хамызяки?
1: 2-2-0-7 от Рождества Христова. Что такое там было?
2: Хамызякские псы.
1: Да, кстати, тоже похоже. В общем, дискотека «Авария», диско-суперстар, ребята. Сейчас бахнем рэп нашего разлива российского. Поэтому ушки на макушке, подпевайте вместе с нами, присылайте кругляшочки, как с нами поете. Погнали, те немножечко сделаем этого.

0: Хочу, чтобы пел весь зал.
1: Опять фальшстарт.
2: Ничего, ничего. Я хочу, чтобы пел весь зал. Я хочу, чтобы пел весь зал. Теперь пусть поет весь зал.

0: Андрей, предлагаю на этой великолепнейшей, позитивнейшей ноте. У меня просто уже волны позитива разносятся и ностальгии. Дискотека Авария надо переслушивать. Легендарные хиты, по которым предлагают нам наши слушатели в рамках Утра-Оки. А это лучшее утреннее шоу на планете Земля. И называемся мы очень просто «Утромены». Спасибо! Ну, на этом, я думаю, все. Высоковато пели сегодня.
1: Высоковато, согласен.
0: Я прям вспоминаю эту миниатюру Кабызяевскую. Высоковато же! Вот то же самое примерно я ощущаю. Ну что ж, впереди вас ждет рабочий полдник с 12 до 15.00. Это вам шоу, которое помогает не сойти с ума на работе от скуки. И весело проводить время, и легко и незаметно пролетает вместе с рабочим полдником.
1: Так и есть.
0: Да. Вечером вас ждет вечернее шоу, естественно, которое называется «Вечерний трубим».
1: Да, потрубите там обязательно. Да.
0: Далее вас ожидает «Привет-привет» с 9 до 10 вечера.
1: Уникальная возможность и песни любимые послушать, и привет, и передать, пообщаться.
0: А мы напоминаем вам о том, что вы нас можете послушать, ну, например, на сайте bimradio.ru. Приложение на Android и на iOS, которое мы давным-давно разработали, абсолютно новый сайт bimradio.ru, новенький. Вот только-только мы его, вот прям вот только-только там свежий-горячий до сих пор. Заходите, проходите, ну что, хрустит, когда выжимаешь. Ну и что еще? А, умные колонки. Нас тоже можно слушать практически везде. Bimradio — это 24 на 7 хорошего настроения. Напоминаю, что мы работаем и по выходным.
1: Есть такое.
0: И, ну, имеется в виду, вы, наверное, подумали, что мы по выходным вообще не работаем. Нет, просто раньше музыка просто играла. Ну, иногда какое-то шоу было. Ну, а теперь у нас там полноценных три мощных трехчасовых разных обычных, потому что разные ведущие будут, мощные программы. Поэтому приходите обязательно, слушайте с 8 утра до 9, до 10 вечера по выходным. Мы теперь вещаем. Не то, что вещаем, имеется в виду ведущие появляются, наши коллеги, любимые, дорогие. Так что не надо. Я вижу, что Махмуд Аракаев находится где-то в городе, значит, коробка передач будет с минут на минуту. Ожидайте внимательно. Вот. Сейчас очень по-доброму, по-позитивному вас он встретит обязательно, скажет пару ласковых. Все, как мы любим, естественно, обласкает вас своим вниманием. Я вам даже немножечко завидую. Ну, а мы на этом все. Мы с Андреем пойдем отдыхать, потому что уже завтра в 7 часов утра мы вернемся.
1: Так уже в другом составе немножко.
0: А, да? Тебя завтра не будет, что ли?
1: Нет, я все через 4 месяца же.
0: А, красавчик Андрей. Вот это график. Обожаю. Понимаете, неделю через 4 месяца. Как вам?
1: Я на следующей неделе уже появлюсь, а завтра Фарид Галимов, наверное, же.
0: А, да вы что? Что-то ведь надо в расписание заглядывать, конечно. Друзья мои, давайте скажем Андрею Дмитриеву спасибо. Спасибо за легендарный камбэк. Спасибо за то, что он с нами. Любим его, не можем. Ну и на следующей неделе его обязательно услышим. Так что не переживайте, он обязательно вернется. Но на этом все. Давайте прощаться. Еще раз напомню, великолепнейший Андрей Дмитриев напротив меня был с вами сегодня.
1: И Альберт Хузиахметов.
0: Завтра вернусь с Фаридом Галимовым. Ну или еще с кем-нибудь, пока не знаю. Ладно. Всем доброго утра, хорошего денечка и всем пока, ребята!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
3: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный Татмак. Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца — это уже отличный повод поднять настроение. Татмак — это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.

0: Слава украшения Круся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио. ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани Деревенька.
2: Парищик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
4: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.
7: Коробка передач на Бим-радио.
8: Доброго утра, уважаемые радиослушатели, особенно автомобилисты. Коробка передач начинается прямо сейчас на волнах любимого радио. Приезжайте на проспект Победы, 141, это торговый комплекс «Мега». Он гигантский, но найти меня будет очень легко. Вам нужно будет поехать, вот дорога между Оби и Мегой. И самая дальняя парковка, это самый дальний вход Меги. И вот здесь «Газели». На фоне газелей. Ну, это не газель, как и какие-то китайцы, но грузовички. Будет стоять наш коробкомобиль на аварийных огнях. Встал специально в центре парковки, но до входа тут буквально идти вот этого дальнего метров 30, наверное. Сегодня с нами играет Мисти Парк. Федеральная сеть парков, приключений и развлечений для всей семьи, которая теперь есть и в Казани, в ТРЦ Мега. Мисти Парк – это 3500 квадратных метров активного отдыха, ярких эмоций и семейных впечатлений. Более 40 аттракционов по единому билету. Полет над парком, зиплайн, трасса на высоте 6 метров. Пневмоарена, батуты, тюбинг, лабиринты, горки и отдельная площадка для малышей. Взрослые посещают парк бесплатно. В Мисти Парке можно не только активно отдохнуть, но и устроить настоящий праздник. В парке работает семейный ресторан, а для гостей регулярно проходят бесплатные шоу и мастер-классы. Самое главное, если вы хотите устроить потрясающий день рождения, то в Мисти Парке вам помогут организовать его под ключ. С анимацией, уникальными шоу и угощением для гостей. Праздничный домик для праздника, их тут 9, предоставляется на 3 часа без аренды и без депозита. Мисти Парк – это круто. Счастье детям, отдых родителям. Подробности в соцсетях и на площадке парка ТРЦ Мега. Ну что, напоминаю, билеты бесплатные, пригласительные. Ждут вас в Мисти Парк. Приезжайте, это самая дальняя от проспекта Победы парковка. В самом центре, недалеко от входа желтенького, расположился наш коробкомобиль. Естественно, аварийные огни, нас легко найти. Приезжайте за билетами.

0: Радио. Бим новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане ведется подготовка нового издания «Красной книги региона». Из перечня охраняемых видов планируется исключить бурых медведей. Это решение обусловлено существенным ростом их популяции. По последним данным, численность животных в республике достигла примерно 100 особей. Юристы напомнили, что за нецензурную брань в общественном транспорте предусмотрена ответственность. Санкции включают штраф в размере до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток. Интересный факт. Психологические исследования показывают, что преодоление страхов запускает процессы личностного роста, укрепляет веру в собственные силы и улучшает общее качество жизни. В перспективе это способно позитивно отразиться на уровне переживаемого счастья. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: активно, когда Махмуд Таракаев на выезде. Махмуд Таракаев сегодня на выезде. Коробка передач с ним. Она будет и дневная, и чуть попозже. Вечерняя она у нас называется. С 14.45. Вот вижу, с кем-то общается. Успеет ли, а? Нет, не успел. Уже зазвучала песня. Команда «Високосный год» появляется в эфире Бим-радио. Лучшая песня о любви.
1: Вот теперь сиди и слушай. Он не желал ей зла.

0: прошлой жизни. Хотя, что может быть красивее, чем сидеть на облаке, извесив ножки вниз, друг друга называть по имени.
1: Команда «Високосный год», еще раз представлю, всего лишь один альбом, но с таким альбомом, с такими песнями, как «Метро», «Тихий огонек», «Лучшая песня о любви», группа прославилась, выпустив только один официальный альбом. У них это получилось сделать. Ну и нам нравится. Коробка передач, продолжаем.
2: Коробка передач на Бим-радио.
3: Что есть у нас трое, дабы не собирать тут еще большее количество людей. Желающих начнем общение с вручением подарков. Первым оказался...
4: Евгений.
3: Евгений, сколько у вас детей? Что, давайте
4: хватит. Двое.
3: Двое.
4: А второй купон можно?
3: Нет, конечно. Можете пригласить вот второго на медленный танец.
4: А, на медленный танец нет.
3: Но мы будем против этого. Мизулина сразу придет, предлагал бы с гакеряк. Ну что, кому привет передадим?
4: Бим-радио.
3: Угу.
4: Мисти Парку обязательно.
3: Ну, а вот сейчас мы красава отработала.
4: Да, да, да. Супруге Елене, двум детишкам и всей Казани.
3: Хорошо,
4: побольше
3: спасибо.
4: Солнечной погоды бы.
3: Спасибо, спасибо. Вам-то наоборот, мне кажется.
4: Нет.
3: Труженикам рулята. А вторым оказался, держите вам пригласительный билет. Спасибо, зовут вас как?
5: Меня зовут Фаиль.
3: У вас есть дети?
5: У меня вот ребенок в машине сидит.
3: Куда вы его? К бабушке, все?
5: А, нет, мы едем домой, занятий.
3: А... Чем занимается? Карате, долг, после, самбо?
5: Ну, есть занятия.
3: Дзюдо, шахматы? Шахматы очень помогают в жизни вообще. Это в Казани особенно. Ну, сейчас не те времена. Сейчас можно хоть шашки, хоть домино. Привет кому передадим?
5: Я хочу передать привет своей жене Зарине, своему сыну Амину. Спасибо, Бим-радио, спасибо, Мисти Парк, что разыгрываете такие приятные подарки. Всем хорошего дня желаю.
3: Хорошо. И вам давайте удачи. Аминчик, привет большой тебе. Так, хозяйка Медной горы. Почему хозяйка? Потому что она хозяйка. Этот трап лампы сейчас стоит с лампой, снимает, подсвечивает. Уже все угомонилось. Ничего, уже светло. Зовут вас как?
6: Резида.
3: Резида. А этого вашего?
6: Эдуард.
3: Эдуард. И кто он вам?
6: Супруг.
3: А, супруг все-таки.
6: Конечно.
3: Привет кому передадим?
6: Большой привет передаю супруге, маме, в данный момент, который сидит.
3: Супруге, то есть все-таки он...
6: Супруга. Супругу.
3: Все-таки он этот.
6: Маме, которая в данный момент сидит в машине, ждет нас.
3: А, сейчас, конечно, мать там будет голову проедать еще. Держись. Держись.
6: Дочке Аделине, зяте Дмитрию, Тимурчику, внуку нашему, и всей Казани.
3: Внук сколько уже?
6: 3 года.
3: Я тоже хочу внука. Арина, мы хотим внука. Или внучку. Нам все равно, мы хотим. Давайте удачи вам.
6: Всем сотрудникам Татарстан почтаса.
3: О, и им вообще респект, уважуха. Те самые терпеливые люди на планете Земля с крепчайшими нервами. Вот когда-нибудь мне скажут, набери команду в космос, чтобы полетели, я бы взял вот сотрудников Татарстан почтаса. Ни скандалов, ничего, спокойно отправил. Вот и наслаждайтесь, пусть люди отдыхом. Спасибо большое, ребят. Разъезжаемся. У нас еще впереди 2 включения. И значит, еще 2 возможности выиграть билеты в Мисти Парк. На связи.
1: По многочисленным заявкам тружеников и участников коробки передач, Михаил Боярский. Спасибо, родная. Спасибо, родная. Спасибо за сына, за дочь. Ну, в общем-то, знаем слова, почти народные, подпеваем. Махмуду Ракаеву большое спасибо. Ждем очередного включения. А я, Сергей Белов, желаю всем доброго дня. Здравствуйте.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
2: Где 40 захватывающих аттракционов?
3: В Мисти парке!
2: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
3: В Мисти парке!
4: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: И.П. Жоличев, НА, 0+.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Всем доброго дня, друзья! Здравствуйте! У микрофона Сергей Белов. Сейчас к данным Яндекс.Карт. Да, на данный момент весь казанский трафик оценивается традиционно к этому времени 3 балла, потому что ничего, все в порядке, все под контролем, ситуация с ДТП благоволит, но есть все же в районе Суконной Слободы. Если... я как раз проезжал это ДТП, когда ехал на работу. Неужели еще не разъехались? Я надеюсь, все-таки разъехались. Это если двигаться по Вишневскому, уже спускаясь после поворота на Петербургскую, перед светофором с Островского, произошло ДТП. Из-за этого вот слева-справа мансуется, занимает удобный ряд. Поэтому такая пробка уже может начинаться с Вишневского. Надеюсь, все-таки разъехались. Это что касается пробки, которую я лично видел в центре. ДТП произошло, да? В Новосавиновском районе на проспекте Ямашева произошло ДТП перед поворотом на улицу Мусина. Есть такое, надеюсь, никому не мешает. В остальном город чист, свободен и благоволит к тому, чтобы быстро добраться из точки А в точку Б. Что касается небольших локальных затруднений, таковые имеются. Улица Восстанец, улица Маршала Чуйкова, от Бакалейной улицы до улицы Бондаренко. Улица Юлиуса Фучика, улица Академика Сахарова, от улицы Кулгали до улицы Галии Кайбицкой. Хотелось бы побыстрее, но не всегда здесь это удается. Улица Бурхана Шахиди, улица Тукай, от улицы Чернышевского до площади Вахитова и улица Мусина, от улицы Читаева до улицы Маршала Чуйкова. В остальном ситуация на мостах везде по нулям в обе стороны. Все данные были предоставлены Яндекс.Картами. Я вам пожелаю всем удачи за рулем.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Министерство просвещения утвердило единую концепцию исторического воспитания. Она затронет все уровни образования в стране. Важнейшими элементами станут навыки анализа источников и защита от фальсификации исторических событий. По информации Госдумы, полное прекращение летних отключений горячей воды в России ожидается через 5-7 лет. Для реализации этой задачи требуется интенсифицировать обновление теплосетей и направить на модернизацию порядка 750 миллиардов рублей. Интересный факт. Исследование показало, что прослушивание музыки перед сном способствует сокращению времени засыпания, увеличению общей продолжительности и улучшению качества сна. Это связано с тем, что музыка успокаивает, улучшает настроение, отвлекает от тревоги и маскирует шум. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: повторить полный бак.
1: Пытаюсь найти информацию по этому парню. Зовут его Мотя. Его песня «Полный бак» у нас начала свое шествие с вечернего трубе, который сегодня также будет в 17.00. Ну, а пока мы готовимся к рабочему полднику вместе со мной, Сергеем Беловым. Всем доброго дня, друзья мои. Совсем скоро уже Махмуд Аракаев снова на улице города, снова с подарками. Ждите, настигайте.
2: Бим радио.
3: Это весна, это любовь.
2: Радио.
1: Ну, Мотя это, скорее всего, от Матвея. Да, вот Мот у нас есть исполнитель, он же тоже Матвей. И Мотя тоже. Это Матвей. Матвей Иванович, прям хочется сказать. Послушаем отличную песню про дыхание. Напомню про время. 11.03 и сделаю анонс. У нас впереди Michael Learn to Rock Someday и Savage Garden. Ух!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: 2 украшения Круся. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800. Коробка передач на Бим Радио.
7: Продолжается коробка передач. На этот раз я буду ждать вас стоять у главного входа. Буду пешочком стоять, машину запарковал. Ну, здесь до входа, вот от машины до входа мне пришлось идти, ну, метров 10, наверное. Парковки свободные. Большая яркая вывеска «Мега», и прямо под ней, под буквой «М», будет стоять Махмуд Аракаев, как всегда, голос вселенной. Стоять с билетами. И не просто так, а чтобы их раздавать. Я напомню, сегодня с нами играет Мисти Парк, федеральная сеть парков приключений и развлечений для всей семьи, которые теперь есть и в Казани, в ТРЦ «Мега». Мисти Парк — это 3500 квадратных метров активного отдыха, ярких эмоций, семейных впечатлений. Более 40 аттракционов по единому билету. Полет над парком, зиплайн, трасса на высоте 6 метров, пневмоарена, батуты, тюбинг, лабиринты, горки и отдельная площадка для малышей. Взрослые посещают парк бесплатно. В месте парки можно не только активно отдохнуть, но и устроить настоящий праздник. В парке работает семейный ресторан, а для гостей регулярно проходит бесплатный шоу и мастер-классы. Самое главное, если вы хотите устроить потрясающий день рождения, то в месте парке вам помогут организовать его под ключ, с анимацией, уникальными шоу и угощением для гостей. Праздничный домик для праздника, а их тут 9. Представляется на 3 часа без аренды и без депозита. Мисти Парк — это круто! Счастье детям, отдых родителям. Подробности в соцсетях и на площадке парков ТРЦ «Мега». Ну, еще раз, 0+. Еще раз напомню, жду вас главный вход «Меги». Он яркий, он там, где вот веранда, где зона активности, отдыха, шезлонги, фонтан. Напротив прямо этой площади главный вход. Под буквой «М» стоит Махмуд Аракаев с сертификатами на посещение Мисти Парк. Приезжайте прямо сейчас, нам нужно 3 участника.
6: Коробка передач на Бим Радио.

друзья мои, вот такая подложка, она должна обычно призывать к проекту «Смотри на мир ярче». Мне нужен участник непосредственно для того, чтобы поиграть вместе со мной и разыграть очередные классные призы от BIM-радио. Давайте прямо сейчас набирайте студийный номер 292-102-8.

0: у нас в эфире с песней «Someday, Someway». В 11.15 сейчас поиграем в игру под названием «Смотри на мир ярче», а потом сразу, друзья мои, будем подводить итоги очередной коробки передач.
1: Смотри.
0: Так, всех приветствую, всем доброго дня, здравствуйте. Информация на правах рекламы ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сейчас будем играть с Оксаной, которая к нам дозвонилась. Первый, Оксан, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Убавляем сразу радиоприемник, очень рад вас слышать в эфире. Так, тут все очень просто. Я вам задам вопрос к игре «Смотри на мир ярче», дам несколько вариантов, а вам нужно выбрать правильный и получить классный приз. Сегодня это подарочный сертификат в кафе на 1000 рублей. Готовы?
2: Да, готовы.
0: Вопрос звучит следующим образом. Что означают желтые стикеры на прозрачных частях дверей магазинов, кафе и торговых точек? Есть три варианта, Оксана. Знак солнцепоклонников. Второй вариант – это предупредительные знаки для слабовидящих людей. Или третий вариант – просто так, как в том мультике. Просто так, для красоты, например. Вот три варианта. Знак солнцепоклонников, предупредительные знаки для слабовидящих людей или просто так, для красоты.
2: Для слабовидящих.
0: Абсолютно правильно. Какая ты молодец. Отлично, супер.
1: Смотри.
0: Оксана, поздравляю. Да, подарочный спасибо. Сертификат в кафе на 1000 рублей за вами. Осталось на радостях передать приветы и поедем дальше заниматься своими делами.
2: Привет хочу передать всем, кто меня узнал. Любимому мужу Вильдану, сыну Аделю и сыну Тимурику. И всем, кто меня слушает.
0: Отлично, спасибо большое. Желаю всем вышеперечисленным, конечно же, яркого, хорошего дня. Доброго дня от Бим-радио. Всем слушающим сейчас нашу частоту на 102.8 FM. Оксана, трубочку не кладите. Объясню, как вы получите свой презент. Всем остальным снова внимание к коробке передач.
3: Коробка передач на Бим-радио.
4: Ну что, давайте беседовать быстро, чем приехали. Меня это радует. Первая оказалась...
5: Ольга меня зовут.
4: Мать 6 детей.
5: Нет, двоих.
4: Двоих и выдохнула. Держите это вам. Удачно отдохнуть вместе в парке. Кому что передадим?
5: Передаем привет своей семье, мужу, который ждет меня в машине, дети, которые в школе, и работе ГКУ ЦЗН РТ, Центр занятий. Всем привет.
4: Что за романтичный день такой? Детей куда-то закинули. Муж куда-то везет. Че куда-то пошли там это? В капустный магазин?
5: Нет, в магазин, просто в магазин.
4: Просто, не в капустный никакой.
5: Нет.
4: Не вот это, где аисты там. Это, нет?
5: Нет.
4: Нет. Ну, давайте, удачи вам.
5: Спасибо
4: все равно.
5: Большое.
4: Ну, похаживайте иногда. Спасибо. Ну, так это, по ночам. Держите это вам. А вторым был у нас?
6: Ильнас.
4: Ильнас, привет, кому передадим?
6: Всем, кто узнал.
4: Ну, конкретно никак, детям, там, женщине какой-нибудь.
6: Они все равно пока...
4: С которой вы время
6: они
4: проводите?
6: Дома.
4: Вы их наказали сегодня? Там папа такой, я буду ездить, а вы сидите дома, я наказан. Ну, в парк сводите, вам большое спасибо.
6: Спасибо.
4: И третьим оказался у нас...
7: Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, привет, кому передадим?
7: Передаю, конечно же, вам, Бим-радио, всей Казани. Передаю строительной компании «Райт».
4: Угу, что строим сейчас?
7: Строим дома, коттеджи, обращайтесь.
4: А, вон что.
7: Да, конечно.
4: И... Вот так я заработал полторушечку, еще вот только что полторушечку.
7: И, конечно же, самый большой привет я передаю своей супруге и сыну. У них 17-го у обоих будет день рождения. И сейчас мы с ней как раз идем в Мистик Парк разговаривать по поводу празднования дня рождения.
4: Молодцы, правильно. Самое лучшее место. Да и вообще с семьей надо все делать. Все надо делать с семьей. Вам удачи. Ну и мы продолжаем. У нас еще одно включение совсем скоро. Здесь же где-то на парковке Меги будьте готовы приехать и забрать у нас билетики. До скорой встречи.
3: Коробка передач на Бим-радио.
8: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП СРФ РЗ «Питомник Клевер».
3: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
4: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
5: Улыбайтесь!

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: Бим-радио. Первое в Казани.
5: Коробка передач на Бим-радио.
6: Продолжается коробка передач, чтобы прямо сейчас стать обладателем пригласительного билета в Мисити Парк, а это будут три счастливчика, нужно приехать к Меге. Самый угол Меги, вот проспект Победы, где развязка уходит на Сахарова, здесь стоит длиннющая рекламная конструкция с режимом работы всего и всякого. И вот прямо под ней стоит наша коробка мобиль на аварийных огнях. Приезжайте обязательно прямо сейчас. Ну и напомню, сегодня с нами играет Мисти Парк, федеральная сеть парков, приключений и развлечений для всей семьи, которая теперь есть и в Казани, в ТРЦ Мега. Мисти Парк – это 3500 квадратных метров активного отдыха, ярких эмоций и семейных впечатлений. Более 40 аттракционов по единому билету. Полет над парком, зиплайн, трасса на высоте 6 метров, пневмоарена, батуты, тюбинг, лабиринты, горки и отдельная площадка для малышей. Взрослые посещают парк бесплатно. В Мисти Парке можно не только активно отдохнуть, но и устроить настоящий праздник. В парке работает семейный ресторан, а для гостей регулярно проходят бесплатные шоу и мастер-классы. Самое главное, если вы хотите устроить потрясающий день рождения, то в Мисти Парке вам помогут организовать его под ключ с анимацией, уникальными шоу и угощением для гостей. Праздничный домик для праздника, их тут 9, предоставляется на 3 часа без аренды и без депозита. Мисти Парк – это круто. Счастье детям, отдых родителям. Подробности в соцсетях и на площадке парка в ТРЦ Мега. 0+. Еще раз напомню, жду вас на заезде. Вот здесь заезд в парковку. Самый первый, когда вы сворачиваете с Сахарова к Меге. И вы сразу под высоким рекламным щитом вы увидите наш коробка мобили. Стоим на аварийных огнях и ждем вас и только вас, а конкретно трех счастливчиков. До скорой. Надеюсь, встретимся.
5: Коробка передач на Бим-радио.

0: новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Министерство просвещения утвердило единую концепцию исторического воспитания. Она затронет все уровни образования в стране. Важнейшими элементами станут навыки анализа источников и защита от фальсификации исторических событий. По информации Госдумы, полное прекращение летних отключений горячей воды в России ожидается через 5-7 лет. Для реализации этой задачи требуется интенсифицировать обновление теплосетей и направить на модернизацию порядка 750 миллиардов рублей. Интересный факт. Исследование показало, что прослушивание музыки перед сном способствует сокращению времени засыпания, увеличению общей продолжительности и улучшению качества сна. Это связано с тем, что музыка успокаивает, улучшает настроение, отвлекает от тревоги и маскирует шум. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
0: Коробка передач на Бим Радио.
2: Ну что, друзья мои, быстро налетели. Первым оказался
3: Артем.
2: Часто вот это про дедушку, лопату.
3: Ну, нет.
2: Ну, бывает, да. Особенно среди друзей. Ну что, давай перейдем к приветам. Кому что передать?
3: Да, хотел привет передать жене, Элеоноре, дочке Олесе, которая сейчас в санатории отдыхают.
2: А школа?
3: Школу как бы праздничные были. Сейчас 2 дня еще отдохнут, потом в школу.
2: А, ну, молодец, санаторий. А как я любил в детстве санаторий, ни разу не был. Спасибо большое. Давайте удачи вам, билетик. Сразу с санатория в Местепарк. Так, вторым у нас был...
4: Ильмир.
2: А привет кому передадим?
4: Также передаю привет жене, детям. Наконец-то пойдем в Местепарк.
2: Дождались, да. Он тут ночевал, наверное, ждал, когда же будет коробка, когда же будут призы.
4: Ну да, хотел бы сходить.
2: Хорошо. Приветы какие-то кому-нибудь, работа любимая, нет?
4: Всем, кто узнал меня.
2: Хорошо. Почему ты так не любишь этот трудовой коллектив, а? И третий человек, который, наверное, часто слышит в свой адрес слово «каблук». Бывает такое, нет?
5: Ни разу не было.
2: Ну ладно. Ну он водитель каблука. Это же каблук же.
5: По сути, да.
2: Ну, и вот, эй, на каблуке! Вот это, вся история. Держите это вам. Зовут вас как?
5: Булат.
2: А, Булат, кому что передадим?
5: Передаю привет всем слушателям Бим Радио, жене, детям. И всем хорошего настроения.
2: Хорошо, спасибо вам большое. Опоздали очень намного уже. Приехал человек 20, наверное, такого давно не было. Заканчиваем утреннюю коробку передач. Будет еще дневная. Обязательно сегодня много будет всего для автомобилистов. Но впереди вас ждет рабочий полдник. Проведет ее его сегодня Сергей, так называемый рыбак Белов. Голос Лены, Маху Дорогаев.
0: Коробка передач на Бим Радио.

Наверное, буду прав, если скажу, что эра бойсбендов отчасти закончилась с командой Savage Garden, с командой из Австралии. Даррен Хейс потом давал еще сольную карьеру, и от его голоса по-прежнему трепещут, собственно, поклонниц того времени. Да, приятно вспомнить. Truly Madly Deeply, пожалуй, визитная карточка этого коллектива. Друзья, совсем скоро у нас команда «Моя Мишель» с песней «Иногда», КДДК и Алекс Алта. Вам не любимая 1+2. И все это здесь на Бим-радио. Кстати, сегодня у нас выездной матч Ак-Барса. И его снова покажут на городских площадках. Посмотреть игру можно будет в парке Елмай, Меги и на террасе Казань-Мол. Матч стартует в 19:00. Желаем нашей победы, желаем, конечно же. Ну а вам доброго дня. Сегодня 13 мая, среда. Совсем скоро уже начнется рабочий полдник. В принципе, он уже идет тихим ходом. В преддверии обеденного перерыва для многих бюджетников желаю приятного.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Мишель, иногда там так было хорошо, что прям хочется вернуться, но что-то мешает. В общем-то, это все вот нам, мужчинам, прямолинейно не понять витиеватость женской мысли порой. О расставании, но с надеждой, только что песня. И, друзья мои, очень важно понимать, что, слушая Бим-радио, вы не просто слушаете Бим-радио, вы слушаете целую корпорацию, я бы так даже сказал. А мы называемся Бим-радио, мы называемся больше, мы называемся Бим-медиа. Нас слушает много людей дома и в машине, на работе, через приложение, через умные колонки. А еще мы с вами вместе в соцсетях, конечно же. Бим — это уже не просто радио, а целое медиа. Бим-медиа. Мы создаем настроение, работаем, чтобы вы чувствовали себя счастливыми, с рекомендацией для лиц старше 12 лет. Будьте, пожалуйста, с нами на связи. Звоните 2-930-800. Нужна помощь Бим-медиа? Набирайте 2-930-800. У нас впереди гороскоп и дорожная информация. Давайте послушаем. Гороскоп
1: на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден».
3: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
4: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны. Хрупкое эмоциональное и физическое состояние потребует от вас делать все максимально спокойно. Тельцы. Почувствуйте себя властелином судьбы и измените ситуацию. Близнецы. Вам наверняка предстоит разбирать завалы вещей, наводить порядок в чем-то нематериальном. Раки. Интересный день впереди. Что-то почти неизбежное вдруг обойдет вас стороной. Львы. Судьба может выкинуть небольшой фокус. Фокус. Готовьтесь удивляться. Девы, общая расслабляющая обстановка вокруг будет мешать вам работать, и ничего с этим не поделаешь. Весы, любовь или деньги, опять это неразрешимая дилемма. Скорпионы, вам будут обоснованно льстить, в этот день можно верить комплиментам. Стрельцы, на работе будет все бурлить, дома наоборот без изменений, это и называется гармонией для вас. Козероги, возможно, вы что-то замышляете, что-то не совсем прилично. Но это на беглый взгляд. Звезды не возражают. Водолеи, если хотите, чтобы подарок не разочаровал, скажите о своих желаниях заранее. Рыбы, мечты о радостных переменах скоро должны осуществиться. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам счастья в жизни.
5: На Бим-радио.
0: Традиционное в завершении часа. Да, 11.52 на студийных. Вы слушаете Бим-радио. Всем доброго дня. У микрофона Сергей Белов. И по данным Яндекс.Карты, которая открыта передо мной, сейчас весь казанский трафик оценивается по-прежнему в 3 балла. Да, местами есть затруднения. Но прежде глянем на карту. С высоты птичьего полета здесь у нас вот 2 ДТП. Три ДТП. По-прежнему на Емашево, если двигаться в сторону Мусина, собирается пробочка. Да, перед Мусино произошло ДТП и скапливается определенное количество. Там и так светофор, знаете ли, скапливающий определенное количество. Тут еще и ДТП. Произошло на Вишневского. Никак все разъехаться не мог. А, нет, уже другое. На Вишневского, если ехать от Достоевского в сторону, получается, чего? Островского, пусть будет так. Перед поворотом на Лезгов-то, перед поворотом на районный суд, вот здесь вот как раз произошло ДТП. Знаете об этом? Что еще? Где-то там вдалеке, далеко-далеко, но в пределах города. Вот, авиастроительный район. Знаете где? Это где вот самолетик? Перед самолетиком произошло ДТП. Да-да-да. Перед поворотом на Дементьево, если быть точнее. Тоже затруднение имеется соответствующее. Что касается других... давайте обновлю на всякий случай. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Улица Сайдгалеева. Ну, как всегда. Улица Сайдгалеева, улица Бурхана Шахиди, улица Тукай, от Кремлевской набережной до площади Вахит. Здесь время проезда 12 минут. Вся вот эта развязочка перед ЖД вокзалом всегда является предметом чего? Ну... несбывшихся ожиданий, что... Хотя порой бывает, очень быстро проскакиваешь этот участок, но в большинстве своем приходится ждать. А, друзья мои, чтобы ваш маршрут ничем не был обременен, соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Не нарушайте спокойствие своей жизни и спокойствие другим людям, соответственно. Если что-то не рассказал, то добавляйте, пишите к нам в МАКС, плюс 79272-42-102.8.
5: Дёвые заметки на БИМ-радио.
6: Весна, весна в Казани, весна, весна.
3: БИМ-радио, первое в Казани.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России вступил в силу новый регламент сдачи экзамена на получение водительских прав. Практический этап «Город» должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после успешной сдачи теории. При превышении 6-месячного срока с момента проверки теоретических знаний требуется повторная сдача теоретической части. Вице-премьер России заявил, что доходы россиян растут самыми высокими темпами за последние 20 лет. За три года реальные доходы увеличились на чуть более 26%, а к 2025 году уровень бедности в стране опустился до исторического минимума около 7%. Исследования показали, что нарциссизм наследуется на генетическом уровне, а не формируется в процессе воспитания. Дополнительным фактором, влияющим на распространенность данного феномена, выступает тенденция людей с нарциссическими чертами объединяться в пары. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Это Бим-радио, друзья мои, всем доброго дня, здравствуйте, у нас тут начинается рабочий полдник, и время уже 12 часов 4 минуты. Все те, кто отправляется сейчас харчеваться, я вам пожелаю приятного аппетита. Да, тут у многих обед в это время, пробочки бывают локальные, так что об этом тоже предупрежу. А поиграем в ближайшее время в игру под названием «Музыкальный пересказ», тоже сигнал для участников будет дан своевременно. Ну и, конечно же, пожелание отличного дня. Сегодня среда, потом что у нас там, четверг, пятница, всего чуть-чуть. Всего маленько. И нас ждут отличные выходные. Сегодня дождливая погода, но я точно знаю, что все поменяется уже завтра. Завтра снова лето будет врываться в ваши открытые окна. А сейчас пока свежо, хорошо. Да и музыка тому благоволит, друзья мои. Немного сосредоточиться на работе, но и потом уже к вечеру посвятить немножко времени себе любимому. Или, может быть, немножко. Все зависит от ваших планов. Что-то я тут все, как муравей, все несу и несу. Всем привет! Привет, друзья мои, меня зовут Сергей Белов, это «Рабочий полдник». Всем хорошего дня.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ», питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер», на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: «Клевер» – выращенный у нас стойкий к морозу.
4: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. «Рабочий полдник».
5: Радио. Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузля».
6: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Платишь меньше – едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
9: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
10: Низкие цены.
11: «Паркет Плюс».
10: Широкий ассортимент.
11: «Паркет Плюс».
10: Кварц-винил, ламинат и паркет.
11: «Паркет Плюс».
10: «Паркет Плюс». Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
12: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
13: В Мисти парке!
14: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
13: В Мисти парке!
15: Огромный Мисти парк. ТЦ «Мега». Проспект Победы, 141.
16: Это круто!
17: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит...
10: Низкие цены.
11: «Паркет Плюс».
10: Широкий ассортимент.
11: «Паркет Плюс».
10: Кварц-винил, ламинат и паркет.
11: «Паркет Плюс».
10: «Паркет Плюс». Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
12: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
13: В Мисти парке!
14: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
13: В Мисти парке!
15: Огромный Мисти парк! ТЦ «Мега», Проспект Победы, 141.
16: Это круто!
10: Небольшой речев НА, 0+.
17: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто

0: Представьте жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин. Пари НМ. 17 мая. Акбарс-арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 17-169-00-13-120. Казань. Копылова 2. 0+.
3: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.

4. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

Радость какая, друзья мои, у нас пополнение тут в Казани. В казанском зооботсаду родился полосатый малыш. У зебры бабочки 7 мая появился жеребенок-самец. Вот сегодня показали, да. Вообще, СММщики казанского зооботсада, я давненько слежу уже за их работой, как 2 года популяризируют этот прекрасный зоопарк всеми возможными и невозможными способами. Всегда это получается очень красиво и мило. Я не знаю, кто это делает, им имен не знаю, фамилии, но я точно могу этих ребят похвалить, потому что мы здесь, по крайней мере, в коллективе БИМ Радио, очень трепетно всегда относимся к этому месту, к нашему казанскому зоопарку. Давно вы там были, кстати?

0: вопросов на Бимрадио весной.
1: В общем, с пополнением вас. Зебреныш, жеребенок в казанском... Как назвали, честно говоря, этого прекрасного... Это прекрасное существо в зоопарке. Я, честно говоря, не знаю. Могли написать... А, все. Есть название. Солнышко назвали. Вот так. Солнышко появилось. Еще одно. Так, нам нужен участник. Два, желательно, в игру под названием «Музыкальный пересказ». Какую-то песню я кратко, витиевато, интересно перескажу, а вам нужно будет догадаться. Два участника. Звоните прямо сейчас по студийному номеру 292-102-8. 292-102-8.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Так, вообще нужно обладать определенной физической формой для того, чтобы... принять два телефонных звонка и попробовать сейчас заново обратиться к инструменту, к одному, для того, чтобы подготовить для вас музыкальный пересказ. Пока все это делается, я с большим удовольствием буду знакомиться с участниками. Первого дозвонившегося к нам зовут Евгений. Евгений, здравствуйте, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Евгений. Расскажите немного о себе, кто вы, откуда, зачем вам вообще все это нужно.
2: Да я постоянно дозваниваюсь, играю.
1: Уже рефлекторно получается, я так понимаю, да? Призыв ведущего сразу.
2: Да, вы говорите, звоните, я звоню.
1: Все, хватает телефон 292-102-8, и все, он здесь. Евгений, я вас поздравляю, вы сегодня один из участников. Желаю вам удачи и победы. Победы также и удачи пожелаю Андрею, второму дозвонившемуся. Как зовут вас?
3: Добрый день, Сергей. Это Андрей, я рад всех приветствовать.
1: Да, Андрей.
3: Программы «Музыкальный пересказ».
1: Молодец, молодец, Андрей. Так вот, смотрите, все очень просто. Я вам сейчас перескажу песню. Вы все ее знаете, вы все ее слышите, вы все ее забыть не можете. Вот. И после чего, если кто первый назовет, тот получит классный приз от Бим-радио. Давайте взглянем, что сегодня у нас в раздаче призов и подарков. Какие розовые слоны нам обещает эфир. Так вот, на кону сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Хороший подарок. Вас вкусно покормят. Это наши прекрасные партнеры, друзья наши. Мы очень много мероприятий на их площадке проводим. Кстати, ближайший, вот совсем скоро, 11 июня состоится ночь и летний бал. Тут все очень четко надо выговаривать. Вот, не мешать, самое главное. Так, ну что, гарные мои ребятки, давайте я буду пересказывать. Кто из вас первый назовет название либо исполнителя, тот и получит приз. Тот и пойдет, собственно, харчеваться в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Все очень просто. Это исповедь девочки, которая раз за разом стирает ладони стирает всадины, пытаясь удержать уходящий поезд под названием «Мы». Главный вопрос здесь висит в воздухе, как разбитый фонарь. Знает ли тот, кто ушел, как пустота внутри умеет петь чужими голосами? Нормально я, да? Запутал вас. Давайте подсказываю. Вообще, нормальный же день начинался, да, Жень? Вот.
2: Все хорошо было.
1: Да, все нормально было. Так, смотрите, любопытно, что эта композиция родилась, когда автору едва исполнилось 17 лет. Я вам подсказку дам. Эта песня родилась в Казани.
2: Это Максим, знаешь ли ты.
1: Какой ты молодец. Какой ты молодец, Женя.
2: Крутая песня.
1: Крутая песня. Между прочим, негласный гимн футбольного клуба.
2: Спартака.
1: Да. Так, сейчас я ее еще раз поставлю заново, друзья мои. Вернемся к вам, к моим участникам музыкального пересказа. Но прежде всего к Андрею. Андрей, не получилось в этот раз, получится сделать выстрел десяточку в следующей игре. Давайте передадим приветы всем тем, кто за вас болел, сочувствовал.
3: Большой привет передаю моей маме. Всем, кто меня узнал, Бим-радио, большое спасибо за такие классные конкурсы.
1: Да, мы стараемся. Спасибо, Андрей, все для вас. Да, спасибо. Евгений, то же самое с вами. Потом трубочку не кладите, я объясню, как вы будете кушать первый, второй компот в баварском клубном ресторане «Максимилианс».
2: Замечательно.
1: Хорошо звучит, согласен.
2: Передаю привет супруге Алсу, детям Артему, Денису, Дарине. Угу. Компании «Мир упаковки». Угу. И всем, кто узнал, всем друзьям, знакомым.
1: Ну, прекрасно, на самом деле. Молодец, ты справился с задачей. Теперь для тебя, только для тебя звучит «Максим, знаешь ли ты». Жень, да, может быть, не будем занимать тогда ни мое, ни твое время. Просто напиши в «Максе» на наш номер, имя, фамилию и номер телефона, хорошо?
2: В телеге.
1: В телеге попробуй, если достучишься, хорошо?
2: Ага, хорошо.
1: Все, давай, удачи, пока.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
2: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
5: Рестораны вкусом порадуют вас.
6: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
7: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
8: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
9: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
10: Ресторан «Максимилианс» и «ПИМ-радио» представляют. 29 мая. «Братья Гримм».
11: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
10: Подробности на «Максимилианс.ру».
12: Запрещено для детей.
13: Папа, еще круг.
14: А я на боулинг.
15: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
16: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
17: 211-00-73.
18: 0+.
19: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник.
18: Реклама 0+.
0: Спонсор шоу «Утромены»
3: ООО «Акбарсдом».
20: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
21: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
10: Ресторан «Максимилианс» и «ПИМ-радио» представляют. 21 мая. Группа «Мираж».
22: Добрый мой новый герой.
10: Подробности на maximilians.ru.
12: Запрещено для детей.
23: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Играть выездной матч Акбарса в 19:00 в Меге в парке Елмай. В Казань-Моле, если не ошибаюсь, на открытой веранде. Да. А вот как раз поддержку нашей команды на официально-административном здании, на балконе мэрии Казани. Балкон выходит на площадь 1 мая перед памятником Улан-Уру Вахитову. Мусы Джалили, прошу прощения. Ошибка просто несуразно. Перед памятником Мусы Джалили, конечно же, этот находится балкон, само здание. Вывесили джерси Акбарса. Город поддерживает команду в день финала Кубка Гагарина. Правда, я не могу разобрать, какой там номер. 32-82, чей номер. Но надо поддержать обязательно и вам.
1: БИМ новости.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM-радио. В России вступил в силу новый регламент сдачи экзамена на получение водительских прав. Практический этап «Город» должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после успешной сдачи теории. При превышении 6-месячного срока с момента проверки теоретических знаний требуется повторная сдача теоретической части. Вице-премьер России заявил, что доходы россиян растут самыми высокими темпами за последние 20 лет. За три года реальные доходы увеличились на чуть более 26%, а к 2025 году уровень бедности в стране опустился до исторического минимума около 7%. Исследования показали, что нарциссизм наследуется на генетическом уровне, а не формируется в процессе воспитания. Дополнительным фактором, влияющим на распространенность данного феномена, выступает тенденция людей с нарциссическими чертами объединяться в пары. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
1: Программа для именинников «Первый тост».
0: Скоро-скоро будем поздравлять именинников сегодняшнего дня. У вас есть шикарная возможность воспользоваться этим, друзья мои, и отправить свое поздравление к нам в МАКС на номер плюс 7-9272-42-102-8. Если у ваших близких, у ваших знакомых, у кого-то сегодня 13 мая день рождения. А вообще персональное поздравление можно заказать по телефону 2-930-800. Спросите Екатерину. Она вам расскажет, что любой ведущий это может сделать в прямом эфире в обозначенное для вас время с розыгрышем или же просто стихами, красиво дозвонившись, опять-таки, персонально, но или на ваше усмотрение. 2-930-800 вы можете заказать человека, ну, приятно поздравив его, разумеется, в день рождения или в какое-то другое событие. Звоните, друзья мои, ну и в ближайшие минуты, перед тем, как я буду поздравлять, пишите, кого бы вы хотели сегодня, 13 мая, осчастливить своим поздравлением.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: рассказывал о том, что у бабочки зебры в нашем казанском зооботсаду появился жеребенок, зебрушечка. Да, назвали солнышко, спрашивают. Зебренок сразу с полосками рождается? Сразу. На фотографии сразу с полосками. Я, правда, не считал, но сразу с полосками. Прям один в один мать родная, бабочка. Бабочка-солнышко. Кстати, это второй жеребенок у бабочки. Невероятно плодовита оказалась мать, чего и вам желаю, друзья мои. Продуктивности, конечно же. Продуктивности в сегодняшних ваших делах. Чтоб нормально там и в отдыхе, и в работе. А я тем временем поздравлю всех именинников сегодняшнего дня с праздником.
1: Программа для именинников «Первый тост».
0: Вот прямо сейчас. С днем рождения, с днем рождения. Добрый день, пишет нам Юлия Евгеньевна. Пишет нам в Максе на номер плюс 792-72-42-8. Что же Юленька нам пишет? Добрый день, Бим Радио. Приятно, как сразу стало. Аж тепло разлилось. Не то от обеда, не то от слов. Хочу поздравить с днем рождения себя. Да что ж вы, родная моя. Это мы хотим вас поздравить от себя. Вас хотим поздравить. Весь коллектив Бим Радио. Вот здесь вот собрались, мы сидим, ладошки сжали в кулачки, переживаем за вас. Хотим, чтобы все у вас было замечательно, чтобы все у вас было хорошо. Мир вашему дому, Юлия, и здоровья всем вашим близким. То вот как раз вы едете в машине, слушаете нас. Всем слушателям от Юли большой привет, да, в ее день рождения считайте подарок с вас обратный, имейте в виду. Так, теперь к подписчикам нашей официальной группы Бим Радио ВК. Сегодня 13 мая отмечают такие прекрасные люди. Наталья Гизатуллина, пожалуйста. Елена Павлова, поздравляйте. Елена Прошина, Гульнара Хайрулина, Гульнара Шакирова, Ольга Соколюк, Руслан Мухаметшин, Мария Романенко, если быть точнее, Гульшат Бахтиева, бухгалтер на удаленке, город Казань, если кому надо. Но у нее сегодня праздник, она занята. Будет императрица Шарит кутить. Гульшат Бахтиеву поздравляем, равно как и всех именинников сегодняшнего дня. Среди людей известных, богатых, знаменитых сегодня 13, конечно же, мая родился в 1221 году русский полководец Александр Невский, конечно же. Александр Невский. И также 13 мая появился на свет французский художник, основатель кубизма наравне с Пабло Пикассо, Жорж Брак. 1928 год, ликвидатор аварии на Чернобыльской станции, военный врач Николай Черемухин. В 1946 году родился татарский певец Тагир Якупов. В 1960 году родилась руководитель камерного хора Татарстана Мелеуша Таминдарова. И в 1986 году родился от девочки ваш любимый британский актер Роберт Паттинсон. Это все те люди, которые появились 13 мая и которых мы можем поздравить с днем рождения. I'm

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Илман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык халяль 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. Агросила. Вкусные покупки для вашего пикника.
4: Смотри.
5: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
9: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Спасской башни Казанского Кремля, да. Вывесили джерси Акбарса, город поддерживает. Честно говоря, не помню, чтобы с балкона мэрии что-то подобное вывешивали. Переживаем все. В 19.00 выездной матч будут показывать по огромным экранам в парке Елмай. Все это произойдет в Меге, будут показывать. Можете посмотреть, прийти командой с друзьями, с семьей. На открытой веранде Казань, мол, это произойдет. Можно ли что-то подобное вывесить с своего балкона, друзья мои? Но на свое усмотрение, разумеется. Но если уж мэрия со своего балкона вывесила. Я бы тоже что-нибудь вывесил со своего тут. У нас, правда, во двор никто не увидит. Да, всем доброго дня. Это Бим-радио.
1: Путевые заявки на Бим-радио.
0: Вот точно могу вам подсказать, что сейчас происходит на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты, обновлюсь. Так вот, на данный момент, на 12 часов 50 минут, 3 балла. По-прежнему именно так оценивается весь казанский трафик. Местами есть затруднения. Есть затруднения, но ДТП по-прежнему на проспекте Имашева перед поворотом на Мусина, если ехать в сторону Мусина, от улицы Фатыха Амирхана, соответственно. А в остальном вроде как все хорошо, замечательно. Из затруднений, которые имеются на данный момент на тех или иных направлениях. Улица Восстания, улица Маршала Чуйкова от Бакалейной улицы до улицы Бондаренко. Здесь время проезда 12 минут. Улица Журналистов от улицы Академика Арбузова до Сибирского тракта. На этом участке будете двигаться 9 минут. Ну, всего ничего, да. Можно даже было не говорить. Ситуация на мостах везде благоволит. Везде по нулям в обе стороны. И за минувший час загруженность дорог не изменилась. Пожелаю всем удачи за рулем. Едем дальше.
1: Путевые заявки на Бим-радио.
2: Звенящим ручьем
3: разливается песня.

про музей-заповедник «Казанский Кремль». Я этого ждал с нетерпением, потому что очень люблю то действие, которое будет происходить. Я про световое шоу, про инсталляции, конечно же. Вот с 14 по 16 мая в «Казанском Кремле» пройдет световое шоу в рамках проведения «Казань-форум». И впервые, внимание, в нем задействуют мечеть Кул-Шариф. Надо быть прям вообще must-have для всех жителей. А уж тем более, если вы приехали специально для того, чтобы посмотреть жемчужину России, столицу Республики Татарстан. С 14 по 16 мая в Казанском Кремле будет световое шоу, задействует мечеть Кул-Шариф. Очень прям любопытно, друзья мои.

0: Бим новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В майских квитанциях за жилищно-коммунальные услуги у жителей Казани отражено начисление за отопление, обусловленное продлением отопительного сезона. Это связано с тем, что сезон завершился позднее обычного. Расчет производится на основании показаний общедомовых счетчиков, снимаемых в период с 23 по 25 число каждого месяца. Поэтому в майский платеж включено теплопотребление с 23 апреля до окончания отопительного периода. Согласно актуальным данным, в феврале 2026 года средняя сумма ипотечного займа в Татарстане составила около 4 миллионов рублей. Это отражает сокращение показателя на 100 тысяч рублей относительно уровня февраля 2025 года. Опрос показал, что более 2/3 казанцев поддержали высокие штрафы за выброс мусора из авто. Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин, а водители – активнее пешеходов. Против примерно 9% опрошенных. Несогласные ссылаются на недостаточную развитость инфраструктуры утилизации отходов. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

Здравствуйте, всем доброго дня. Это Сергей Белов, это команда BIM Radio. Это рабочий полдник до 15.00 на вашей компании. Прекрасный коллектив Simply Red продолжает с песней Sunrise. Рассвет, рассвет. Как мы их ждем, эти рассветы. Так, чтобы было можно вдвоем, да, чтобы теплом, да, еще много каких условий.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
5: В ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
6: Рестораны вкусом порадуют вас.
7: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
8: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
9: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
10: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
11: Ваш секрет.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Татары не знают слова «назад». Только «алга». Только «вперед». С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» – лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж».
3: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
4: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Ваш секрет.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Татары не знают слова «назад». Только «алга». Только «вперед». С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» — лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж».

0: лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» – лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Запрещено для детей.
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на «Бим-радио» – еще лучше. 2-930-800.

Прям очень хочется дальше послушать Мику. Релакс. Прям хочется расслабиться, друзья мои, после новости. В Татарстане установили новые зарплаты работникам социальной сферы. Руководители отделений социальной службы могут рассчитывать на зарплату в 36 470 рублей. Да. Ну, а если ты не руководитель, то от 29 до 33. 34 зарплата работникам социальной сферы. У нас сегодня, кстати, программа состоится через 15 минут с Александром Батрадиновой. Программа, которая направлена на профилактику, на предотвращение мошенничеств в ваш адрес, друзья мои. Мы рассказываем о тех схемах, которые применяют мошенники, и с тем самым предупреждаем вас, чтобы вы не попались на них. Через 15 минут интереснейшая тема и обсуждение, конечно же, здесь, на Бим-радио. Всех еще раз приветствую. Всем хорошего дня, хороших зарплат, опять-таки. Ну и чтобы они тратились на благие намерения ваши, на ваши семейные дела.

0: Заметил, что лично для меня в последнее время Coldplay как-то красиво стал заезжать в мой личный плейлист. До этого, ну, честно скажу, абсолютно нейтралитет к этому коллективу, но так на уровне профессионализма знаю, что говорить, кто они такие, что исполняют, там, хиты, визитные карточки и прочее, прочее, прочее. Какая-то концертная деятельность тоже интересна. Так, чтобы прям куда-то по тонким стрункам души пробежала, да? Есть очень много классных произведений. Обратите на них внимание, если вдруг ищете расширение, да, своего музыкального горизонта, кругозора. Coldplay здесь на Beam Radio, друзья мои. И хорошая новость о том, что вот сегодня не так жарко, как хотелось бы, да, но прохладненько, замечательно. Я бы даже сказал, комфортно. Завтра потепление, послезавтра еще теплее. В субботу, воскресенье прям горячо. Прям, ну, очень радует то, что весна и середина мая, кстати, в отличие от того года, благоволит хорошей погодой. Чему, собственно, несказанно рад я, Сергей Белов, и весь коллектив Beam Radio, друзья мои. Пожелаем всем хорошего дня. И напомню, что у нас с минуты на минуту состоится программа «Не дай себя обмануть» вместе с нашим профайлером Лисанной Батрутдиновой. Очень интересная тема. Дождитесь непременно. Серийные манипуляторы и инструкция по защите. Если есть вопросы, то пишите уже на наш номер в Максе. Всем еще раз здрасте.
1: На Beam Radio.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
2: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный «Татмак». Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. «Татмак» – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.
5: Спонсор шоу «Утромены»
6: ООО «Акбарсдом».
7: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
8: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
10: Лапы ресницами и взлетают.
9: Подробности на «Максимилианс.ру».
11: Запрещено для детей.
12: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Бим Радио». 2-930-800. От любимых слушателей.
13: Я люблю Казань. Я люблю Beam Radio.
14: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В майских квитанциях за жилищно-коммунальные услуги у жителей Казани отражено начисление за отопление, обусловленное продлением отопительного сезона. Это связано с тем, что сезон завершился позднее обычного. Расчет производится на основании показаний общедомовых счетчиков, снимаемых в период с 23 по 25 число каждого месяца. Поэтому в майский платеж включено теплопотребление с 23 апреля до окончания отопительного периода. Согласно актуальным данным, в феврале 2026 года средняя сумма ипотечного займа в Татарстане составила около 4 миллионов рублей. Это отражает сокращение показателя на 100 тысяч рублей относительно уровня февраля 2025 года. Опрос показал, что более 2/3 казанцев поддержали высокие штрафы за выброс мусора из авто. Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин, а водители – активнее пешеходов. Против примерно 9% опрошенных. Несогласные ссылаются на недостаточную развитость инфраструктуры утилизации отходов. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
2: Не дай себя обмануть.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Друзья мои, всем доброго дня, здравствуйте. Мы продолжаем цикл радиопрограмм «Не дай себя обмануть». Это новый проект на Бим-радио, направленный на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления. Вместе с профайлером Лисан Батрединовой мы научимся распознавать мошеннические схемы и уловки, узнаем базовые принципы информационной безопасности, цифровой гигиены и защиты персональных данных. На основе разбора реальных ситуаций будут даны пошаговые алгоритмы действий по распознаванию мошеннических схем. Цикл радиопрограмм – это комплекс технологий личной безопасности. Не дай себя обмануть. Я рад приветствовать, да, Лисан Батрединову у нас, да, приветствую. Здравствуй. Да, здравствуй, здравствуй.
5: Здравствуйте, слушатели дорогие. Сегодня уже 4-й выпуск серии наших программ. Как Сергей сказал, у нас это надолго. 30 выпусков у нас планируется, сегодня 4-й. И сегодня мы поговорим о серийных манипуляторах. И дам я вам в конце инструкцию по защите от таких. Кто такие вообще серийные манипуляторы, они же альфонсы.
4: Это про них.
5: Ну, вот и про них в том числе, и про социальную инженерию, которая вообще бывает. У нас вот первый блок сегодня заканчивается, который про отношения, про манипуляции именно с конкретными людьми. Именно в общении, может быть, и вот таким вот образом. Итак, мы, если помнишь, в первой передаче мы рассказывали про тарелочниц, да, так называемых девушек, помню, которые раскручивают мужчин на большие суммы и как бы исчезают с этими суммами.
4: И в неизвестном направлении.
5: В неизвестном направлении, да, и всячески не дают нормально жить. Так вот, вот подобные серийные альфонсы, мужчины тоже существуют, мы тогда тоже о них говорили. Если, вот мы еще там обсуждали с тобой такие варианты, когда вживую девушки на сайтах знакомятся, как бы знакомятся, но вживую с ними не видятся. Представляются они там миллионерами, предлагают какие-то крипто вот эти вот самые
4: схемы.
5: Схемы, да.
4: Мутные.
5: Да, да, да. Вот такие вот серийные альфонсы, они зачастую, ну, как бы красотой особо не блещут, да. Но у них удивительное обаяние. То есть они сразу же признаются в любви, говорят, что устали от каких-то там вот, ну...
4: А это не настораживает?
5: Знаешь, многих не настораживает. И я могу понять женщин, которые, например, истосковались по любви, по тому, чтобы красиво ухаживали, они умеют красиво ухаживать, то есть они могут и цветы подарить, и какие-то там подарочки и так далее. Но, как правило, потом это выливается в такие моменты, что человек, например, либо денег просит, либо, например, предлагает, говорит, что, слушай, у меня вот проблемы с кредитной историей, да, не могла бы ты на себя взять кредит и таким образом, ну, например, мне помочь с бизнесом, а потом как бизнес у меня раскрутится, я прям...
4: Вот, да, заживем вот мы с тобой, дорогая.
5: Да, да, да. Причем у меня огромное количество историй есть на канале, которые... Мне постоянно вот эти истории всплывают в соцсетях, потому что, ну, поскольку мне интересна эта тема, соответственно, у меня огромное количество таких кейсов. Вот буквально не так давно Казанова в Татарстане был такой. То есть он обманул...
4: Казанова, да.
5: Казанова, да. Он обманул... 22 женщины попались на его крючок, и в общей сложности он у них изъял можно сказать, да, средств на...
4: Обманным путем?
5: Конечно, 50 миллионов рублей.
4: 50 миллионов
5: да,
4: рублей?
5: Да, да, да, да. То есть вот точно так же он втирался в доверие, иллюзии любви, выманивал деньги, либо болел он якобы, угу. да, либо на бизнес. И одна из девушек даже взяла ради него 27 кредитов.
4: Вот это да.
5: Вот так
4: это
5: вот.
4: Что, такая харизма?
5: Ну, видимо, да.
4: Обладал такой харизмой?
5: Видимо, да. Просто, знаешь, они очень внимательны, они обращают внимание на то, что может триггерить женщину, и стараются как-то так вот хоп-хоп лавировать и так далее. Вообще, если уж брать, в принципе, манипуляции подобные, да, именно мошеннические схемы, мошенники, они всегда воздействуют на три основных таких вот точки болевых. Это страх за себя, за близких. Второе, это гордыня, когда, на меня обратил внимание такой человек. Либо, например, когда обращаются вот эти вот, я майор ФСБ, у нас к вам задание секретное.
4: Серьезное.
5: Да, и так далее, да.
4: Продолжайте наблюдение, мы с вами свяжемся.
5: Да, и третье, это жадность. Вот эти вот три столпа, три слона, на которых держатся все мошеннические схемы, на чем попадаются люди.
4: Согласен.
5: Да, к сожалению, до сих пор даже, вот, знаешь, что интересно, сколько я слышала вот таких историй, да, в том числе в сети выкладываются, и каждая история начинается с того, что я всегда думала, что никогда не попадусь на крючок мошенников. И вот, пожалуйста, теряют деньги, и говорят, и мы понять не можем, и что же произошло. Никто от этого не застрахован, друзья мои. Любой может попасться, и это не к тому, что вы такие вот глупенькие и так далее, нет. Это они действительно владеют социальной инженерией, то есть они прекрасно владеют психологией, некоторые даже владеют гипнозом, об этом мы в дальнейшем еще будем говорить, я буду рассказывать. Так, дальше. Еще была живая история, мы расследовали тоже с нашей командой профайлеров. Обратилась знакомая, точнее, там сосед взял у нее не в кредит даже, а в долг, да, причем расписку дал, все, типа, я покупаю машину, она едет из-за границы, вот я ее тут перепродам, я тебе деньги верну. И вот этими завтраками он кормил ее буквально там чуть ли не целый год, представляешь? А там, и понятно было, что он же ее блокирует, уже не собирается с ней общаться, как-то ее избегает и так далее. Конечно же, мы стали его пробивать, а потом...
4: Кидок происходит.
5: Кидок, да. И выяснилось, что за ним вообще шлейф просто вот этих вот дел тянется, он уже там давно постоялись, можно сказать, в базах у этих судебных приставов. И вот таких людей, и, собственно, мы его чем прижучили, всю эту информацию про него выдали, все его прописки, все его адреса, это все, конечно же, можно пробить в интернетах наших при определенных знаниях, да, то есть он на самом деле испугался и решил, что, наверное, они там как-то из полиции, лучше я с ними не буду связываться, тогда ведь вернул деньги. Но сколько людей остаются с носом, вот сталкивалась с такими людьми.
4: Это вот вы сейчас рассказываете про того, который на 50 с чем-то миллионов?
5: Нет, это вообще другое. Это в Москве уже произошло. У меня сегодня вообще 5 кейсов даже вот именно с таким воздействием. Даже ты, наверное, слышал еще про такого афериста, который... Есть даже фильм. «Аферист из Тиндера» называется. Это Саймон Левиев. Он обманывал же... Никогда не смотрел?
4: Я не смотрел и читал новости. Разбирательство.
5: Да, фильм 16+, с ограничением, но там как бы я думаю, что таким вещам нужно обучаться и изучать как можно раньше, потому что он обманывал женщин таким образом, что, уже там наворовал денег, да, он изображал из себя сына какого-то греческого миллионера. У него даже был охранник, и как он разводил женщин, кого побогаче выбирал, на джете даже частном куда-то там они летали, просто даже в качестве друзей вот таким вот образом. На ком-то он обещал жениться. В общем, и огромное количество женщин у него параллельно было. И
4: заканчивался... Как все успевал?
5: Как все успевал? Молодец, свой джет был частный. Не свой, конечно, в аренду брал. Так вот, история заканчивалась тем, что нас там какие-то злоумышленники, которые на отца охотятся, они, значит, на нас напали, фотографии присылают окровавленного, без сознания лежащего, типа его охранника. Сам он тоже с этим, с бланшем под глазом, да, что спасите, помогите, дай мне, пожалуйста, денег, я тебе потом верну обязательно. И, конечно же, вот это все... Ну, посмотрите этот фильм. Я думаю, там для себя много чего подтвердите и подчерпнете. Еще интересный тоже кейс. Наверное... Я не знаю людей, кому бы не приходило по электронке письмо от дядюшки из ЮАР. Ну, либо из другой страны.
4: Мне не приходило.
5: Тебе не приходило? Mm-hmm. Возможно, у тебя почта какая-то неправильная. У меня вот давняя почта, она у меня уже очень-очень много лет. Мне тоже. Мне периодически приходят письма, что госпожа Бадрединова, тут умер ваш дальний родственник, а ничего, что у меня фамилия от бывшего мужа осталась. Yeah. Как бы, говорю, ну, может
4: так
5: быть...
4: Так по бывшему мужу у вас и...
5: Ну, видимо, да. Родственнич. Дескать, огромное наследство, и вот, пожалуйста, только вот нам единственное надо будет там небольшую сумму внести, чтобы разблокировать эти суммы. Ну, это вообще история, она уже лет 20, наверное, ну, вот пока существуют вот эти электронные адреса, а эти схемы вообще работают, знаешь, где? Колл-центры в Африке находятся. Uh-huh. И если даже им говоришь, а, я все про тебя знаю, ты где на самом деле сидишь, он будет уже переключаться на другую историю, что да, я вынужден, я живу в бедной африканской стране, uh-huh. у меня 16 детей, они все голодные, и это, пришли мне, пожалуйста, денежку. Uh-huh. И тогда я вот, ну, как бы вот... Даже, знаешь, еще в доковидные времена был сюжет на одном из центральных каналов, когда одна русская бабушка, пенсионерка, она вот очень расчувствовалась вот на эту историю, она поехала в Африку. Она доехала до этих африканских мошенников и искала своего родственника потерянного. То есть, ну, вот до такой степени люди верят. И, наверное, вот этому больше подвержены старшее поколение, потому что они подвоха не чувствуют. То есть для них интернет — это что-то святое, что плохих людей там не должно быть в принципе.
4: Вот в карты не играть в купе, это да.
5: Да.
4: Это они не сядут, вот. Конечно же. Вот как денежку в нижнее белье зашить, это они могут, да. Как говорил Василий Шукшин в фильме, помните, да?
5: Да.
4: Я уж не помню.
5: Да.
4: Часы, говорит, с руки снимают.
5: Угу. Да. И пятый, вот буквально тоже давнишний довольно-таки такой кейс и схема. Например, вы получаете звонок, мужской голос говорит: ну, привет.
4: Угу.
5: А вы говорите: ну, привет, здрасте. А ты кто?
4: Да.
5: Он говорит: родственничек твой. Ой-ой-ой. Помнишь?
4: Да.
5: Узнаешь по голосу?
4: Нет, не знаю.
5: И ты начинаешь говорить, что нет. Ну, давай, вспоминай. То есть это вообще была тоже передача на одном из центральных каналов. Буквально мошенника уже повязали, и он показывал правоохранительным органам, как он это делает. То есть позвонил случайно совершенно женщине, она узнала в нем какого-то давно потерявшегося двоюродного или троюродного брата, типа: Вовка, ты что ли? Да. Да ты какими судьбами? Да я вот еду, это уже вот рядом с городом, да, тут надо заправиться, а у меня на карте деньги закончились. И ты не могла бы вот там вот перечислить здесь вот заправщику, да, чтобы он мне тут закинул, а я приеду, тебе все отдам. И все, и вот с концами вот так вот уезжает. Да, на чем это все зиждется? Конечно же, на том, что вы добрый человек, да. Вот эта вот доброта, даже не знаю, хорошо это или плохо. Все-таки, друзья мои, прежде чем вступать вот в такое вот отношение, да, которое там не знаю, чем закончится, лучше выглядеть подозрительной или подозрительным, чем потом лохануться и потерять деньги. Итак, какие у нас золотые правила, да? Ну,
4: какие?
5: Во-первых, то, что я всегда говорю, если у вас тело так вот, знаешь, вот вдруг что-то сжимается, что-то не то, в сердце холодок, да, ребята, это все не просто так. К телу всегда прислушиваемся. Потом, всегда проверяем отправитель. Вот если брать вот эти письма, да, вот такие вот адвокаты, они с каких-то бесплатных почт никогда не пишут. Обязательно нужно проверять почту. Там наверняка какая-то аббревиатура, случайный набор вот этих вот букв, и, скорее всего, вообще там ничего общего с адвокатами не имеет. Дальше. Никогда никому не говорим данные своих карт банковских. Особенно вот этот вот сзади код, который ЦВВ, коды из СМС для зачисления денег. Ну, некоторые говорят, типа, вот давайте мы вам зачислим денег, вы нам только код скажите, и вот, пожалуйста. Дальше. Проверяем сайт приставов. Это совершенно доступный сайт. Заходите в него, нового знакомого, прям просите у него паспорт, записывайте паспортные данные, забиваете и проверяем на наличие долгов и исков. Если это все, вот эти вот серийные альфонсы, они везде светятся, естественно. Дальше. Проверяем проверяем фото. Элементарно. Любые фото пробиваются в поиске Яндекса. Забиваем. Если вы видите, что это фото у вас...
4: Отзывы.
5: Да, да, и отзывы. И если эти фото под разными именами в разных социальных сайтах, да, ну, вот, на сайтах знакомств или еще где-то, все понятно. Значит, это не настоящий человек. И, конечно же, девушки, дорогие, ни один нормальный, успешный мужчина не будет просить у женщины денег в первые месяцы знакомства.
0: Вообще не будет просить.
5: Вот именно, о чем и речь. И какие бы вы отношения ни строили, как бы вы ни мечтали о том, что вот у нас будет замечательная семья, пожалуйста, будьте бдительны, пожалуйста, берегите себя. И зачастую вот женщины попадают, кто уже с детьми, например, да, это же получается хлеб у собственных детей отнимается, и вот. И у меня, пожалуй, все. Желаю вам быть бдительными, видеть все вот эти вот нехорошие качества у людей. Для этого есть мы, БИМ-радио и наш проект.
4: Как всегда познавательно, друзья мои. Да. Наш цикл радиопрограмм продолжится уже следующую среду. Не дай себя обмануть. Новый проект на БИМ-радио направлен на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления. Вместе с профайлером Лисан Батрутдиновой мы научимся распознавать мошеннические схемы и уловки, узнаем базовые принципы информационной безопасности, цифровой гигиены и защиты персональных данных. Спасибо, Лисан, большое.
5: Пожалуйста.
4: Да, мы продолжим слушать БИМ-радио и будем начеку. Всем хорошего дня.
5: Всего доброго.
2: Не дай себя обмануть.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
6: Реклама на БИМ-радио.

Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: заметки на Бим-радио.
1: Всем еще раз здравствуйте. Добрый день, слушающим Бим-радио. Меня зовут Сергей Белов. Я сейчас расскажу, что происходит в Казани, согласно данным Яндекс.Карты. Да, на карту смотрю, всех вижу, как говорится, далеко гляжу. Но по факту, что там на самом деле происходит? Вы тому помощники, если что-то не упомянул, дайте, пожалуйста, знать. Наш телеграм плюс 792-72-42-8. На этот же номер, но уже в Максе пишите. 3 балла на данный момент. Именно так оценивается весь казанский трафик. Местами есть затруднения. Например, на Тукая, улица Бурхана Шахиди, улица Саид Галиева, от улицы Софьян до Кремлевской набережной. Вот по этой прямой 9 минут. Так это мало на самом деле. Это очень даже хорошо. Не вижу ничего такого в этом затруднительного. Больше, наверное, придется потолкаться в районе ЖД вокзала. Улица Мусина от улицы Читаева до улицы Маршала Чуйкова. Время проезда 8 минут. Везде ситуация на мостах и дамбах по нулям в обе стороны. И в общем-то, все хорошо. Давайте взглянем. Может, ДТП какое с отягчающим? В том плане, что задерживает вас от решения важных каких-либо дел. Да, куда они все едут, да, сейчас рядом с вами? Вы-то, понятно, по важным делам. А они-то куда все, эти бездельники, да? Так, если двигаться, смотрите, по улице Николая Ершова, заезжая уже на Сибирский тракт перед поворотом на Пионерскую... На Николая Ершова перед поворотом на Искру, на улице Искра, случилось ДТП. Возможно, затруднение именно в этом участке. Если что-то дополнять, еще раз напомню, плюс 792-72-102-8, пишите Макси. Пишите в Макси, и всем пожелаю отличного времяпрепровождения.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
2: Весна на Бим-радио.
3: В Казани весна.
2: Весна на Бим-радио.
0: Радио. Первое в Казани.

снова все, что есть, пройдет.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Выпускникам 2026 года напомнили о минимальных баллах ЕГЭ, необходимых для получения аттестата о среднем общем образовании. Для его выдачи достаточно преодолеть пороговые значения по обязательным учебным предметам. При этом для успешного поступления в ВУЗ абитуриентам требуется набрать более высокие результаты, а также брать во внимание, что ВУЗы учитывают индивидуальные достижения при конкурсном отборе. Эксперты отмечают растущую тенденцию среди зумеров. Они смещают фокус с масс-маркета на ресейл и винтажные товары. Этот выбор продиктован не экономией, а стремлением к индивидуальности. Молодые потребители получают уникальные вещи за небольшие деньги, а сам процесс шопинга превращается для них в своеобразный квест. Интересный феномен из мира психологии. Одно ярко выраженное качество человека оказывает влияние на общую оценку его личности. В результате человеку приписываются дополнительные положительные характеристики, не подтвержденные объективными данными. Например, внешне привлекательные люди часто воспринимаются как более интеллектуальные и коммуникабельные. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Фабрика в начале этого часа. Не родись красивой. Прям хочется сказать, родись здоровой. Здоровыми. Всем здоровья. Всем желаю, друзья мои. Ну и, конечно же, по всему поводу хотелось бы проследить вот за такой частью нашего питания, как чипсы и сосиски. Потому что уже неоднократно поднимали эту тему. Поднимают. Но ВОЗ и ныне там. А надо ли? Вопрос. Или не надо? Вот это уже в топке вашего сознания пусть решит. На чипсах и сосисках хотят сделать предупреждение, как на сигаретах. Общественники требуют начать маркировать ультрапереработанные продукты. Ультрапереработанные. Прям звучит очень грозно. Надписями об их вреде. Они уже отправили предложение премьер-министру. Вот предлагают писать на чипсах предупреждение. Ожирение, чрезмерное употребление способствует набору веса. И на сочных сосисках то же самое. Прикольно, прикольно. Прям как будто потом не хочется покупать такую пачку с таким громадным предупреждением. Вот. Ну и новость о том, что 30% россиян, нет, не из-за фастфуда, нет, конечно же, из-за другого, в этом году не поедут в отпуск из-за нехватки денег. 30%. Одна треть россиян не поедут в отпуск, а будут работать дальше, потому что солнце еще высоко.
1: Реклама на Бим-радио. Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

скоро будем играть в игру под названием «Однажды в Казани». Очередной розыгрыш классных подарков здесь от Бимрадио. Да я сейчас даже прям гляну и посмотрю, что у нас сегодня в раздаче призов слонов. Отлично. Сертификат на сумму 1000 рублей в кафе национальной кухни «Ашбабай» на кону. Все подробности совсем скоро, друзья мои, здесь на Бимрадио. Но Бимрадио можно почувствовать. Прям почувствуйте. Здесь можно узнать, чем сегодня живет Казань и Татарстан. Мы не просто Бимрадио, мы Бим-медиа. Помогаем брендам говорить о своей аудитории. Бим-медиа – это сила радио плюс социальные сети и специальные проекты. Обращайтесь, если вы собственник бизнеса или маркетолог, а вам нужно рассказать о себе и своих услугах и привлечь новых клиентов в современных условиях. Обратите внимание на наши возможности, на возможности Бим-медиа. С рекомендацией 18+. Добавим немного ваши приемники музыки. Хуанос Ля Камиса Негра. Потом у нас звери. До скорой встречи.

0: Пунто.
1: Однажды в Казани.
2: Всем здравствуйте, однажды в Казани. Тут все с историей нашего края, с нашим городом завязано, да. Будем отталкиваться от сегодняшнего числа. 13 мая на календаре, сегодня среда. А когда в 1836-м? Но я-то забегаю вперед. Во-первых, из значимых событий сегодня, связанных с нашим городом, в 1589 году священник Гермоген стал епископом и первым казанским митрополитом. Через 5 лет его стараниями на месте явления казанской иконы был сооружен первый каменный храм. В 1606 году Гермоген стал патриархом московским. Ну а в 1836-м, 13 мая, началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург, Царское село, Павловск. Вот так начиналась стройка железных дорог в Российской Федерации. А когда железная дорога появилась в Казани? В каком году? И что связывало с Казанью, с ближайшей станцией? Какой был участок направления от этого, до Казани, соответственно? Напишите, пожалуйста, год и что, какая ветка была первая? Что связывало с каким населенным пунктом? Казань, железная дорога. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наш номер. Пишите в Максе, пусть будет сообщение под номером 5. Победа моя, его автор получит от нас сегодня сертификат в кафе национальной кухни «Аш Бабай» аж на 1000 рублей. Желаю всем удачи.
1: Однажды в Казани.
3: Время любви на Бим-радио.
4: Это весна.
5: Бим-радио. Первое в Казани.
6: Вчерашний вечер из подворотни на вся согласен. Спасаться нечем,

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Это Pink, это Dry. И это будет сейчас итоговая часть программы «Однажды в Казани». Будем подводить итоги. Я посчитал, сообщение под номером 5 с победным ответом пришло от Газинура Нурдинова. Поздравления мои. Сейчас свяжемся, объясним, как вы получите свой презент. Сертификат в национальную кафе, в национальный кафе, в национальной кухне. Аж бабай на 1000 рублей. Аж, ну, это можно хорошо, кстати, так покушать. Газинур был прав, как и многие из вас. Казань, Зеленый Дол, первый участок железной дороги, который соединил, собственно, уже с московским направлением. От Зеленого Дола, от Свияжска к Москве можно было. То есть, другими словами, можно было спокойненько перебраться из Казани на ту сторону на железной дороге. Произошло это в 1894 году, 15 июня, если не ошибаюсь. С чем, собственно, и поздравляю тех, кто правильно ответил. Вы молодцы.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться с снова и снова. Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
4: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.

0: Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
1: Отдыхай с BIM-радио.

0: А я все-таки попрошу вас, у нас впереди проект под названием «Моя любимая песня». Надо, Нуна и надо поучаствовать. Кто желает послушать свою любимую песню, передать привет и вот так вот средь бела дня в рабочем полднике, набирайте прямо сейчас студийный номер 292-102-8.
1: Бим новости.
2: Здравствуйте, у микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Выпускникам 2026 года напомнили о минимальных баллах ЕГЭ, необходимых для получения аттестата о среднем общем образовании. Для его выдачи достаточно преодолеть пороговые значения по обязательным учебным предметам. При этом для успешного поступления в ВУЗ абитуриентам требуется набрать более высокие результаты, а также брать во внимание, что ВУЗы учитывают индивидуальные достижения при конкурсном отборе. Эксперты отмечают растущую тенденцию среди зумеров. Они смещают фокус с масс-маркета на ресейл и винтажные товары. Этот выбор продиктован не экономией, а стремлением к индивидуальности. Молодые потребители получают уникальные вещи за небольшие деньги, а сам процесс шопинга превращается для них в своеобразный квест. Интересный феномен из мира психологии. Одно ярко выраженное качество человека оказывает влияние на общую оценку его личности. В результате человеку приписываются дополнительные положительные характеристики, не подтвержденные объективными данными. Например, внешне привлекательные люди часто воспринимаются как более интеллектуальные и коммуникабельные. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
1: Моя любимая!

0: «Моя любимая песня».
1: Все, поехали, друзья мои. Проект «Моя любимая песня» здесь, на волне Бим-радио. Всем здравствуйте. Микрофон Сергей Белов. Рад приветствовать дозвонившуюся к нам Сабину. Сабина, здравствуйте. Здравствуйте, Сабина.
2: Здравствуйте.
1: Сабине 13 лет, но она оказалась невероятно шустра. Она первая дозвонилась к нам по номеру 292-102-8 в проект «Моя любимая песня». И теперь по нашим правилам заслуживает послушать песню вот так вот средь бела дня, вне очереди, и передать свои приветы, Сабина. Все верно? Песня Егора Крида «Папина дочка заряжена». Осталось только послушать, с чем же вы к нам позвонили.
2: Передаю привет маме, папе, Амине, сестре младшей и старшей сестре Камиле.
1: Никого не забыли там? Все через запятую вас?
2: Все.
1: Все бабушка, дедушка.
2: Им тоже большой привет.
1: Большой привет одноклассникам школы такой-то, такой-то. Нет? Не заслуживают вашего...
2: Большой привет,
1: Бим-радио. Спасибо. Спасибо большое, Сабина. Спасибо, что дозвонились. Песню ставлю. Вам желаю хорошего дня, вашим родителям, ну и всем слушающим Бим-радио. Продолжаем. Крид Егор. «Папина дочка».
3: Она любит улыбаться.

Дочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее. Точка, она папина дочка, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее. Точка, она папина дочка.

0: of Love, 14.40 здесь на студийных. Друзья мои, вы слушаете Бим Радио. У нас через несколько минут состоится очередное включение коробки передач с Махмудом Аракаевым. Желаете найти этого ведущего на улице города и получить классные призы? Тогда слушайте внимательно после рекламного блока все подробности. На этом я, Сергей Белов, завершаю свой рабочий полдник. Друзья мои, вернусь в выходные. Да? Или не вернусь в выходные? Вроде как должен. Но в любом случае, желаю вам отличной недели, жаркой недели, которую нам обещают. Пока!
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» и ПСРФ РЗ. Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225 44 33.

0: каршеринг Руссия. Дельмобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+. Коробка передач на Beam Radio.
3: Дневная коробка начинается прямо сейчас. Призами, подарками будем раздавать топливо. Первый приехавший получит 10 литров, второй 7 и третий 5 литров топлива. Где я вас жду? Жду я вас на парковке Паркхауса. Здесь очень легко нас найти. Как только вы въезжаете на парковку Паркхауса со стороны Ямашева, сразу налево и увидите большой такой телевизор уличный. И под ним стоит наша коробка мобиль. Подъезжайте, забирайте сертификаты на бензин. Сегодня с нами играет сеть АЗС Иликом. АЗС Иликом встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Иликом доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо экстра. А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. На АЗС Иликом открылся шинный центр на трассе М7, 790 километров. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус. При покупке шин омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на место. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, ВКонтакте и в Телеграм АЗС Иликом еженедельно дарит бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС Иликом. Все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, срок ее проведения, количество призов, месте и порядке получения на сайте azsilicom.ru. 18+. Ну и напомню, я и бензин от АЗС Иликом ждем вас. Напоминаю, это парковка Паркхауса. Как только заезжаете со стороны Ямашева, сразу же едем сразу же влево. На парковке есть большой экран, и вот под этим экраном стоит наша коробка мобиль. Жду вас.

0: Есть у нас одна, но зато какая участница. Ну, во-первых, красивая, во-вторых, опередила всех мужиков, за что мы ей, по нашей доброй традиции, вручаем 10 литров. Держите это вам. Зовут вас как?
1: Айгуль меня зовут.
0: Айгуль, что будете вы с ним делать, если он радио все-таки не настроит вот сейчас? Как мстить будете?
1: Никак не буду
0: там,
1: мстить.
0: Спать на диване неделю, там, не знаю, там, борща не видать ему.
1: Он у меня самый любимый, самый хороший.
0: А зовут-то как его?
1: Зовут его Алмаз.
0: Алмаз, это супруг?
1: Это супруг.
0: Хорошо. Еще как, кроме супруга Алмаза, кому передадим?
1: Большой привет моему сыну старшему, Тимерлану, который сейчас играет в хоккей. Я сейчас еду как раз к нему на турнир. Акбуре – самая лучшая команда, 2016 год. Мы за вас болеем, чтобы вы были первыми.
0: По мнению мам хоккеистов Акбуре. Какого он года?
1: 16-й год.
0: 16-й год. Ну, взрослый уже пацан, уже пора определяться. Хоккейный агент. А все есть у него?
1: Все есть.
0: Есть. Самый главный
1: лишь
0: хоккейный агент.
1: Лишь бы было желание.
0: А, это да, да. И деньги. Клюшки. Сколько нынче клюшки стоят? Ну, давай, мать.
1: Как,
0: ну, сколько?
1: Как минимум 10 тысяч.
0: Клюшка. Вот если, уважаемые родители, если вы захотите, то ваш, сколько клюшек надо, вот, на сколько ее хватает? Там месяц, два, три?
1: Ну, может быть, и на месяц, смотря как будет ломать.
0: Вот, может быть, на месяц хватит этих 10 тысяч. Вот, спасибо вам большое. Все сразу захотели заниматься хоккеем. Вот, удачи вам, богатые женщины, счастья вам, здоровья, мужу вашему, творческих и рабочих успехов, друзья мои. Ну, а мы продолжаем движение. Ждем вас в следующем включении.
2: Коробка передач на БИМ-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. С 1 сентября Минздрав планирует ввести свыше 10 новых медицинских специальностей, в числе которых нутрициолог и врач по здоровому долголетию. Одновременно из номенклатуры будут исключены некоторые устаревшие специальности – диабетолог, сексолог, подростковый психиатр и терапевт, а также фельдшер-нарколог. Граждан России предупредили о возможности привлечения к административной ответственности за создание повышенного шума в ночное время, в том числе из-за работы бытовой техники с сильной вибрацией. Превышение установленных шумовых норм может повлечь наложение штрафа в размере до 1000 рублей. Татарстан попал в топ-10 регионов России по числу просмотров фильмов и сериалов. В число лидеров также вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, а также Свердловская, Ростовская, Новосибирская и другие области. Самым популярным жанром по просмотру у россиян стал триллер. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Бим-радио.
2: 15.05 в Казани, Альберт Ботанин, в студии Бим-радио. Стремительно проведем эти два часа музыкально, весело, с играми, подарками. Ну и не за горами у нас коробка передач. Махмуд Аракаев где-то порадует вас своим прекрасным голосом и подарками, конечно же, поэтому ждите.
1: Реклама на Бим-радио.
3: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НН. 17 мая, Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16.30. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 18-169-00-13-120. Казань, Копылова 2, 0+.
4: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
7: В Мисти парке!
6: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
7: В Мисти парке!
8: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
6: Это круто!
5: ИП Жоричев, НА, 0+.
1: Коробка передач на Бим-радио.
9: Продолжается коробка передач. Напоминаю, разыгрываем бензин, сертификаты на бензин. Где нахожусь? Красно-Кокшайская, Ягодная Слобода. Перед торговым центром есть большая парковочка такая, вот на ней стою, прямо около пешеходного перехода, около выхода. Здесь совершенно спокойно разместятся и 5 автомобилей, то что будем разыгрывать 5 сертификатов. За первое место 10 литров, за второе будет 2 по 7 литров и 2 третьих места по 5 литров. Сегодня с нами играет сеть АЗС Иликом. АЗС Иликом встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо. Меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Иликом доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо «Экстра». А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Иликом открылся шинный центр на трассе М7 в 790 километров. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин, омывающая жидкость, подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, ВКонтакте и в Телеграм АЗС Иликом еженедельно дарит бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС Иликом – все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Все подробности об организаторе акции, срок ее проведения, количество призов, месте, порядке получения на сайте azseilikom.ru 18+. Еще раз напоминаю, Красно-Кокшайская, Ягодная Слобода, на парковке вот прям около входа на пешеходный переход, который идет сверху Красно-Кокшайской, стоит наш коробкомобиль на аварийных огнях. С удовольствием буду раздавать сертификаты на бензин. До встречи!

0: потом, правда, умер, когда до земли долетел.
1: Да ну, на! Все у Пепелявых!
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: Есть у нас стройка, если еще приеду, буду рад. А первым оказался
1: Нурлан.
0: Что за леди вода такая? Что это такое?
1: Ладится.
0: Ладится? Ну, написано же, ну, Влади вода же написано, да?
1: Да, да.
0: А где дица, где? Куда ты дел дицу? Перебавил. А, привет к вам передадим.
1: Супруге везде. Детям, Аделю, Диане.
0: Хорошо, держите вам бензинчик.
1: Спасибо.
0: Давайте, удачи,
1: спасибо.
0: Развозите. Спасибо. Так, где у нас вот? Второй у нас зовут?
2: Зовут Фанис.
0: Как дела, Фанис?
2: Ничего, отлично. Привет своей супруге.
0: Видишь слово «дица»?
2: Да, да, да.
0: Нам надо всем сейчас зрение проверять. Ага, что, супруга? Ты где так загорел-то уже?
2: На даче.
0: Картошка?
2: Да, картошка.
0: Садил?
2: Да, успели.
0: Надо на тебе?
2: Ну, надо, на зиму.
0: Тянет, да? Черт, я знаю, что ведь зимой будет, да? Вот,
2: да,
0: по
2: да.
0: Идее-то. А, ну, сейчас все так, сейчас все и на картошке, и на огурцах.
2: Ну, сажаем нормально.
0: Ой, да ладно. Хватает. 12 соток, это разве много? Хорошо, привет им.
2: Привет супруге своей, Осинке, и своим детям, Кариму и Риане.
0: Хорошо, держи это тебе.
2: Да, спасибо.
0: Так, идем разбиваем древо. Что за древо?
3: Что за... Народная служба.
0: Ну, нормально, к вам претензий нет, давайте работайте, вкалывайте. Сейчас сезон короткий в Российской Федерации, а зимой перейдем на содержание дорог, да?
3: Да.
0: А, как зовут, привет
3: кому? Меня зовут Алексей.
0: Привет.
3: Привет всем, Казани, Ане Петровне, привет. Ане тоже привет.
0: Угу.
3: Всем, кто меня узнал. И Бим Радио, привет.
0: Хорошо, давай, не отвлекайся. Надо, надо, все. Парень, надо, давай, вкладывай. Так, это что за Сириус? Ты что рассказывай?
3: Кондиционерщик уж, как всегда.
0: Все, у им, я смотрю, ты весь взмыленный, в поту весь. Им вообще сейчас некогда, они не разгибаются. Спите хоть, нет?
3: Да, конечно, спим.
0: Там по 5 минут, да?
3: Да.
0: С урывками?
3: Да.
0: Вот, между заказиками?
3: Да.
0: Как зовут, привет кому?
3: Игорь, привет, как всегда, Иликому. Спасибо за бензин. Вот, спасибо Бим Радио за розыгрыши. Вот, и привет семье, дочке Ульяне, мамке, ну и всем, кто узнал меня.
0: Хорошо, давайте удачи, держите. Это вам. Не ждем пятого, потому что на следующем включении просто его подарим. А следующее включение уже совсем скоро. Обязательно участвуйте, выиграйте коробку передач.
4: Коробка передач на Бим Радио.

0: Смотри.
1: Ну что, господа, смотри на мир ярче. Игра прямо сейчас стартует на Бим Радио. В этой игре сегодня у нас на кону подарочный сертификат в кофе. Кофе, может, что-нибудь вкусненького отведать. Ну, если, конечно же, дозвонится кто-то из вас прямо сейчас по номеру 292-102-8. 292-102-8. Очень простые цифры. Пора бы уже запомнить, что я каждый раз напоминаю. Но пока я расскажу, что информация на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России, Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника — короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Вот кто-то пробивается в эфир, сейчас будем знакомиться. Алло, здравствуйте. Алло.
2: Добрый день.
1: День добрый, как зовут вас?
2: Рифат.
1: Рифат. Ну что, Рифат, у меня для вас один очень сложный, коварный вопрос, если вы на него... Да, ну, как хотели бы. Так просто подарки не раздаем.
2: Ну,
1: в общем, если на него отвечаете правильно, то, собственно говоря, вы победили. Итак, Рифат, скажите мне, пожалуйста, вот я вам сейчас перечислю, так скажем, одну врачебную специальность, а вы мне скажите, что же это за специальность. Ну, если будут сложно, я варианты накидаю. Это специалист, отвечающий за профилактику, диагностику и лечение заболеваний глаз и зрительной системы. Есть какие-то предположения или варианты нужны?
2: Варианты нужны.
1: Да ладно, серьезно? Смотрите, это оториноларинголог. Оториноларинголог. Вы можете быстро повторить?
2: Оториноларинголог. Оториноларинголог.
1: Да, лор. Это нефролог или это офтальмолог, как вы думаете? Рифат, вы меня пугаете.
2: Офтальмолог.
1: Конечно. Видите, какие сложные, непростые вопросы вам достаются. Ну, вы справились. Кому приветы?
2: Приветы у меня всем, кто меня знает.
1: Угу. И
2: ну,
1: все?
2: Всем-всем, да.
1: Всем-всем. Да. Ну, отдельно какой-нибудь барышне красиво, жене?
2: Барышня спит, отдыхает.
1: Все, ладно, будить не будем.
2: Не будем.
1: Пусть отдыхает. Ну что, Рифат, мы вас поздравляем. Вам достается, значит, сертификат в кафе. Что-нибудь вкусненького там. Может быть, с барышней красиво, может самостоятельно. Трубочку не кладите, за эфиром расскажу, где, как, что и когда. Ну а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим Радио.
0: Смотри.

0: Ну вот вам тоже скоро понадобится немножечко места, свободного пространства впереди, потому что впереди у нас коробка передачи, можно заполучить классные призы и подарки. Совсем скоро Махмуд Паракаев расскажет, где же он находится, где же он прячется на улицах нашего города. Ну, его трудно спрятать, он человек большой и громкий.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Акбарсдом». Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
4: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж».
6: Годы мы новый герой. Мы с тобою.
3: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
8: Коробка передач на Бим-радио.
9: Продолжается коробка передач. Третья возможность выиграть у нас сертификаты на бензин. Их будет 4 на 10 литров, на 7 и 2 по 5 литров. Приезжайте прямо сейчас. Куда? Перекресток Можайского и Горьковского шоссе. Когда вы едете на выезд, вот этот перекресток Можайского, поворачиваете как бы к Мегастрою. И сразу слева увидите нашу коробку «Мобиль» на аварийных огнях. Стоит фура, такая небольшая, укороченная. И прямо за ней стоит машинка на аварийных огнях. Тут все просто. Подъезжайте, будем раздавать сертификаты на бензин. Ну и надо напомнить, конечно, что сегодня с нами играет сеть АЗС «Целиком». АЗС «Целиком» встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС «Целиком» доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо «Экстра». А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. Чтобы клиенту, а каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗ «Целиком» открылся шинный центр на трассе М7. 790 километров. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус. При покупке шин омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, в своих каналах ВКонтакте и в Телеграм АЗ «Целиком» еженедельно дарит бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗ «Целиком» – все для вашего автомобиля в одном месте, выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, срок ее проведения, количество призов, месте и порядке их получения на сайте azs-telecom.ru 18+. Еще раз напомню, когда вы едете на выезд из Казани по Горьковскому шоссе на Можайского, поверните налево, и вы сразу, опять-таки, слева увидите припаркованный на обочине автомобиль. Наш коробка-автомобиль, стоящий на аварийных огнях. До скорой, надеюсь, встречи.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С 1 сентября Минздрав планирует ввести свыше 10 новых медицинских специальностей, в числе которых нутрициолог и врач по здоровому долголетию. Одновременно из номенклатуры будут исключены некоторые устаревшие специальности – диабетолог, сексолог, подростковый психиатр и терапевт, а также фельдшер-нарколог. Граждан России предупредили о возможности привлечения к административной ответственности за создание повышенного шума в ночное время, в том числе из-за работы бытовой техники с сильной вибрацией. Превышение установленных шумовых норм может повлечь наложение штрафа в размере до 1000 рублей. Татарстан попал в топ-10 регионов России по числу просмотров фильмов и сериалов. В число лидеров также вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, а также Свердловская, Ростовская, Новосибирская и другие области. Самым популярным жанром по просмотру у россиян стал триллер. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Авторадио.
1: Ну что, есть у нас 4 человека, ровно столько, сколько нам надо. Первым оказался
2: Руслан.
1: У них где-то здесь гнездо газелевское.
2: Осиное
1: газелевское. А, привет, кому передадим?
2: Газелистам Казани.
1: Ну, также, да, побольше работы.
2: Да, также с жене Гузель и дочке Асилу. И спасибо Иликому за подарки.
1: Да, держите подарок, я намек понимаю. А, вторым оказался
3: Руслан тоже.
1: Это что за клуб АСМ? Это футбол, что ли?
3: Ну да.
1: Ребята, бейте его. Он за Акбарс не будет сегодня болеть. За нефтяник. 17:00 нефтяник начинает. Там 3-3 в серии с Югрой.
3: Ну да. Акбарс тоже круто идет.
1: Че?
3: Проигрывает только.
1: Ну, где тут круто? Нефтяник отыгрался с минусом.
3: Молодцы,
1: ну ладно.
3: Молодцы.
1: Привет кому?
3: Да всем вам. Им радио, Иликому. Всем водителям такси.
1: Такое ощущение, что мы сейчас здесь поставим телевизор, столик, накупим 3-литровых банок и будем гробить здоровье.
4: Добрый день.
1: Зовут?
4: Леонид.
1: Леонид, вы тоже прибаливаете, да, сегодня будете смотреть?
4: Да.
1: Ну,
4: если успею.
1: Попробовал, ты бы сказать, не буду смотреть сразу. Ребята все такие. Ваши привет кому? Своим.
4: Ну, всем, кто узнал меня.
1: Хорошо, я надеюсь, таких людей очень много. Спасибо. Ну и вот человек, который обеспечил безопасность и боление. 2,5-метровый, зовут вас как?
5: Марат.
1: Марат, вы чем занимались таким? Мясо ели сырое?
5: Баскетболом, волейболом в свое время.
1: Волейбол – это хорошо. Да. Баскетбол такое себе, конечно. Вы мечтали стать черным?
5: Да нет.
1: Не было такого в жизни? Потом все-таки пришел, когда вот вырос, да, прочие знания, переключились на волейбол сразу. Ну, для здоровья полезно вообще всем заниматься. Да. Быть универсальным человеком. Привет, кому передадим?
5: Привет всей Казани. Болеем за Акбарс.
1: Да, кто не будет болеть, он лично придет, он будет ходить проверять по квартирам.
5: Да.
1: Ну, если влезет в квартиру, конечно.
5: И привет всем, кто узнал меня. Всем хорошего настроения.
1: Я устал на цыпочках уже стоять. Чтобы вы понимали, я стою на цыпочках и еле дотягиваюсь вот телефон до его лица. Вот такой, а я парень не хил. Я почти метр, сколько там, 62.
5: Спасибо за купон, бензин.
1: Не за что. Все, ребята, расход, большое спасибо. Всем удачи, хорошего настроения. Сегодня действительно большой хоккейный день. Сегодня для нефтяника очень решающий матч. Там в 17:00 начало. Ну, а затем в 19:00 Якбарс, да, подтянется. Ну что, всем удачи, услышимся, голос Вселенной. Махмуд Аракаев, Альберт Ботанин. И значит, будут ча-ча-ча и румба.
0: Коробка передач на Бим Радио.

Помню рассказы, помню фото в альбомах. Там строили БАМ, но все решали в обкомах. Там были поэты, там снимали кино. Там из космоса Юра махал нам в окно.

Той страны уж нет на карте, но память о союзе не умрет. Там научили крепко строить на стандарте. Гагарин поехал в космический полет. Это

0: Немного поностальгировали о Советском Союзе на Бим-радио. Дальше давайте посмотрим, что еще интересного у нас тут.
1: Бим-радио.
0: Немножечко про Бим-радио. Немножечко про Бим-радио поговорим. Ну как про Бим-радио? Мы теперь уже не просто радио, мы вот целая медиа, Бим-медиа, да, так и называется. Так сказать, у нас все инструменты, возможности, чтобы рассказать о вашем бизнесе. Реклама в эфире, специальные проекты, сочетающие эфир, социальные сети, мероприятия. Ну, в общем, все. Полный комплект, что называется. Бим-медиа работает для вас 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
4: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM Radio реально работает. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Быстренько вкину в ваши ушки немного важной урбанистической информации. В Казани меняют схему размещения самокатов и велосипедов. С 13 мая сегодняшнего дня в Казани изменила схему размещения кикшеринга. Это так и называется, кикшеринг. Исполком исключил 23 парковочных места. Теперь оставлять электросамокат или велосипед не получится у 6 популярных локаций. Парковки исчезнут вблизи парка Урицкого, на набережной Кабана, парков Комсомолицы и Сосновой Рощи, а также у парка Победы и бульвара «Белые цветы». Причина – жалобы жителей на хаос и перекрытие пешеходных маршрутов. Всего в городе остается 1420 легальных парковок для средств индивидуальной мобильности. Новые правила уже действуют. Вот. А пользователям сервисов рекомендуют заранее проверять зону завершения поездки в приложении. Оставлять самокат вне разрешенного места теперь нельзя. Это грозит штрафом.

0: отдала всю нежность. И, ну что там еще можно отдать во время любовных тех самых мук? Так вот, тут впервые, о любовных муках сейчас пойдет речь, впервые в мире официально поставили диагноз зависимости от нейросетей. Рассказываю.
1: Бим-радио.
0: Значит, случай задокументировали в Италии. Там 20-летняя девушка влюбилась в чат-бота и полностью изолировалась от друзей и семьи. Вообще ни с кем не общалась и не контактировала. Врач Лаура Суарди, наверное, так вот. Мне не очень с итальянским. Хочется думать. Описала, как нейросеть подстроилась под ее эмоции. И теперь вот и изучает пользователя, отвечает так, как тот хочет. Вот такая история получилась. Первая в мире официально зарегистрированная зависимость от нейросети. Прям диагноз теперь это. Ну, общался я с этими нейросетями. Ну, честно, так себе, конечно. Ни ума, ни фантазии.

0: новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В российских школах могут внедрить уроки мужества в рамках воспитательной работы. Для реализации инициативы планируется разработать единые методические рекомендации. В Совете Федерации считают необходимым проводить такие занятия на регулярной основе с привлечением ветеранов. Согласно новым правилам, в июне 2026 года повышенные пенсионные выплаты будут начислены трем категориям граждан. Достигшим 80 лет в мае, инвалидам первой группы и уволившимся пенсионерам и пенсионерам с иждивенцами. Для инвалидов первой группы предусмотрена дополнительная надбавка за уход, а уволившимся пенсионерам пересчитают пенсию с учетом пропущенных индексаций. По результатам исследования, идеальное расстояние между домом и работой от 1 до 3 километров. При расстоянии свыше 3 километров и времени в пути более 5 часов в неделю повышается риск проблем со здоровьем, гиподинамии, избыточного веса, нарушений сна. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: 20-й годочек уже этой песни Moving Too Fast, только что Sapphire in Kank.
1: Бим Радио.
0: Так, что тут у нас еще интересного из музыки на этот час заявлено? О, еще одна песенка из тех самых 2000-х, теперь уже далеких 2000-х. Summer Sun появится от Техас. В этом часе еще Ани Лорак нам споет о том, какая она одинокая. Ну и братьев Гримм услышим. Вот такие ближайшие музыкальные мгновения.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Зилан на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет, а Альфа-страхование – вашу недвижимость от потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730, Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.

0: каршеринг Руся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
2: Лапы ресницами и взлетают.
1: Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей.

0: 94-174.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что «едва-едва» — это наречие, которое вводит шахматистов в ступор.
3: Сепелявых шоу, шоу, сепелявых шоу, шоу. Шоу сепелявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Ну, от мужчины может трясти ведь не только отчасти, но еще и подбешивать он иногда может. И такое тоже бывает.
1: Бим-радио.
0: Но это не про нас, это не про нас. Мы не одиноки, мы всегда с Бим-радио. Я тут, кстати, заглядываю периодически в Бим-болталку. Ну, когда вот у меня есть свободное время и скучненько становится, тут столько всего интересного происходит. Ребят, вот которые там в болталке сидят, расскажите, а что вы там за розыгрыши какие-то проводите еще? Вот какие-то что-то вечерние розыгрыши какие-то там у них, что-то они там разыгрывают, какие-то призы, подарки. Интересно? Напишите. Мы же, ну, как-то это... Вы там своей жизнью живете, периодически поглядываете. Конечно, смотрим, интересно. Но, кстати говоря, обо всяких приятностях, которые вы можете написать. Написать вы можете, ну, например, в картографических сервисах. Знаете такие? Вот в Дубльгисе или... Ну, или как кому удобно, кто-то говорит 2GIS. Я Дубльгис помню еще с тех времен, когда он еще был Дубльгисом. Вот. И в Яндекс.Картах. В общем, найдите нас там. И прямо в комментариях я тоже периодически захожу, читаю. Я тут вот нас недавно совсем поздравляли с 7 мая. Ну-ка, что тут? Ну, не тормози. Это любимое радио. Спасибо за отличное настроение. С праздником. Класс. Спасибо, спасибо. Вот. Мы везде. Ищите нас. Тукай 91, если кто не в курсе.

0: Бим Радио.
1: Заглянул я тут еще в нашу группу ВКонтакте, называется она Бим Радио Казань. Да, кстати, что-то давненько я туда не заходил, и вот, много тут всякого разного интересного. Что-то как-то лайков мало стало в последнее время. Что такое? Не сидим ВКонтакте нынче? А зря, там же все просто и быстро. Кстати говоря, о нашей группе ВКонтакте. Хочется еще напомнить, что в честь годовщины Великой Победы в эфире Бим Радио продолжается у нас цикл программ «Память поколений. Ратный подвиг продолжает внуки». Как поучаствовать? Все очень просто. Размещайте в официальной группе Бим Радио ВКонтакте, вот в этой нашей группе. В обсуждениях группы там есть специальная тема, так называется она, «Память поколений». Размещайте рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции, и мы расскажем о вашем герое в прямом эфире 12+, естественно. Расскажите историю вашей семьи вместе с Бим Радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
2: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Заправляйся с умом на АЗС или ком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Выгодно, надежно для людей. АЗС или ком.
4: Где 40 захватывающих аттракционов?
5: В Мисти парке!
4: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
5: В Мисти парке!
6: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
4: Это круто!
7: ИП Жуличев, НА, 0+.
8: Низкие цены.
9: Паркет Плюс.
8: Широкий ассортимент.
9: Паркет Плюс.
8: Кварц-винил, ламинат и паркет.
9: Паркет Плюс.
8: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В российских школах могут внедрить уроки мужества в рамках воспитательной работы. Для реализации инициативы планируется разработать единые методические рекомендации. В Совете Федерации считают необходимым проводить такие занятия на регулярной основе с привлечением ветеранов. Согласно новым правилам, в июне 2026 года повышенные пенсионные выплаты будут начислены трем категориям граждан. Достигшим 80 лет в мае, инвалидам первой группы и уволившимся пенсионерам и пенсионерам с иждивенцами. Для инвалидов первой группы предусмотрена дополнительная надбавка за уход, а уволившимся пенсионерам пересчитают пенсию с учетом пропущенных индексаций. По результатам исследования, идеальное расстояние между домом и работой от 1 до 3 километров. При расстоянии свыше 3 километров и времени в пути более 5 часов в неделю повышается риск проблем со здоровьем, гиподинамии, избыточного веса, нарушений сна. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Бим Радио.
1: Немножечко информации о музыке вам. Тут смотрите, что происходит. Более 40% треков требуют правок из-за закона о запрете вот этого всякого нехорошего. Да-да-да. 41% музыкальных треков в России требуют всевозможных правок из-за вот нового закона. Проверили, так, 840, ну, в общем, много-много треков в рэпе. Под риском каждый второй трек. Ну, ничего удивительного, да, это же рэп. А в некоторых каталогах даже до 80% музыкальных композиций не отвечают всем требованиям нового законодательства. Нужно переписывать тексты или вырезать целые куски. Такая вот история. Новый жанр в России у нас скоро появится. Legal-friendly рэп.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани деревенька.
5: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
9: Где 40 захватывающих аттракционов?
10: В Мисти парке!
9: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
10: В Мисти парке!
11: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
9: Это круто!
12: ИП Жуличев, НА, 0+.
13: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
14: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: немножечко тревожная музыка от Майкла Джексона «Give it to me». Только что на Beam Radio. Тревожная, наверное, потому что сегодня вечером-то состоится... Что ж там состоится?
1: Beam Radio.
0: Состоится встреча. Вот уже Акбарс и Локомотива совсем скоро. Тут все новостные паблики пестрят этим. Ну, все, будем болеть в 19.00. Все это дело. Тут вот в парке Илмай, например, устроит прямую трансляцию финала Кубка Гагарина. Ну, вообще, много где можно будет посмотреть. Осталось буквально 2 часа. Я посмотрел. Из 39 встреч Акбарс и Локомотива по статистике, не знаю, правильная статистика или нет, 23 победы было у Локомотива и только 16 за Акбарсом. Будем надеяться, что сегодня статистика изменится чуть-чуть в нашу сторону. Ну, надо. Ну, как там уже вот это все без этого? Ладно, мы же пока будем ближайшие предстоящие 3 часа не только поглядывать за тем, как там на хоккейных площадках, но и прислушиваться, как тут в студии Beam Radio, потому что вечерний Трубим уже совсем скоро, через пару мгновений. Петр Нежинский, Ярослава появятся, будут радовать вас. В общем, делайте громче, двигайтесь ближе, выигрывайте призы, подарки, наслаждайтесь. Но меня зовут Альберт Батанин. Всем пока.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Beam Radio. Первое в Казани.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор шоу «Вечерний трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузля».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вечером в среду,
5: после обеда,
4: сон для усталых ведущих людей.
5: Грибы.
4: Если мы приглашаем всех, кто отчаян, да подрубить поскорей.
5: Там крокодилы,
4: Петр Нижинский,
5: Хрэнк Ярослава,
4: и Змеюка
5: тоже здесь есть.
4: За зарослях жду, какие заросли, лето впереди, ловкий, умелый, трубимцы тебя зовут.
5: Трубимцы зовут.
6: Здравствуйте, дорогие детишечки! Вот хочется сразу...
7: Здравствуйте!
6: Итак, сегодня мы в наше трехчасовое путешествие будем путешествовать.
7: На чем?
6: На
7: а
6: чем хотите?
7: А мои гаджеты, гаджеты вообще?
6: На балуне.
4: Всем здрасте.
5: Сегодня Петр
4: больше куку, чем я, имею в виду.
5: Да. Вот так, Петр, да.
4: Петр куку сегодня, а я нормальная сегодня. Да. А я сегодня, интересно, вот, Милюша, ты меня слушаешь или нет? Напиши, пожалуйста. Я тут кое-что рассказать в эфире хочу. Если она просто слушает, я не смогу это сделать.
5: Ладно, хорошо. Ну ладно, давайте еще раз поздороваемся.
4: Здрасте.
5: Добрый вечер. Да, в общем-то, среда наступила.
4: И сямисис, херлякиш.
5: Нихау, товарищи.
4: Дуслар.
5: Это как же, каничва?
4: Халернищек.
5: Здравствуйте, товарищ. Ярослава.
4: Петр Нижинский.
5: Да, Петр, да, куку. В общем-то, трехчасовое путешествие заряжено.
4: Ярослава,
5: добро пожаловать. Коко. Коко Шанель была, вот это Ярослава бы. Коко.
4: Что-то жарко стало, подожди.
5: Раздевайтесь.
4: Сэм Браун, ешь?
5: Сэм Браун, ешь, а если найду? Ну, в общем-то, призы, подарки, все, как вы любите, все у нас будет под отличное музыкальное сопровождение, безусловно же. И мессенджер наши неизменные. Ну, что изменилось? Ничего не изменилось, как было в черном, так и осталось. А, нет, смотри, интересно.
4: Пузяка видна.
5: Интересно. Какой пузяк там? Пресс, как это понимаешь, это у Геракла. Вот. +7 927 242 102.8. Че, облизаете уже?
4: Что-то чешется.
5: +7 927 242. Я сбился!
4: А тема? Давай тема с тебя сегодня.
5: Так я уже написал, я к ней подвожу. +7 927 242 102.8. Это наши мессенджеры, которыми вы можете, конечно же, пользоваться. Макс и Телеграм. И смотрите, все мы в той или иной степени, ну, кому-то бываем друзьями. Ну, бывает,
4: кому-то бываем должны.
5: Бывает такое, да, и у нас есть друзья, и мы кому-то друзья. И вот у наших друзей или у нас бывают какие-то интересные события в жизни происходят. Там, я не знаю, может, юбилей, или что-то произошло, там, женились там люди, там, первенец у них появился, да, или там просто хочет человеку приятно сделать. Я хочу сегодня с вами поговорить о сюрпризах. Ну, наверняка каждый из нас готовил сюрпризы или был получателем сюрприза, скажем так. А сюрприз ведь это вещь такая, которую обычно не рассказывают. Ну, иначе это не будет сюрпризом. Правильно?
4: Ну, не всегда приятны эти сюрпризы.
5: То есть, вот, об этом хочу, чтобы мы сегодня пообщались. Назовем тему так. Сюрприз, который удался или... Не удался. Вот это особенно интересно.
4: Смотря с какой колокольни смотреть.
5: Совершенно верно. Тайны, скажем так, сюрпризов. Как сохранить интригу и не испортить момент. Будем обсуждать историю от вас, дорогие слушатели. Можете рассказывать, не стесняйтесь. Может быть, даже проголосуем за самый ловкий, самый лучший или самый неловкий сюрприз, который произошел. Приедете, сидишь за столом, неловкий сюрприз произошел. Ну, такое тоже бывает. +7 927 242 102.8. Мессенджер наш. Пожалуйста, рассказывайте свою историю о сюрпризах. Мы, может, о своих сюрпризах тоже когда-нибудь расскажем.
4: Вот я расскажу. У меня вообще много таких историй. Я просто связалась с не очень хорошей компанией.
5: Ну, это бывает.
4: Девчонки, вам большой привет. И у нас вот это прям наша тема. Да, +7 927 242 102.8. Всем классного, доброго вечера. Еще, кстати, сегодня расскажем, какие вечерины у нас на Бим-радио планируются.
5: Совершенно верно. И если мне не изменяет память, у нас еще охотники за пиццей, кстати, будут в эфире.
4: Махмуд Аракаев, привет!
5: Ох, вот так вот.
0: Вечерний трубим.
8: Реклама на Бим-радио. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741.
9: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
10: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.

0: Пау, каршеринг Руси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
2: А слона не хотите? Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗПРОЕКТ С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
8: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
9: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
11: Спецпроект. Охотники за пиццей Дадмак.
12: Ну что ж, друзья мои, продолжается у нас охота за пиццей, и будем продолжать ее на другой стороне Волги. Да-да, когда вы, подъезжая в Маркваших, подъезжаете к мосту через Волгу, перед контрольным постом полиции метров за 100, наверное, есть заправка. И вот сразу же после заправки стоит отдельное здание, на котором написано «Татмак». Подъезжайте сюда, друзья мои. У нас в эфире вкусная пауза вместе с кафе «Татмак». Сегодня у вас есть шанс выиграть большую пиццу бесплатно. Мы разыграем их 3 штуки. Это специальный проект «Охотники за пиццей Татмак». Представьте, горячая, ароматная пицца, аппетитная начинка, румяное тесто. И все это может достаться вам просто за участие в розыгрыше. «Татмак» – это про вкус, который давно любят в Казани. Здесь можно зайти на быстрый перекус, взять пиццу с собой, посидеть с друзьями или накормить всю семью. В меню большие пиццы для компаний, сытные блюда на каждый день, закуски, напитки и ароматный зерновой кофе. Все готовится горячим, свежим и с вниманием каждому гостю. Приходите в кафе «Татмак» по адресу Светлая, 13, Маркваши. Здесь вас встретят с улыбкой, быстро обслужат и приготовят все вкусно и с душой. А сейчас не упустите возможность выиграть большую пиццу бесплатно. Участвуйте в спецпроекте. У нас в эфире вкусная пауза вместе с кафе «Татмак». Сегодня у вас есть шанс выиграть большую пиццу бесплатно. Мы разыграем их 3 штуки. Это специальный проект «Охотники за пиццей Татмак». Представьте, горячая, ароматная пицца, аппетитная начинка, румяное тесто. И все это может достаться вам просто за участие в розыгрыше. «Татмак» – это про вкус, который давно любят в Казани. Здесь можно зайти на быстрый перекус, взять пиццу с собой, посидеть с друзьями или накормить всю семью. В меню большие пиццы для компаний, сытные блюда на каждый день, закуски, напитки и ароматный зерновой кофе. Все готовится горячим, свежим и с вниманием каждому гостю. Приходите в кафе «Татмак» по адресу Светлая, 13, Маркваши. Здесь вас встретят с улыбкой, быстро обслужат и приготовят все вкусно и с душой. А сейчас не упустите возможность выиграть большую пиццу бесплатно. Участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей».

0: готовится горячим, свежим и с вниманием к каждому гостю. Приходите в кафе «Татмак» по адресу Светлая, 13, Маркваши. Здесь вас встретят с улыбкой, быстро обслужат и приготовят все вкусно и с душой. А сейчас не упустите возможность выиграть большую пиццу бесплатно. Участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей «Татмак». Ловите удачу и приходите в «Татмак» за любым вкусом. «Татмак» вкусно, сытно и всегда рядом. Еще раз напоминаю, когда вы едете в сторону Волги, М7, въезжаете, до моста остается буквально каких-то 100 метров, тут пост полиции, и справа будет стоять отдельно стоящее здание, на нем написано «Татмак», большими буквами, мимо не проехать, у них своя парковочка, приезжайте, жду вас, стою прямо вот перед «Татмаком», включу аварийные огни, чтобы вы сразу меня нашли. До встречи, приезжаем и разбираем большие пиццы.
1: Ну что же, все слышали, что надо делать, все слышали, куда надо отправляться. Поселок Маркваши, наш невероятный аксакал Махмуд ждет вас там. И, конечно же, горячая пицца от «Татмак» тоже, действуйте. Спецпроект.

0: сыграл.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мне тут бывшая моя СМС-ки присылает, а я ей не отвечаю. Она из моего молчания делает выводы и задает новые вопросы. Думаю, она сама с собой в итоге договорится. Главное, чтобы не поссорилась.

0: Хочется напомнить нашим дорогим слушателям, что в прямом эфире у нас идет невероятный проект, который называется...
1: Спецпроект. Охотники за пиццей «Татмак».
0: И сразу напомню, что сегодня на выезде наш невероятный Махмуд Аракаев.
2: Голос Вселенной, между
0: голос
2: прочим,
0: Вселенной
2: на минуточку.
0: Ждет вас перед мостом через Волгу. Набережной Маркваши, 100 метров, не доезжает до поста ППС. Вот там ищите «Татмак», и там вас встретит Махмуд
2: Аракаев.
0: А то Махмуд
2: все съест. Давайте быстрее.
0: Поторопитесь!
1: Спецпроект.

0: помочь вам?
1: Да, Патрик.
2: Не, давай Сквидварда.
3: А тогда надо вот это.
4: Привет, Спанч Боб.
1: Привет, Сквидвард.
2: Давай ты один тогда, пойду чаёк сделать.
3: О, я!
2: Не забудь, что там еще Сэнди есть.
3: А, это Белочка.
1: Я пестрявый такой, да.
3: Ко всем пришла Белочка.
1: Привет, Сэнди.
3: Слушай, скоро мы сможем с тобой в два лица все мультфильмы озвучивать. Я напомню, что мы сегодня с вами, дорогие наши, говорим про сюрпризы, которые у вас удались или не удались. Вот реальные истории из жизни. Может быть, мы тут задумывали сюрпризы какой-нибудь сделать.
2: Ну, смотри.
3: Да.
2: Есть, во-первых, сообщение. +7 9 2 7 2 42 102 8. Андрей нам пишет. Сюрприз сделал тонкая Петруха. Сказала Зухра и сняла паранджу.
3: Батюшки.
2: Это что-то уже на забабушку
3: тянет. Это тянет, да, тянет на забабушку.
2: Привет, Бим. Хороший сюрприз после рождения дочери, 5 лет, не летали на море. А тут, опа, сюрприз. Плохой сюрприз. Еще до рождения дочери жили уже 2 года с женой. Решил сделать сюрприз, в дом принес. Как мне казалось, милых хомяков мальчиков. Ошибся, это была пара, мальчик и девочка. В общем, каждый месяц почти потомство.
3: Нормально.
2: Ладно, хоть у хомяков.
3: Нормально. Звучит как фамилия такая, понимаешь?
2: Хомяков.
3: Хомяков.
2: Ну, вообще, вот мы с девочками делаем постоянно сюрпризы. В этот раз мы в крыс переодевались. Было очень круто. Люди на улицу подходили.
3: Угу.
2: Но мы решили, что мы крысиный кружок. Все мы крысы по своей натуре. Тут, там, сям. В общем, что греха таить. Мы так вот поздравили. Ей очень понравилось. После этого мне 3 девчонки написали, а где костюмы брали. Мы тоже так хотим поздравить. А сегодня...
3: А какие костюмы, надо сказать? Мы в своем.
2: А сегодня, завтра у нас день рождения еще у девочки в компании. Милюша, закрой уши.
3: Вот так
2: вот. В общем,
3: вот.
2: Мы сегодня переодеваемся в...
3: Ну, не рассказывай. Может, вдруг она слышит.
2: Бабуль, да. Бабуль.
3: Не рассказывай. Сюрприз.
2: Ладно, я сниму
3: будет.
2: Контент и выложу в свои соцсети.
3: Вот, и об этом мы как раз и говорим, да? Тайны сюрпризов. Как сохранить интригу...
1: И не испортить момент.
3: Не получился сейчас Спанч Боб. Вот.
2: Испортил момент, получается.
3: Ну, вроде того, да. Вот такое есть сообщение. Опять же, я напомню, что мы говорим не только об удачных сюрпризах, но и неудачных в том числе. Когда вы готовили сюрприз, а что-то пошло не по плану. А плана Б, в общем-то, у вас с собой не было. Вот такое сообщение есть от Олега. Пытался удивить жену, спрятав подарок в морозилке. Ну, нормально вообще морозилки-то прятать. Забыл, конечно же, про этот подарок. Ну, и коробочка в итоге с кольцом разморозилась. Урок «Проверяйте тайники». Вот такой вот вынес для себя урок человек.
2: Слушай, а ты вот сказал про план «Б». А нужен ли вообще план «Б»?
3: А иногда,
2: всегда,
3: наверное,
2: ли он нужен?
3: Наверное, все-таки да. А вдруг что-то пойдет вот не по плану вообще «А». А так у вас есть запасной какой-то вариантик.
2: Устроила мужу квест по городу с подсказками в любимых местах. Главное не оставлять следов. Я стирала сообщения, а записки прятала в герметичных пакетах. Он был в восторге. Кстати,
3: прикольно.
2: Мне тогда по офису тоже Сергей раскидал эти бумажки. Я искала и находила квесты, и в конце меня ждал подарочек в ящиках, в которых слушатели забирают свои подарки. Это прикольно. Это квест, да, квест.
3: Молодец какой. Дядя Сережа.
2: Подарил жене, какой он тебе дядя воровестник, подарил жене поездку на воздушном шаре, но сначала да. Замаскировал билеты под обычную открытку.
3: Прикольно.
2: Секрет сохранялся до последнего.
3: Хотела сделать подруге сюрприз с цветами, но курьез, какой курьез, со зрением надо что-то делать, но курьер позвонил ей заранее, знаешь, вот эти вот звонки-то от курьеров. Алло, это курьер, назовите 3 цифры.
2: Нет, это не так.
3: Это другие.
2: Алло, я подъехал.
3: Я все в интернете смотрю, вот эти приколюхи.
2: Я по-русски плохо.
3: Да-да-да, куда идти? Хотела сделать подруге сюрприз с цветами, но курьер позвонил ей заранее. Она ждала. Ну и, конечно, эффект был, в общем-то, потерян. Теперь всегда проверяю контакты доставки. Вот так вот тоже доверяй, как говорится, но успевай проверяй.
2: Слушай, а мужчины вообще умеют делать сюрпризы?
3: Конечно.
2: Ну потому что это же женщина, она топнет. Чуть-чуть не так, мне кажется, иногда женщине сюрприз лучше... Не предлагать, что ли, не делать. Все будет не так.
3: Женщина, понимаешь,
2: попал
3: может...
2: Попал в цикл, и все.
3: Выпытывать. А что ты мне сюрприз готовишь? А что за сюрприз? А расскажи.
2: А что задумал? Что какой задумчивый?
3: Да, и ты думаешь, ну как я буду рассказывать, если это сюрприз? Это же уже перестанет быть сюрпризом. Вот примерно об этом мы с вами сегодня разговариваем. +7 9 2 7 2 42 102 8. Наши мессенджеры. Тема, напомню, тайны сюрприза. Как сохранить интригу и не испортить момент. Сюрприз, который удался или не удался. Но какой-то финал смешной получился. Рассказывайте свои истории, а мы как раз вернемся, сейчас получается уже в поселок Маркваши, потому что просигналил нам наш дорогой голос Селены, что вроде, я так понимаю, кто-то даже уже успел подъехать.
5: Бим-радио. Спецпроект.
0: Охотники за пиццей Тед Мак.

0: Ну, наконец-то дождались мы, К нам приехал, Охота даже одеть кокошник, поднос вот это с большой пиццей сюда. Но нет, мы вручаем вам сертификат, вы сами будете выбирать себе пиццу вот здесь, в Татмаке. Зовут вас как?
1: Фаниль.
0: Фаниль, спасибо большое. Вы откуда ехали? С Кама-Тамагы?
1: Нет. Катаюсь по работе, домой еду.
0: А, ну все сделали, все получилось?
1: Да, все.
0: Это хорошо. В каком районе вы мотались по работе?
1: В Свияжск съездил.
0: А, в Свияжск. Ну как там, нормально все?
1: Нормально,
0: красиво.
1: Хорошая погода.
0: Ну, хоть погода хорошая, то радует. Ну что, мы желаем вам успехов в районах, чтобы не зазря мотаться. Вы сами привет кому хотели передать?
1: Хочу передать привет всем Бим Радио, ага, и всем, кто меня знает, узнал.
0: А близким, там, семья, вот это все.
1: Ну, они в данный момент не слушают, наверное.
0: Ну, мало ли что. Это, ну, во-первых. Во-вторых, как так не слушают? Папа-то. Кто глава в семье-то, я не понял. Что это они там вообще о себе думают-то? Возомнили. Вы приедете, серьезный разговор там заведите. Папа старался, папа пиццу привез. А вы тут, ну, спасибо вам большое, приятного аппетита. Ну, вот, вся охота. Вот вся такая вот охота у нас сегодня. Что-то пошло не по плану. Ну, большое спасибо. Трубим продолжается. Смотрим хоккей. Напомню, Нефтяник играет с Югрой. Ну, а затем в 19:00 уже будем переживать за Акбарс. Голос Елены. Махмуд Аракаев, услышимся.
2: Ну что ж, спасибо большое Махмуду Аракаеву, «Голосу Вселенной». Это были «Охотники за пиццей». И параллельно Махмуд, конечно, да, извещает «Югра Нефтяник» 0-0-1, период 14 минута. Конечно, болеем за наших под отличное музыкальное сопровождение с любимейшей радиостанцией.
3: Спецпроект «Охотники за пиццей Татмак».
2: Ну и немного информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кюзляр». Диагностический центр «Кюзляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кюзляр». Будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кюзляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
6: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
7: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ» «Питомник Клевер».
8: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
9: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
10: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НН. 17 мая, Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 18-169-00-13-120. Казань. Копылова 2.

0: Низкие цены.
1: Паркет Плюс.
0: Широкий ассортимент.
1: Паркет Плюс.
0: Кварц-винил, ламинат и паркет.
1: Паркет Плюс.
0: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Папа, еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
7: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
8: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный Татмак. Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца — это уже отличный повод поднять настроение. Татмак — это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Ой, Сэнди, а что у нас там по погоде?
2: Я не помню, как разговаривать с Энди, поэтому могу сказать: Роза, ты сегодня не помыла посуду?
1: Кто-то ударился.
3: Сначала я вам хочу рассказать о том, что только что в канале Макс выложили пост о том, какого ведущего вы любите слушать на Бим-радио. Я тоже отписалась, кстати, не от группы, конечно, а в посте отписалась, кого я люблю слушать на Бим-радио. Да, а теперь про погоду. На данный момент в Казани, по данным Яндекс.Погоды, плюс 20 градусов, по ощущению плюс 18. Ну чем вам не лето? Любимка, я просто трачу свой прайм. Осадки сегодня были, уже больше не ожидается. Завтра в четверг, 14 мая, днем плюс 23 градуса, днем плюс... вечером.
1: Фу, говорят!
3: Плюс 20. Вот что значит, когда женщина параллельно миллион дел делает. Так, а я всего два. Днем завтра осадков не ожидается. Ранним утром пасмурно, небольшой дождь. В пятницу. Плюс 25 днем. К вечеру плюс 21. Малооблачно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит.

0: И смотри, в группе одни девчонки отписываются, кого любят слушать.
1: Отписываются от всех?
0: Нет.
2: Девчонки, отписывайтесь.
0: Давайте поактивнее. Хочется знать, кого вы любите слушать на Бим-радио. Чьи голоса, чьи эфиры. Это не я, кстати, пост создала, но почитать интересно всем.
1: Он сам создался. Вы что, не знаете, что это магия происходит на второе?
0: Только вас Тимур пишет. Вот так и напишите.
1: Все правильно. Это правильный ответ.
0: Вы проходите дальше, Тимур. Да, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Про сюрпризы мы сегодня говорим. Сегодня у нас среда, тема с Петра.
1: Тема звучит... Обычно она была по вторникам, конечно. Ну ладно. Среда, тема с Петра.
0: Сегодня все с Петра. А ты ужин принес?
1: Конечно. На, угощайся.
0: Что
1: вот
0: у нас на ужин?
1: Две батарейки.
0: А, я без них сегодня держусь.
1: Они, видишь, хорошо подзаряжают.
0: Я сегодня уже и падальщицей побывала.
2: Есть крашбургеры!
0: Тогда нам еще планктон. Ботанин!
1: Где она? Он злобный планктон, да, точно.
0: Да, да. Альберт!
1: И бровь похожа.
0: Бровь похожа, да, сейчас придет.
2: А мистер Крабш, вы продолжайте.
0: А мы говорим сегодня про сюрпризы. Петра приятно слушать.
2: Чубин вот так, Александр, а Чубин вот так.
0: Александр, подумайте еще. А вот расскажи вот этим бесявым голосом. Есть же у тебя вот бесявый такой, я говорю, прям бесит.
1: Вот это, бесявый?
3: Чтобы вы понимаете.
4: Сегодня, дорогие наши радиослушатели, мы обсуждаем тему тайны сюрприза. Как сохранить интригу и не испортить момент. Сюрприз, который удался.
2: И не удался.
4: И не удался. Все правильно, спанч Бобик, спасибо.
1: Вот, видишь. Ну, давай читать сообщение. Плюс 7, 9.
2: Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 48.
0: Тебя люди любят слушать, вот ты болтаешь весь эфир,
1: тебя
0: а я это...
1: Тебя тоже любят слушать. О, мистер Планктон.
0: Планктон. Смотри, это мистер Крабс, тут и Сквидр, все в одном лице. Я еще не пойми, я штаны Спанч Боба буду пустить. Я просто штаны, а ты планктон офисный.
1: Ты помнишь, как он разговаривал?
5: Нет, я не помню, как он разговаривал, но я помню, что он был вечно всем недовольный.
1: Вот.
2: Все, играть даже...
1: Тебе даже играть не придется.
5: Ладно, да, я всем недоволен. Прохладно здесь у вас, дует.
2: Здравствуйте, мистер Планктон. Вы что, опять всем недовольны?
5: Здоровее, видал. Что надо?
2: Какой грубый. Какой? Хотите крашбургер?
0: Он добрый какой-то для планктона.
5: Нет, ну в целом, если я поем чего-нибудь
2: вкусненького, то... Какие очень симпатичные брови.
5: Да, да, брови.
0: А смотри, какие мышцы у него.
2: Моноброви.
5: Моноброви. Только я ничего не слышу. Где тут прибавлять в наушники у вас?
1: Вот, ты делал... Смотри, интеллигентный человек все-таки делал вид, что слушает. Ну ладно, спасибо. А мы тут разговариваем, Альберт.
0: О, Махмуд Аракаев пишет. Прямое включение. Югра, нефтяник. Первый период.
1: Югра,
0: нефтяник, один, первый период, 0-1.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Я напомню, наши мессенджеры. И мы, вот, Альберт Вячеславович, сейчас просветим немножечко, как рентген. Мы сегодня говорим о сюрпризах, который, вот сюрприз, который удался. И, конечно, больше всего интересует сюрприз, который
2: не удался совсем.
1: Но это же и весело бывает. Вот бывало у тебя в жизни, тебе готовили сюрприз, или ты
0: из Сочи к тебе приехали недавно.
1: Приехали тебе из Сочи, кстати. Ты поздравил сегодня день рождения? Что-то кто-то человек из Сочи приехал.
5: Поздравил, да.
1: Молодец, конечно, потому что сегодня день рождения.
0: Как поздравил бесплатно?
5: Давай про сюрприз. В общем,
1: вот, вот сюрприз-то ты сделал?
5: Смотри, нет, сюрприз, значит, был такой. Это был давно, когда я был еще молодой, наивный.
0: Чай будешь?
5: Значит, смотри, история такая. Ага. Я знал, где живет девушка. Куда у нее выходят окна. А в окна у нее выходили на такую, ну пустырь, там ничего не было.
2: Собаки гуляли.
5: Я думаю, засажу я там цветы.
1: Засажу?
0: Засадил, что ли?
1: Цветы?
5: Да.
0: Семена засадил?
5: Красиво все, значит.
0: Клумбу.
5: Ночью с друзьями приперся туда.
1: Так.
5: Высадил вот, ну, там,
1: имя,
5: любовь.
1: Что там?
5: Имя там, плюс, минус, вот это все равно любовь. Вот
1: математическая какой-то, да,
5: математическая вся история. Думаю, ну, через сколько там, неделю взойдут цветы, она увидит в окно и будет...
1: Как раз к дню рождения взойдут, или нет? Или ты не рассчитал?
5: Не рассчитал. Проблема в том, что через где-то две недели там начали разбивать парк. И просто все, что я там насажал. Да, не удалось.
1: Сюрприз не удался.
2: У меня тоже так часто бывает.
0: Смотрите, Ильдар пишет, простите меня, но Камила и Махмуд, может, как-нибудь они проведут вечерний Трубин?
1: Да.
0: Вот этот вечерний Трубин как-нибудь.
1: Трубин.
0: Да, они, а вот за Трубин мы пока все-таки мы будем ответить.
1: Это что-то на английском.
5: Трубим.
1: Трубим. Ладненько. А удачный
0: вообще-то
1: сюрприз у тебя был когда-нибудь? Вот, тебе, может, сюрприз кто-то делал?
0: Да
5: что-то как-то, да, что-то я и не понимаю. Ну так уж, типа, сюрприз.
1: Такой, знаешь,
5: серии.
1: Например, выходишь, говоришь, а у меня две полоски.
5: Нет, я бурундук, да.
1: Такой сюрприз вот.
5: Нет, такого не было. Не, было. Не было. Это
1: самое... А у меня три, я в Адидасе. Так.
5: Нет, не помню такого сюрприза. Чё там, Ярослав, в телефоне сидишь и это, играешь?
1: Она занята.
5: Давай это самое.
0: А мне Махмуд про Карена Хачанова скид, мне же нравится, нравился, пока
1: нравится.
0: Он в тварь не появился.
1: Что там вообще, это тоже там...
0: Карен Хачанов, обожаю.
1: Ты что?
5: Чё там с Югрой-то, в чью пользу?
1: Короче,
0: Махмуд, пиши, что там.
1: Они,
0: Махмуд,
1: в общем-то, немножко у нас куда-то ушли от темы, а я верну нас всех в тему. Тайны сюрприза, как сохранить интригу и не испортить момент. Именно об этом мы с вами сегодня разговариваем. Вот, например, такой сообщенце есть. +7 972 72 42 102 8. Просил друзей притвориться инопланетянами. Ты просил друзей когда-нибудь притворяться инопланетянами?
5: Ой, кем я только не просил. Больше я с...
1: Поэтому у меня нет друзей.
5: Поиграть.
1: А, ты все они с там... девушками любишь
5: сегодня
1: поиграть.
5: Сегодня ты будешь там медсестра. Вот.
1: Ах ты арбузер.
0: Ах, что медсестра? У меня есть костюм, кому надо.
1: Попросил, вот Альберту дайте. Попросил друзей
5: притвориться. Размер маленький.
0: У тебя тоже.
5: Я про костюм.
1: И это в эфире все рассказывается. Попросил друзей притвориться инопланетянами, но они смеялись слишком громко, как обычно это делают друзья. Ржали, короче, как кони, можно сказать. Испугали маму. Понимаешь, испугали маму.
5: Не получилось, да.
1: Вот как бы сюрприз и не получился. А мораль от этого такая: не стоит игнорировать реакцию близких на ваши сюрпризы.
5: А еще, знаешь, нужно не забывать про реакцию человека, вдруг он боксом занимался.
1: И про реакцию, да, манту. Ни в коем случае не стоит забывать. Как-то вот так.
5: Реакция Бутырова.
1: Так, что же еще нам? Добрый вечер. У Камилы хороший голос, пишет Бабай. Да, хороший, действительно. А, Бабай, напишите, какой-нибудь сюрприз вы готовили для своей ненаглядной дамы сердца? И удался ли сюрприз? Или удался? Вот об этом хотелось бы пообщаться. +7 972 72 102.
0: И 8.
1: Подожди, 9272-42 я пропустил. 102 и 8, это наши мессенджеры, наконец-то вы вернулись.
0: Мы команда.
1: Да.
0: Команда.
1: Смекаешь, я набираю новую команду. Пишите про сюрпризы, которые вам делали, которые делали вы. Удались ли эти сюрпризики или нет? И как вообще вот создать такой сюрприз, что прям наверняка на стопудово, как говорят в Казани, он сработал, и не испортить момент.
3: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпичстрой». Кирпич, кровли, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
5: для детей. Низкие цены.
6: Паркет плюс.
5: Широкий ассортимент.
6: Паркет плюс.
5: Кварц-винил, ламинат и паркет.
6: Паркет плюс.
5: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
7: Смотри.
8: Спонсор шоу «Утромены»
9: ООО «Акбарсдом».
10: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
11: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
12: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
13: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
14: 0+.
15: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны. Хрупкое эмоциональное и физическое состояние потребует от вас делать все максимально спокойно. Тельцы. Почувствуйте себя властелином судьбы и измените ситуацию. Близнецы. Вам наверняка предстоит разбирать завалы вещей, наводить порядок в чем-то нематериальном. Раки. Интересный день впереди. Что-то почти неизбежное вдруг обойдет вас стороной. Львы. Судьба может выкинуть небольшой фокус. Готовьтесь удивляться. Девы, общая расслабляющая обстановка вокруг будет мешать вам работать, и ничего с этим не поделаешь. Весы, любовь или деньги, опять это неразрешимая дилемма. Скорпионы, вам будут обоснованно льстить. В этот день можно верить комплиментам. Стрельцы, на работе будет все бурлить, дома наоборот без изменений. Это и называется гармонией для вас. Козероги, возможно, вы что-то замышляете, что-то не совсем прилично. Но это на беглый взгляд. Звезды не возражают. Водолеи, если хотите, чтобы подарок не разочаровал, скажите о своих желаниях заранее. Рыбы, мечты о радостных переменах скоро должны осуществиться. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам счастья в жизни.
4: Вечерний Трубин.
5: Итак, мы сегодня, дорогие радиослушатели, говорим о сюрпризах. Тайна сюрпризов. Как сохранить интригу и не испортить момент.
6: Когда говоришь интригу, все время хочу... Нет, не хочу, все время слышу интрижку.
5: Как хочу... сохранить интрижку и не испортить момент.
6: И все время хочу сказать, мы это все, мы против, мы за семейные ценности.
5: Сюрприз, который удался и не удался. Плюс 7-9-2-7-2-42-48.
6: Мы сейчас можем написать, смотрите, в Максе идет, да, опрос, чьи голоса вы любите слушать на БИМ-радио в Максе. Вот, пожалуйста, определять с голосом Петра. Пишите, я люблю слушать, как Петр разговаривает с Панч Бо. Оба. Дряхлого старика, например, продолжает контакт. Сейчас он на меня вот глаза отвел, потому что я его перебила, да.
5: Или за чах в инцидент.
6: Да, ты мне можешь мстить вот так.
5: Давайте,
6: легко.
5: Я буду разговаривать так. Вы же любите вот этот обувь?
6: Ненавижу просто.
5: Напиши 792-72-42.
6: Самый кошмарный из всех, что у тебя есть.
5: Благодарим арабский мир, который подарил нам эти чудные цифры. Итак, мы говорим о сюрпризах. Что же вы нам пишете? Здравствуйте. Детям сказали, что летим на море. Да, давно не были на море. Они аж заплакали от счастья. Заплакали, запрыгали. Ладоши захлопали. Вот это прекрасный сюрприз, я понимаю. Море вообще великолепное. Море успокаивает, знаете. Море оно вообще
6: успокаивает
5: как...
6: шум воды.
5: Шум воды. Вот у вас это в термосе шум воды. Гульнарочек с нами. Ярослав и Петр, добрый вечер. Здравствуйте. Голоса ведущих. У всех у вас очень красивые. Не будем никого обижать. Вот так говорит Гульнарочка. А про сюрприз? Она говорит, сюрприз. Вот у нас нежданчик сын наш. Сынулька вот неожиданно появился, понимаете? Его очень, конечно, дочка хотела. Именно братик. Братик хотела, понимаете? И сюрприз удался. Она и сейчас кайфует. Они говорят, сейчас кайфуют друг,
6: а
5: от, друг от друга.
6: Я сейчас вообще не кайфую.
5: Дочке 23, сыну 10.
6: Прям так 23?
5: В 23.
7: Ого, за что ты говоришь? Сегодня. Я все расскажу маме.
5: Кайтавый тамада заика на ваш праздник приглашать.
7: Дорого, да?
5: Примерно так. Вот о сюрпризах сегодня мы говорим. Сюрпризы, которые у вас удались. Ну и, конечно, интересно послушать историю о сюрпризе, который не удался. Обычно это бывает такая веселенькая история. А пока о дорожной обстановке.
6: О, да.
2: БИМ-радио.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.
5: Ну что ж, 6 баллов, движение затруднено. Сейчас в городе сообщает об этом нам Яндекс.Карты. За что низкий поклон, бьем челом. Крупные пробки. Улица Олега Кашевого, улица Петра Витера, от улицы Дементьева до проспекта Фатыха Амирхана. 29 минут вы там потратите. Улица Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали 22 минуты. Тихомирного от Нурсултана Назарбаева до улицы Бутлерова 15 минут. Улица Островского от Кавина Аджми до Пушкина 13 минут. Время проезда и 12-минутное затруднение на Кулгали от Юлиуса Фучика до улицы Комиссара Габишева. Вот так. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская, она же Кремлевская, скажет мне Альберт Ботанин. Свободно в обе стороны. Мост Миллениум из центра затруднения в 3 балла. Кировская дамба в центр 2 балла. Из центра 6 баллов. Третья транспортная дамба в центр 1 балл. Из центра совершенно свободно. Еще раз благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Конечно же, всем желаем удачи в пути. Совсем скоро услышимся уже в новом музыкальном часе. Будьте вместе с нами на 102.8.
4: Дёвые заметки на БИМ-радио.
0: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: ничего менять.
1: Мы орали. Так, мы давно не орали. Не давайте сегодня орать. А где мы еще будем орать, если не на радио? Если мы будем орать на улице, нас заберут. А на радио знали, что не заберут? Еще и денег заплатят. Алмаз пишет, будем подпевать? Конечно, будем.
2: Давайте, Алмаз, все вместе.
1: Алмаз, бриллиантик, поем громче!
2: Держим!

0: Ну вот так вот динамичненько мы входим в новый музыкальный час. Это 17.18.59, а 17.59, в общем, сейчас будет 18.00. В общем, здравствуйте всем, здравствуйте.
1: Здесь. Эй, прочь дороги, брат.
0: Эй, прочь дороги, эй, прочь дороги, брат. Да, я проеду.
1: Петр, ты.
0: А?
1: Петр здесь, и я Рослав.
0: Ну-ка, от винта.
1: Ну-ка, отвали.
0: Ну-ка, замолчи.
1: Да, всем здравствуйте, вечернее. Какой клёвый плащ. Там что-то такое же девчонки на бэк-вокале кричали.
0: Конечно, это клёвый плащ.
1: Ну, где-то в темноте, кто их не видел.
0: Клёвый плащ.
1: В общем, всем клёвый плащ. Сегодня вам пригодился бы. Всем здравствуйте, вечернее шоу Трубим, второй час. Береги злодей.
0: Как петь тогда хочет.
1: Обожаю. А как вообще, я сегодня, кстати, у меня есть тренер, она всегда, у нее английская музыка. Я говорю, а где русская? Она говорит, я не могу, я начинаю петь и сбиваюсь. Вот я так же начинаю работать на познакомой подложке. Тем более, это же в детстве мы же так все ждали эти мультики по телевизору вообще.
0: Конечно, конечно. И сюрпризы, кстати, в детстве мы тоже ждали. Особенно неожиданно.
1: А сейчас ждем? А мы вообще взрослые, ждем сюрпризы от этой
0: жизни? Да какие
1: жизни?
0: Мы взрослые, я вас
1: сейчас,
0: это сейчас...
1: Сейчас, не дай бог, сюрприз,
0: а, да? Тебя сейчас немножко расстрою. Какие
1: ставку
0: взрослые?
1: Ставку ипотечную подниму.
0: Какой ты взрослый?
1: Сюрприз!
0: Ты что говоришь-то? Вот это все мы маленькие дети просто немножко стали. Подросли маленькие, это все. А так и все дети. Ой. Вот об этом мы сегодня с вами и будем разговаривать. Мы еще в этом часе играть, кстати, будем. Да? Вы помните?
1: Да.
0: Опять будем тренировать память. Значит, это будет запоминайка. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Запоминайка, это наши мессенджеры. Макс, Телеграм, пожалуйста, вашему вниманию. Говорим сегодня о сюрпризах. Как вот тайны сюрприза раскрыть, да? Как сохранить интригу и не испортить тот самый замечательный момент вот этого сюрприза. Сюрпризы, которые удались или которые совершенно вам не удались. Вот об этом мы
1: или
0: и разговариваем.
1: Не сдались.
0: И сюрпризы, которые вам не сдались, но приходится их делать. Такое тоже бывает.
1: А еще муха не залетела. Видел, как я рот открыла?
0: Да, сразу это. Сквозняк пошел.
1: Заходите в мой дом!
0: Сквозняк
1: так,
0: пошел.
1: Так, и мы тут еще, у нас опрос есть в Максе. Это в наших мессенджерах, в нашем канале в Максе. Какой голос на Бимрадио вы любите слушать? И вот нам Реджон, ну, наверное, Регина, да, я так полагаю.
0: Регион
1: я люблю
0: просто?
1: Слушать себя, когда себе. Попадаю в прямой эфир. Простите.
0: Молодец.
1: А вообще. Вы звоните почаще, мы тоже будем вас слушать.
0: Сегодня в игру можете позвонить, себя послушать.
1: И память свою продемонстрировать.
0: Совершенно верно.
1: Да, Артем Патрин нам пишет. Доброе время суток. Я тоже ору с вами за рулем.
0: Молодец.
1: Я прям представляю, что Артемка ждет, когда мы начнем орать, чтобы тоже в конце рабочего... Вот так вот, потому что работа такая тяжелая.
0: Вы сейчас кашляли, что надо обратиться к профессионалу. Какой-то кашель у вас нездоровый.
1: Сюрприз на даче ночью прикрутил тапочки жены к полу.
0: Вот это прикольно.
1: А чего не спалось вообще,
0: прикольно.
1: Бабай?
0: Прикольно. Это Бабай написал? А я просил его напишите сюрприз, который вы устраивали.
1: Ох, она так танцевала утром, потому что туалет был уличный.
0: Это смешно.
1: Зато есть что вспомнить.
0: Слушайте, молодцы, это же вот весело вот так иногда друг под другом подначивать, подтрунивать, подшучивать. Прикольненько, весело, интересно, динамично, великолепно, потрясающе. Смотрите, он возвращается. Пока вы молчите, он возвращается.
1: Ненавижу тебя. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Любите ли вообще сюрприз делать, удачные, неудачные? Я говорю, вот взрослым вообще нужны сюрпризы или лучше вот все по факту? Почему мы сейчас раньше... А что тебе подарить на день рождения? А пусть это будет сюрприз, а потом... И это все, что ли?
0: Да.
1: А поэтому...
0: Опять носки!
1: Опять носки!
0: Мой
1: за собой сам, ничего больше делать не буду.
0: Устроила викторину про мужа. Пишет нам слушательница.
1: Для мужа.
0: Для его дня рождения. Ну, на его день рождения, видимо, да, устроили викторину. Сюрприз хотели сделать. Но вопросы были слишком сложными.
1: Сама не ответила.
0: Слишком сложными. Он расстроился, что, видимо, никто не знает его так хорошо, как его драгоценная супруга. Вывод. Учитывайте уровень знаний адресата и для кого вы эти викторины придумываете. У меня тоже такой был сюрприз. Викторин придумал, понимаешь, провожу, а по мне потом подходит, говорит, а что вопросы такие сложные? Я говорю, так это школьная программа. Не надо умничать. Я говорю, хорошо, не будем. Вот так вот. Чем проще, тем лучше. Кубик какой формы? Квадратный. Молодец. Вы в четвертьфинале.
1: Что-то глаз чешется у меня. Ты видишь?
0: Пока вы чешете глаз, мы послушаем песню. Бим-радио.

0: информация на правах рекламы, мои дорогие, от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кизляр». Диагностический центр «Кизляр» — современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кизляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кизляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
3: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Татары не знают слова «назад». Только «Алга», только «вперед». С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» — лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-741.
7: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой – в компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровли, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14-Б. 249-19-29. Подробнее на timerkirpich.rf.
8: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
9: Я ротель, это...

0: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
3: В Мисти парке!
4: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
3: В Мисти парке!
5: Огромный Мисти парк! ТЦ «Мега», проспект Победы, 141.
6: Это круто!
7: Небольшой НА, 0+.
8: Низкие цены.
9: Паркет плюс.
8: Широкий ассортимент.
9: Паркет плюс.
8: Кварц-винил, ламинат и паркет.
9: Паркет плюс.
8: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
10: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
11: 211-00-73. 0+.
12: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
13: Кто все это повезет?
14: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 293-99.
5: ТЦ «Мега». Проспект Победы, 141.
6: Это круто!
7: Небольшой речев НА, 0+.
8: Низкие цены.
9: Паркет плюс.
8: Широкий ассортимент.
9: Паркет плюс.
8: Кварц-винил, ламинат и паркет.
9: Паркет плюс.
8: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
10: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
11: 211-00-73.
7: 0+.
12: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
13: Кто все это повезет?
14: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.

0: 3.
1: 0+.
2: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
3: Кто все это повезет?
4: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
7: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Криминальная хроника. Сегодня в ДК «Железнодорожников» заезжий аферист под видом произведений Ференса Листа, ничего не подозревающей публике, 2 часа играл Шуберта.
2: Game over. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Я не

0: мальчишки и девчонки, а также их родители. Невероятное из чего-то сейчас в студии происходите. Надела на самые эти самые...
1: Короче, подождите, знаете, что за эфиром происходит? Вот чего? Я трансляцию, конечно, не веду.
0: Не надо, так
1: в общем,
0: расскажи.
1: А мне тут привезли кое-что.
2: Причем она забыла об этом, представляете?
1: Да,
2: сюрприз.
1: Такой,
2: ей подготовили сюрприз, она о нем забыла, что вообще я случайно нашел.
1: Лисан Батрединова мне
2: на минуточку
1: привезла.
2: Спасибо большое, да. Лисан.
1: Она привезла тут кое-что, и здесь вот бюстгальтер лежит.
2: Ну как бюстгальтер? Ну, прости, господи, одно название.
1: Он вообще полностью из кружева.
2: На маленькую рыбку ловить, вот ходить.
1: Иди ты.
2: Сердечко маленькая такая.
1: А знаешь, это, между прочим, нормально. Все выглядит... В общем, я прям мерю, но на кофту и...
2: Мальков ловить. Отлично. Ты супергерой теперь.
1: А я сейчас возьму свой канал.
2: Они же все это поверх одежды надевают.
1: Сейчас, подождите, я запишу.
2: Дурник. Им под одежду надеть нет, они сверху все напяливают.
1: Ну, тут еще что-то есть, я сейчас посмотрю. А, там еще топ какой-то. Ну, ты пока по теме напомни.
2: Ну, слушай, там тапки вообще классные. Вот тапочки надели, они прям это... Так, вот чтоб ножки твои
1: отдохнули.
2: Ой, давай. Я напомню. Тема у нас сегодня с вами такая. Про сюрприз мы говорим. Тайны сюрприза. Как сохранить интригу и не испортить момент. Сюрприз, который удался, или сюрприз, который,
1: что, снимаю,
2: конечно,
1: что
2: не удался. Нет, нет, оставь.
1: Нет, а тут еще есть, смотри.
2: Теплее
1: сейчас
2: будет.
1: Сейчас тут еще есть у нас.
2: Греет. Ну вот, о сюрпризах мы с вами говорим. Вот такие вот сообщения. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ну, шикарно. Вот это вот поинтереснее.
1: Мне кажется, это
2: вот это поинтереснее.
1: Сейчас я померю.
2: Давай, вот на черное, на белом. Угу, ага, будет сейчас хорошо смотреться. Написала любовное письмо, пишет нам Светлана. Но оставила черновик на столе. Ха-ха-ха-ха. Парень нашел его раньше времени. Теперь шифрую все. Вот понимаете, вот энигма теперь настоящая. Все в шифрах. Хотел удивить семью поездкой в парк, но забыл предупредить водителя. В смысле, куда поедем, чтобы предупредить? Тот позвонил жене, и сюрприз провалился. Всегда согласовывайте цепочки.
1: Нормально. Какие цепочки, золотые?
2: Можно разные. Можно цепочки доставок, например, согласовывать.
1: Еще
2: ну
1: что?
2: Вот, ну что? Вот. Сюда. Вот уже совсем другое дело. Ленточка какая-то в косе там есть,
1: она
2: понимаете?
1: Утяжка, это утяжка.
2: Утяжка?
1: Утяжка, да, жена этого.
2: Это так Павел Воля свою супругу называет. Ну, ты моя утяжка. Написала тайное послание. Так, вот такое. Так,
1: ага,
2: так, так,
1: я тебя слушаю,
2: нет,
1: ты рассказывай.
2: Про воздушный шар вы, по-моему, читали, да?
1: Про два воздушных малька ты уже рассказала.
2: Собрала для мамы альбом с фото из детства, распечатала снимки, спрятала в коробочке из-под обуви.
1: Ага.
2: Она не подозревала, пока не открыла. Вот этот сюрприз, который удался. Видите, как хорошо. А вот еще есть тайна. Организовал встречу с одноклассниками жены. Ух ты. Ух ты. Предупредил всех молчать.
1: Ага.
2: А ей сказал, что идем в кафе. Ее радость была бесценна. Вот о таких вот приятных моментах мы сегодня с вами и говорим, наши дорогие радиослушатели. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. В этом часе, кстати, мы будем еще играть в запоминайку. Совсем скоро вас пригласим. Там у меня коллега уже дописал все словосочетания.
1: Нет,
2: она же не примеряет сейчас в кружочке, в квадратике. В это ничего не снимает. Нет, для вас как раз причем. Вот, снимает все. Сначала снимает, потом надевает, потом опять снимает, опять надевает, потом в кружочек запиливает.
1: Вот тебе работать со мной. Как тебе со мной работать?
2: Нормально работать. Еще раз, да, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Я напомню, кстати, у нас тут в группе Бимрадио в Максе, вот все, Ярослав об этом
1: напоминает. Ну, какой, черное или белое белье красивее?
2: Ну, белое на черном смотрится лучше.
1: Да.
2: Прозвучало как-то.
1: Надо парня спросить.
2: Да. Идет там голосовалка, что ли? Не голосовалка, а как это
1: называется?
2: Там идет опрос.
1: Кого на радио вам нравится больше слушать? Из ведущих, конечно.
2: Да, кого из ведущих вы любите слушать больше. Да, пишите больше. Петр Нижинский. Через «и» везде пишется. Ну, вот, а я сам. Многие через «е» пишут. Просто там не отрицательная форма.
1: Я утянула! Нормально?
2: Да там ты сама не утянись. Во! Отлично! Классно смотрится. Реально классно смотрится. Вот давай теперь в кружочек, чтобы все посмотрели, как ты сейчас еще лучше выглядишь. Да. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры. Говорим о сюрпризах. Ну, я считаю, что сюрприз, как минимум, от Лейсан в твою сторону удался.
1: Ой, спасибо. Личная жизнь-то налаживается.
2: На минуточку.
3: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
2: Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль.
3: Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм.
4: Классический шашлык-халяль 250 рублей за килограмм.
5: Успейте купить по адресам Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А.
6: «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
7: Ваш секрет.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

0: 74.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
1: Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ОСЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Низкие цены.
6: Паркет плюс.
5: Широкий ассортимент.
6: Паркет плюс.
5: Кварц-винил, ламинат и паркет.
6: Паркет плюс.
5: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
7: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НМ. 17 мая. Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба.
9: О, футбольный клуб Рубин. Украинство 18-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
10: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
11: Шустриков.
10: И как он?
11: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
10: Повезло.
12: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
13: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

сидим, ждем, когда же вы позвоните-то, сами не сказали. 292-102-8, номер телефона в студии, на подходе у нас игра «Запоминайка», два игрока, мальчик и девочка нужны, звоните прямо сейчас.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Так, давайте-ка посмотрим, что нам обещают синоптики. Вот на данный момент у нас облачно, без осадков. Температура до плюс 19 градусов. Ночью чуть-чуть похолодает, ну, плюс 17 обещают. Также будет облачно. Осадков не ожидается, что уже радует. А вот завтра, 14 мая, с самого утра, нам синоптики обещают небольшой дождик. Грибной дождик. А нет, а сырный дождик мой. Вспоминается мне такой мультик. Днем завтра будет также облачно. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит плюс 20, плюс 22 градуса. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
2: Желтые лампочки.
0: Зеленые тапочки.
2: А, красные шапочки.
0: Запоминай-ка на Бим-радио.

0: Всем, да, сейчас, что должна была рассказать-то? Правила игры, наверное, игра «Запоминайка». Ты меня сбиваешь своими этими... В общем, игра «Запоминайка». До нас звонились игроки, которые не в курсе, что это за игра.
1: А, мы сейчас расскажем.
0: А что, разве не зубы? Я говорю, а как вы часто вообще слушаете... Как вы часто слушаете вечерние эфиры? Итак, игра «Запоминайка». Нужно собрать цепочку из словосочетаний. Сегодня словосочетания так или иначе связаны с
1: сюрпризами.
0: Да, из пальца высосанные, честно говоря, словосочетания.
1: Нормально, я вот сейчас просто ыкал, потому что прочитать хотел, вот что у тебя написано тут. Не всегда же я ваш почерк понимаю, но вот...
0: Я стараюсь.
1: Понял. Сертификат «Семейный парк активного отдыха» у нас на кону. Давайте познакомимся с нашими игроками. Первая до нас дозвонилась Айгуль. Здравствуйте, Айгуль.
2: Добрый вечер.
1: Вы любите сюрпризы, Айгуль?
2: Да.
1: Какой самый приятный сюрприз в вашей жизни для вас кто-то делал?
2: Ах, не вспомню сейчас так. Ну вот сюрприз сегодня, новая игра, я не вспомню.
0: Я ничего не поняла.
1: Мы вас не очень хорошо слышим, надо телефон в стандартный режим перевести.
2: Алло.
1: Да, вот теперь
2: так
1: лучше.
2: Слышим?
1: Да, так лучше.
2: Вот сюрприз, сегодня новая игра, я не в курсе.
1: Ну, видите, какой хороший сюрприз, а он как минимум всегда будет веселым, уж поверьте. Мы обязательно все сейчас расскажем в подробностях. Познакомимся с вашим оппонентом, это у нас Алексей. Здравствуйте, Алексей.
3: Добрый вечер.
1: Вы кому-нибудь сюрприз готовили?
3: Конечно.
1: Ну так, чтобы он прям сюрпризом был. Удалось?
3: Да, конечно.
1: Это был хороший сюрприз или неудачный был опыт?
3: Ну, им понравилось.
1: Все, вам понравилось, да, адресату? Здорово. А что за сюрприз был, если не секрет?
0: Они честные люди?
3: Ну, мы один раз с другом организовали поездку в Минск. Только сначала мы это выдали за поездку в Москву. Ага. Женам сообщили за 2 часа до отправления поезда, что собирайтесь, мы через 2 часа будем уже в поезде в Москву. А потом переехали, когда в Москве, с Московского на Белорусский вокзал, рассказали, что все-таки мы едем дальше, в Минск. В общем, погуляли отлично.
1: Здорово, здорово, здорово. Вот это интересненько. Ну, давайте еще раз правила. Смотрите, у нас несколько словосочетаний. Ну, по 7, по-моему, да, сейчас у нас получилось?
0: Да, по 7.
1: Ваша задача по очереди. Ну, в порядке живой очереди, да, учитывая, что Айгуль дозвонилась первой, она будет выбирать, с кем будет играть и будет стартовать первой. Собрать целую цепочку этих словосочетаний. Ну, вот, например, давайте сейчас вот...
0: Например, бодрые руки.
1: Я говорю, бодрые руки.
0: Рыбные крюки.
1: И начинаю с первого. Бодрые руки, рыбные крюки.
0: Невероятные муки.
1: Невероятные, ага, бодрые руки, рыбные крюки, невероятные муки. Я, по-моему, налажал, да?
0: Ну, что-то где-то как будто да.
1: Да, вот. И нужно собрать целиком вот такую вот цепь словосочетаний. Они непростые, они специально так написаны, заковыристо, чтобы немножко напрячь, так сказать, серое вещество. Итак, Айгуль, вы дозвонились первая. С кем будете играть?
2: По классике «Петр, не подведи» или все-таки Ярослава?
1: С Ярославой будете играть?
0: А я вот на Петра пальцем показал. Я, мне показалось по вашему голосу, что вы позвонили и будете играть с Петром.
1: Я так и не понял, с кем играть.
2: Ну, «Петр, не подведи».
1: А, будете играть со мной, да?
2: Хорошо.
1: По классике это замечательно.
0: Хорошо, уговорил.
1: Вам по классике кто больше, Рахманинов, Шуберт?
2: Понятно. «Петр, не подведи» будет.
1: «Петр, не подведи». Ладно. Правила понятны вам?
2: Да.
1: Ну, давайте попробуем.
4: Запоминайка.
1: Откуда это у нас такой? А, сейчас, погодите, это я тут налажал, короче.
4: Запоминайка.
1: Да, сейчас вот еще раз поставим. Минуточку, я забыл поставить. Минуточку. Где же она, где же она, где же она? Вот она. Вот она моя минуточка. Ну, пока нормально не подвожу, да?
2: Лажаем что-то.
1: Сейчас, секундочку. Сейчас все будет. Вот так вот. Все, поехали. Скачущий персонаж.
2: Скачущий персонаж.
1: Симпатичный крыс.
2: Скачущий персонаж, симпатичный крыс.
1: Уставшие фокусы.
2: Скачущий персонаж, симпатичный крыс. Уставший фокусник.
1: Фокусы. Сначала. Фокусы.
2: Скачущий персонаж, симпатичный крыс, уставший фокус.
1: Неожиданный подарок.
2: Скачущий персонаж, симпатичный крыс, уставший фокус, неожиданный подарок.
1: Острая еда.
2: Скачущий персонаж, симпатичный крыс, уставший фокус, неожиданный подарок, острая еда.
1: Пугающий звонок.
2: В качестве персонажа симпатичный крыс, уставший фокус, неожиданный подарок, острая еда, пугающий... Блин, забыла слово.
1: Тын-дын! Тын-дын! Тын-дын!
2: Пугающий звонок.
1: Это я звонок изображал, да.
2: Спасибо.
4: Запоминайка.
1: Да что ты будешь делать? Это криворукий какой-то прям сегодня.
0: Я же сказала, рыбные крюки, получается.
1: Рыбные крюки. Ну что, мы как, зачитываем звонок-то последний?
0: Ну, время как будто закончилось там уже, конечно. Ну, давай посмотрим, давай, потом, сколько у вас получается.
1: Знак вопросика поставлю. Если со звонком, то 6.
0: Да.
1: Если со звонком, кто там чешется?
0: Это не я.
1: Кто там чешется?
0: Алексей, вы здесь?
3: Да, так точно.
0: У вас там ветер, что ли, Алексей?
3: Нет, в машине я сижу. Ветра нет.
0: Ну, сидите, сидите. Вы только запоминайте, что я вам говорю. Хорошо, Алексей?
3: Хорошо, хорошо. Я
0: ну, помню. Давайте, начинаем.
1: Поехали.
4: Запоминайка.
0: Горячие танцы.
3: Горячие танцы.
0: Затянувшийся квест.
3: Затянувшийся квест.
0: С первого начинаем. Горячие танцы, затянувшийся квест.
3: Горячие танцы, затянувшийся квест.
0: Смешнючие шары.
3: Горячие танцы, затянувшийся квест, смешнючие шары.
0: Минорная песня.
3: Горячие танцы, затянувшийся квест, смешнючие шары, минорная песня.
0: Голодные гости.
3: Горячие танцы, затянувшийся квест, смешнючие шары, минорная песня, голодные гости.
0: Перчиковый пельмень.
3: Горячие танцы, затянувшийся квест, смешнючие игры, минорная песня, голодные гости, перчиковый пельмень.
0: Смешнючие шары, там потом минорная песня, потом голодные гости, перчиковый пельмень. Заново.
3: Горячие танцы, затянувшийся квест, смешнючие шары, минорная песня, голодные гости, перчиковый пельмень.
0: И пакетный пакет.
3: Пакет. Горячие танцы, затянувшийся квест, смешнючие шары, минорная песня, голодные гости, перчиковый пельмень, пакетный пакет.
0: Все?
1: А я, знаете, я за ничью.
0: Семь? Он же 7 назвал.
1: А я за ничью. Да, назвал 7.
0: Ну так он выиграл.
1: А я за ничью.
0: А я за Алексея.
3: А я выиграл, да.
1: Выиграли вы, да, Алексей. Да. Вы рады?
0: Это было круто и неожиданно, между прочим.
1: Вот это сюрприз. Вот это сюрприз. Ладно, так и быть. Айгуль, выиграли они нас.
2: Ничего страшного.
1: Вот и я так думаю, Айгуль.
2: Это первый опыт.
1: Не таких мы еще видали, правильно?
2: Обыгрывали.
1: Вот именно. Кому будем привет передавать?
2: Привет всем, кто узнал. Хорошего вечера, всем хорошей погоды, настроения.
1: Здорово. И вам тоже хорошего настроения, отличного вечера с любимой радиостанцией. Ну и давайте поздравлять нашего победителя Алексея.
0: Алексей, тут пишут, невозможно столько запомнить. Они жульничают, записывают куда-то. Они записывают, что вчера, что сегодня. Алексей, а вы как жульничали сегодня?
3: Запоминал, конечно.
0: Вот, а мы молодец. Вам верим, мы вообще, я вот девчонка наивная. Вы большой молодец, я сама не ожидала, вы очень быстренько раз-раз, особенно в конце, пакетный пакет, прям это чисто по-русски. Вы большой молодец, кому приветы будете передавать?
3: О, передаю привет всей Казани, которая сейчас болеет за Акбарс. Мчусь домой смотреть хоккей. Вот, желаю нашему Акбарсу победы. Ну и всем, кто меня узнал, всей Казани. И вам, ребята, Дим Радио, мы вас любим, вы клевые.
0: Спасибо.
1: За эфиром мы расскажем, как вы заберете свой подарок, поэтому трубку не кладите. Завтра вновь поиграем в это же время.
5: Желтые лампочки.
6: Зеленые тапочки.
5: А, красные шапочки.
6: Запоминайка на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: сервисе. Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.

0: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
1: Смотри.
2: Низкие цены.
3: Паркет Плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет Плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
3: Паркет Плюс.
2: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
4: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
9: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
10: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
11: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.

0: любим радио.
1: Тем временем в городе 4 балла. Сообщает нам об этом Яндекс.Карты. За что мы, конечно, благодарим. Местами. Затруднение, вот где эти местами находятся, сейчас и расскажу. Улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до Кулгали 21 минута. Время проезда. Улица Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до улицы Комиссара Габишева 16 минут. Левобулачная улица от Чернышевского до улицы Татарстан 14 минут. Также 14 минут на Оренбургском тракте от Даурской до проспекта Универсиады. И улица Тихомирного от улицы Туфана Минулина до улицы Бутлерова. Время проезда составит 12 минут. Посмотрим, что происходит на мостах и дамбах. Все зелененькое. Ленинская дамба в обе стороны свободна, так же, как и мост Миллениум и третья транспортная ТЮ, сказали бы преподаватели английского. Кировская дамба в обе стороны затруднения в 1 балл. Ну, это, согласитесь, вообще ерунда какая-то. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Соблюдаем все правила дорожного движения. И всем желаем удачи в пути. Совсем скоро услышимся в новом Усчасе.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: уже что-то.
1: А зачем же петь, когда можно просто говорить правильно? Да, это третий час вечернего Трубима на 102.8 FM. Ну, согласись, что-то в этом есть весеннее настроение. А? Ну, пусть отстану. Да выбрось ты этот телефон в стену. Пущай разлетится к ядрене фени. Вот примерно так поступил наш замечательный слушатель. Бабай! Про розыгрыш, когда мы говорили, ну не про розыгрыш, про сюрпризы. Я дочитаю. Я еще спрашивал, какие сюрпризы вы подшучивали там на свою супругу? Он говорит, да. Еще один раз, говорит, я поменял пин-код на телефоне. Такой вообще юморист, смотрите. Поменял пин-код на телефоне у жены, она чуть весь экран не разбила. Вот как я и говорил, к ядрене фени. А потом, говорит, сделал вид, что помог ей разблокировать. Мой герой, сказала она ему наверняка. Молодец. Молодец, бабай. Да, о сюрпризах и их продолжении мы говорили с вами сегодня. Что такое тут просит что-то поставить? Не знаю, я так это что-то ругательно, как все на английском написано. В общем-то, сюрпризы нужны, сюрпризы важны. Когда кто-то делает сюрпризы, это всегда здорово. Ну, не обламывайте, конечно, тех, кто готовит для вас сюрприз своими вот этими вот пытками, своими инквизиционными. Не превращайтесь, понимаете, в этого самого Торквемаду. Что ты мне? Какой сюрприз ты мне сделаешь? Что ты мне подаришь? Дождитесь. Все будет. Вот видите, как сегодня Ярославе тоже сюрприз подогнали. Вот она рада.
0: Да, по мне.
1: Слышите, как она сегодня?
0: Вы слышите,
1: невероятно
0: как
1: рада.
0: Как я рада сегодня, да. Мне, кстати, имя Рада нравится женское.
1: Симпатичное имя.
0: Такое.
1: Есть у меня такая знакомая, когда мы с ней знакомились, она представлялась Рада. Мы сказали, да, мы очень тоже, но как же вас зовут? Говорит, Рада. Говорит, прекрасно, мы тоже очень рады. А как же вас зовут? Это, как знаете, из истории Горидзе, а зовут меня Авас. Ну и давайте перейдем.
2: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
0: Здесь на Бим-радио до 19.40. Успевайте принять участие. Нужно продолжить фразу в нашем мессенджере. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. На кону у нас подарок имеется за лучший ответ. И сегодня у нас подарок. Это...
1: подарочный сертификат в ирландский паб.
0: Итак, фраза сегодня на «Забавушку» звучит вот так. Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Мария после того, как... Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Мария после того, как. Вот что же там такого случилось? Давайте пофантазируем. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Игра «Забавушка». Нужно продолжить фразу «Успеть». Да, лучший ответ в конце часа мы будем награждать сертификатом в паб. Итак, еще раз игра «Забавушка». Фраза «Какой неприятный сюрприз», сказала домохозяйка Мария после того, как.
1: Ну, желательно с юмором и чтоб неожиданно, конечно, да, вот на разрыв шаблона, чтоб прям тянуло. Это будет прям вообще великолепно тогда. Еще раз, да, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Вот, пожалуйста, туда свои фантазии и направляйте. До 19.40 принимаем ваши фантазер.
3: Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
4: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Вы думаете, что знаете «Отелло»? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
6: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
8: Низкие цены.
9: Паркет плюс.
8: Широкий ассортимент.
9: Паркет плюс.
8: Кварц-винил, ламинат и паркет.
9: Паркет плюс.
8: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
10: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
11: В Мисти Парке!
12: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
11: В Мисти Парке!
13: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
14: Это круто!
15: ИП Жуличев, НА, 0+.
3: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НМ. 17 мая, Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба.
16: О, футбольный клуб Рубин. Украинство 18-169-00-13-120. Казань, Копылова 2, 0+.
17: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани Деревенька.
18: Парищик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16-3.
19: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2-930-800.
20: Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алкоголь на Оксану не действовал, а воспитание не позволяло. Поэтому она просто притворялась пьяной и доступной.
2: Что?
0: Ай, ничего, показалось.
3: Я боюсь. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Здесь на Бим-радио до 19.40 принимаем ваш ответ в наши мессенджеры. Нужно продолжить фразу как-то креативно, необычно, быть может, философски. Даже юмор, он, конечно же, приветствуется. Черный, но исток прям смешной. Итак, фраза. Подарок у нас есть.
2: Подарок у нас есть. Сертификат в ирландский паб.
1: Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Мария после того, как... Итак, что вы пишете? Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Мария после того, как получила счет за отопление в мае.
2: Ох, на тонком.
1: Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Мария после того, как случайно села на пипедастер.
2: Ох, на тонком. Тесте. На тонком тесте.
1: Там от Юли зайди, пожалуйста, помогай.
2: Сейчас.
1: Помогай.
2: Давай.
1: Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Мария после того, как от Карлсона улетели штаны.
2: Так.
1: После того, как Махмуд улетел на вертолете проводить коробку передач.
2: Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Мария после того, как с любовью посадила рассаду огурцов, а утром увидела, что соседний кролик устроил здесь шведский стол. От ростков остались только аккуратные пеньки и довольная улыбка на мордочке виновника. Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Мария после того, как открыла холодильник за кусочком сыра. Там ее муж романтично устроил пикник для коллеги. Вино вредит вашему здоровью, фрукты не вредят вашему здоровью. И записка: на кухне не шуметь, мы работаем над квартальным отчетом. Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Мария после того, как нашла в кармане старого халата 5000 рублев. Обрадовалась, а потом вспомнила, что это прошлогодние деньги на черный день, которые она откладывала, чтобы купить себе сапоги. А сапоги так и не купила, потому что забыла, где деньги лежат. Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Мария после того, как обнаружила в шкафу аккуратно сложенные вещи мужа с бирками. Рядом записку: дорогая, это мой новый гардероб, старый я оставил тебе. Вдруг пригодится для дач.
1: Все?
2: Я справился.
1: Ты молодец. Плюс 7-927-242-102-8. Наши мессенджеры. Нужно продолжить фразу. Игра за бабушка. Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Мария после того, как...
3: Бим-радио.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «За бабушка» на Бим-радио.
1: «Какой неприятный сюрприз», — сказала домохозяйка Мария после того, как... Игра «За бабушка» до 19.40. Есть еще немного у вас времени, чтобы принять участие. На кону классный подарок. Итак, давайте к ответам. «Какой неприятный сюрприз», — сказала домохозяйка Мария, когда увидела, что у нее порвались штаны.
2: «Какой неприятный сюрприз», — сказала домохозяйка Мария после того, как открыла банку с домашним вареньем, а там вместо малинового оказался суп, который она случайно разлила в банку неделю назад и забыла.
1: «Какой неприятный сюрприз», – домохозяйка сказала Мария, когда получила квартплату июля. «Какой неприятный сюрприз», – сказала домохозяйка Мария, когда посмотрела последнюю серию сериала «Просто Мария».
2: «Какой неприятный сюрприз», – сказала домохозяйка Мария после того, как аккуратно развесила белье во дворе, а соседский кот решил, что сушилка – это новый аттракцион для лазанья. Через минуту просто не висели на заборе. Наволочка на ветке яблони, а кот гордо восседал на столбе с носовым платком в лапах».
1: «Какой неприятный сюрприз», — сказала домохозяйка Мария после того, как Петр не прочитал все ее сообщения.
2: «Ну, кстати, домохозяйка Мария, как раз этим и занимаюсь. Какой неприятный сюрприз», — сказала домохозяйка Мария после того, как с гордостью поставила торт на стол. А ее сын радостно воскликнул: «Мама, ты сделала шоколадный торт с морковкой!» Оказалось, она перепутала баночки с какао и молотой морковью.
1: «Какой неприятный сюрприз», — сказала домохозяйка Мария после того, как Ярослава увела у нее парня.
2: «Какой неприятный сюрприз», — сказала домохозяйка Мария после того, как запустила стиральную машину на деликатный режим. А та, издав странный гул, начала танцевать по кухне, словно робот на дискотеке, разбрызгивая мыльную воду во все стороны.
1: «А у меня все как будто бы...»
2: «Какой неприятный сюрприз», — сказала домохозяйка Мария после того, как отодвинула шкаф, чтобы протереть пыль, и обнаружила там древний склад из трех носков без пары, фантик 2010 года, потерянной сережки и игрушечного динозавра, который, кажется, был в бегах прошлого лета. Вот как? А теперь... А нет, это не кончилось. «Какой неприятный сюрприз», — сказала домохозяйка Мария после того, как это вы прочитали, и это вы тоже прочитали. А мы еще готовы прочитать ваше сообщение, поэтому присылайте. +7 972 72 42 8. Продолжайте фразу «Какой неприятный сюрприз», — сказала домохозяйка Мария. Остается не так много времени до 19.40. Будем принимать ваши варианты.
3: Бим-радио.

0: представляю, как, знаешь, это на машине с открытым вот этим верхом кабриолете, где-нибудь несешься по дороге у моря. Красота. Это Bruno Mars, между прочим, I Just Night. Вот такая вот замечательная композиция. Ох ты, боже мой, Глеб, не стоит так делать. Пришел уже Глеб. Значит, скоро здесь будет пониженная тональность. А у меня для вас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кюзляр». Диагностический центр «Кюзляр» — это современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кюзляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте «Клиники Кюзляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте algadefisforum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.

0: по украшениям труси. Делимобиль РУ. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2 930 800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Мария после того, как протерла экран и 30 сантиметров перестали хорошо смотреться. Это смешно.
2: Это из вчера эхо. Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Мария после того, как Петр и Ярослава решили постирать ее кружевной фартук. Теперь он напоминал скорее салфетку после пикника. Уменьшился в размерах и приобрел неожиданный сиреневый оттенок из-за случайно закинутого туда носка. Видимо, твоего.
1: Какой неприятный сюрприз, подумала домохозяйка Мария после того, как прозвенел будильник в 6 утра, и она поняла, что она не домохозяйка, а надо идти в офис.
2: Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Мария после того, как Юлька написала на Бим-радио. Всем привет! У тети Маши в холодильнике такие вкусные пирожки, что их надо срочно спасти. Они уже третий день ждут, когда их съедят. Через 5 минут к дому выстроилась очередь, и соседей с тарелками тарелочники пришли.
1: «Какая неприятность», — сказала домохозяйка Мария, когда все женатые мужики ее задолбали. И пошла она работать.
2: Угу. Молодец.
1: «Какой неприятный сюрприз», — сказала домохозяйка Мария, после того, как пылесос проглотил любимые трусы мужа.
2: «Какой неприятный сюрприз», — сказала домохозяйка Мария, когда встала на весы после недельного жора в новогодние праздники.
1: «Какой неприятный сюрприз», — сказала домохозяйка Мария, когда услышала голос Глеба с Бим-радио.
2: Мы можем это устроить, кстати, пожалуйста. Ну-ка, Глеб, испорти настроение людям.
1: Всем Мариям.
3: Скажи, привет, Мария.
1: Какой неприятный сюрприз.
3: Какой неприятный сюрприз, Мария.
1: Сказала домохозяйка Мария. Скажи еще, бу. Сказала Мария, когда неожиданно появился Виктор из сериала «Просто Мария».
2: Какой приятный сюрприз, сказала домохозяйка Амаяка Акопяна после того, когда нашла у него 2 грамма симсалабима и коробку ахалай-махалая.
1: Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка и мать 4 детей Марии, когда получила подарок от мужа щенка Чихуахуа.
2: Ага, Локомотив Акбарс 02, спасибо, Эдуард.
1: Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Марии, когда увидела конденсат в карбюраторе. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Игра за бабушка. До 19:40 принимаем ваши варианты на окончание фразы. Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Мария после того, как...
0: Бим-радио. Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Давайте посмотрим, что у нас с погодой. По данным Яндекс, как раз-таки погоды. Сейчас в Казани 19 градусов. По ощущениям +18. К вечеру ожидается... +10 всего лишь, зато сегодня пасмурно и без дождя. Завтра в четверг, 14 мая, днем +23 градуса, к вечеру +20. Облачно, осадки будут ранним утром, далее пасмурно, облачно, переменная облачность и уже никакого дождичка здесь нет в четверг. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
4: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Группа ВКонтакте. Поздравления на тем. С тебя последняя строчка. Петр, ну хватит.
2: И не буду.
1: Будем, зато же, что будем делать, так это поздравлять тех, кто сегодня отмечает свой день рождения. Открывай группу Бим-радио Казань ВКонтакте. И давайте посмотрим, кто же из наших подписчиков, радиослушателей сегодня является именинником. Кого это мы будем за ушки дергать? Наталья Гизатуллина, Екатерина Фирсова, Регина Галямова из Альметьевска. Всему Альметьевску добрый вечер, здравствуйте. Роза Хадыева, Гульшат Халиловна, Елизавета Польская, Евгения Турунина, Анастасия Краснинская, Фанис Навриахметов, Ольга Соколюк, Олег Кириллов, Руслан Мухаммедшин, Татьяна Хасбиева и Нурия Гарипова-Ахметова. Дорогие именинники, с днем рождения, всех вам благ, будьте здоровы, пусть если сюрпризы, то всегда нужные и приятные. Мы вас любим. С днем рождения, конечно же, ура!
2: А я, в свою очередь, вам с удовольствием расскажу про заветный номер. 2-900-30-800. Ну, во-первых, можно им воспользоваться, если вы хотите дать классную рекламу на любимой радиостанции. А во-вторых, поздравить своих родных и близких, очень запоминающихся. Ну, правда, позвонить надо в будние дни и в рабочее время, то есть с 10 до 17.00 желательно успеть это сделать. 2-900-30-800. И розыгрыши в стихах под любимую песню, конечно же, и даже видеооткрытка может быть вам предоставлена. Пользуйтесь. Рассказываю, с кем из знаменитостей вы родились в один день. Итак, сегодня, 13 мая, на свет появились Алексей Салтыков, режиссер, актер Николай Пастухов, космонавты Владимир Джанибеков и Александр Калери, певец Стиви Вандер. Ну, тот самый замечательный афроамериканец, который пел «I just called to say I love you». Я думаю, мы услышим еще эту прекрасную песню. Актриса Людмила Нильская. Огромное количество всевозможных актеров. Я вот гляжу, давайте пробежимся по музыкантам, кто сегодня отмечает день рождения. Пожалуйста, Питер Габриэль. Знаменитый музыкант, бывший вокалист, кстати, группы Genesis, основатель студии Real Words. Также в этот день родился Ким Макалев, вокалист-гитарист популярной 80-й женской хэви-метал группы Girls' School. Также Пол Томпсон, барабанщик группы Roxy Music. И это еще не все. Я заметил, что сегодня на свет появился невероятный Исаак Иосифович Шварц, композитор, заслуженный деятель искусств России. Вы его песню все знаете, поверьте мне, вот она.
5: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

0: Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: получается.
1: Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Мария, когда увидела шайбу от своего любимчика Сашки Радулова. Игра за бабушка, напомню, дочитываем. Да, сегодня хоккей.
0: Сейчас же идет
1: а что Махмуд
0: Матыч.
1: Мне не пишет, что там происходит? Махмуд, ты что не пишешь мне? Так, а привет, Бим. От голоса Глеба можно... Простите, Мария нам пишет.
0: Ну, это же прекрасно.
1: Да, Марии можно писать.
0: Это же прекрасно.
1: А, какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Марии, после того, как алкоголик-садовод Иван пошел в лес, чтобы посетить белок с ответным визитом. Или белок. Белок, наверное, да?
0: Александр Невский, оказывается, еще сегодня родился. Вот.
1: А где... Подожди.
0: Что?
1: А где моя любимая Камила ТТ? Где Камила ТТ у нас сегодня?
0: Ай-яй-яй.
1: Это микс какой-то. Камила или Карина?
0: Какой неприятный сюрприз, подумала домохозяйка Мария, после того, как увидела, как ее муж заказал товаров на маркетплейсе больше, чем она.
1: Да. Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Мария, после того, как долго выбирала в магазине пельмени, что обморозило лицо.
0: Действительно, сюрприз неприятный.
1: Так, как будто бы все к этой минуте. Сейчас я обновлю быстренько у себя. Да.
0: Про пылесос читали вы, да?
1: Да.
0: Обморозил лицо.
1: Ну что, совсем скоро вернемся к вам с именем победителя сегодняшней игры за бабушка.
0: Обязательно вернемся. Сейчас, что вы там все это причмокиваете? Вот вам, пожалуйста, все. Сейчас будет Стиви Вандер.
2: Бим-радио.

0: Давай-давай, начинай. Давай-давай, начинай. Я уже наряд себе покупаю, между прочим.
1: Да?
0: Да, у меня реально уже есть красивый.
1: Мы хотим вам напомнить такую интересную историю, ребята, о том, что Бим-радио представляет долгожданную вечеринку. Вы ждали это целый год. Ночь и летний бал. Выпускной.
2: Выпускной по взрослому.
0: Ты так сказал незаманчиво. Выпускной по взрослому.
1: Выпускной по взрослому. Вот так можно.
0: Нам Карину надо, чтобы она сказала.
2: Выпускной по взрослому.
1: Мне кажется, так очень заманчиво. Выпускной по взрослому.
0: В общем, Бим-радио представляет, да, долгожданную вечеринку, ночь и летний бал, выпускной по взрослому, где вы сможете окунуться в атмосферу. Где можно? Уже. Можно все.
1: Да. Да.
0: А там дневник, дневник можно притащить. Мы с Петром...
1: Забудь про дневники.
0: Ну нет, тащите, тащите дневники.
1: В эту ночь тебе точно поставят отлично.
0: Посмотрим.
1: Живые эмоции.
0: Это да.
1: Смелый флер.
0: Ну, очень смелый.
1: И шашлычные... А, шальные танцы. Шашлычные, кстати, тоже были бы неплохо, но, может быть, мы и устроим. Аттестация короля и королевы, вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала, ну догадайтесь.
0: Петр, конечно же.
3: И Сквидвард.
1: За пультом.
2: Диджей Патрик.
1: Диджей Айон, конечно же. И, конечно же, хедлайнер ночи. МС Зори. 5 июня. Ресторан Максимилиан. Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: Строк 18+.
0: Стой, стой.
3: Что?
0: Там же вот эта песня будет. Нас закружили ночи летний бал.
1: Вот,
0: ночь и бал. Ночь и бал. Ночь и бал. Да. Ночь и бал.
1: Вот так вот.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Папа, еще круг.
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46. Спонсор шоу «Утромены». ООО «Акбарсдом».
8: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
9: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны. Хрупкое эмоциональное и физическое состояние потребует от вас делать все максимально спокойно. Тельцы. Почувствуйте себя властелином судьбы и измените ситуацию. Близнецы. Вам наверняка предстоит разбирать завалы вещей, наводить порядок в чем-то нематериальном. Раки. Интересный день впереди. Что-то почти неизбежное вдруг обойдет вас стороной. Львы. Судьба может выкинуть небольшой фокус. Готовьтесь удивляться. Девы, общая расслабляющая обстановка вокруг будет мешать вам работать, и ничего с этим не поделаешь. Весы, любовь или деньги, опять это неразрешимая дилемма. Скорпионы, вам будут обоснованно льстить. В этот день можно верить комплиментам. Стрельцы, на работе будет все бурлить, дома наоборот без изменений. Это и называется гармонией для вас. Козероги, возможно, вы что-то замышляете, что-то не совсем прилично. Но это на беглый взгляд. Звезды не возражают. Водолеи, если хотите, чтобы подарок не разочаровал, скажите о своих желаниях заранее. Рыбы, мечты о радостных переменах скоро должны осуществиться. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам счастья в жизни.
4: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
5: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
6: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ну что же?
9: Из чего же? Сделана наша забабка.
8: Сделана наша рожа. Ну, по рифме так подошло бы. Или кожа. Из чего же?
9: Нет, рожа не подходит. Сделана наша рожа. Ну, нет, надо еще слог.
8: Ну, ладно. Будем подводить итог. 3 часа, конечно, пролетели. Уже 19.55. Надо уступать нагретое место для Глеба, чтобы он...
9: Сказал бух, и какая-то всех. Мария где-то и, там в углу.
8: Вот так вот сделал. Да. Вот. Ну ничего, зато это приводит в чувство. А вам огромное спасибо, коллега. Сегодня было блестяще весело. И, безусловно, спасибо нашим слушателям. Рыли. Еще будем копать. Нашим слушателям, которые активно принимали участие, особенно в нашей игре «За бабушка». Сейчас будем подводить итоги. Долго мы думали, совещались.
9: Да ладно, мы недолго думали и почти не совещались, если честно.
8: Ну ладно, давай.
9: Сейчас подожди. Какой неприятный сюрприз, сказала домохозяйка Мария после того, как получила счет за отопление в мае.
8: Вот так вот, жизненно.
9: Это так жизненно, но мне кажется, все-таки не домохозяйка Мария, а скорее ее супруг. Нет, домохозяйки обычно не вникают.
8: Кто его знает? Может быть, домохозяйка там вникает обычно.
9: Отчаянная.
8: Понимаешь? Да, отчаянная такая. Антонио Бандерасовна. Вот. Антонина Бандерасовна. Отчаянная домохозяйка. Вот так вот. Десперато.
9: В общем, Андрей сегодня у нас побеждает. Андрей, я вам отправила сообщение. Вы, пожалуйста, как-то отреагируйте. Понимаете, я сегодня очень тороплюсь. Я сейчас еду подругу поздравлять. Мне надо еще успеть переодеться в красивую эту самую.
8: В свое.
9: Не, я выложу. Я завтра расскажу, что мы делали.
8: Обязательно. Я знаю просто, что будет. Чувствуется, это будет просто прям что-то с чем-то веселуха. Ну что, всем хорошего вечера с любимой радиостанцией. Мы не прощаемся. Мы говорим вам до свидания.
9: Да. И, во-первых, Петр, спасибо еще раз за эфир. Петр Нижинский, Ярослава Черншоу Трубим. Дорогие наши радиослушатели, мы вас любим. Берегите себя. До завтра. Пока.
8: Счастливо.

Добрый вечер, друзья. Как вы уже знаете, у микрофона Смирнов Глеб, как вам Петр и Ярослава доложили. Да? Вы меня уже слышали в прошлом часе. В ближайший часок с вами буду я, а с 9 вечера со мной еще будет еще один молодой человек. Игорь его зовут. Обязательно с вами услышимся. Да, будет рубрика «Приветы». А пока, в ближайший час, я вам предлагаю, как обычно, поностальгировать, но не настолько далеко, как это было последние эфиры. Сегодня мы с вами поспоминаем, друзья, бойс-бенды. А я уже, кстати, говорил, внимательные слушатели знают, какой у меня любимый бойс-бенд, а какой у вас. У кого висели плакаты в 13 лет в конце 90-х? Может быть, NSYNC, Backstreet Boys, технологии или в начале нулевых премьер-министр, например. Но мы сегодня с вами об этом поспоминаем. Вы мне обязательно пишите, какой у вас любимый бойс-бенд. И начну я как раз-таки после небольшой рекламы именно со своего любимого бойс-бенда. И с одной из самых любимых песен, конечно, вы же ее знаете. Итак, сейчас реклама, и потом я к вам вернусь, господа.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1,5 секунды. Круто! А кто снимал? Да медведь нажал случайно. Да ну на! Солнце пилявых!
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: felt it.
1: Вот, вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1.5 секунды. Круто! А кто снимал? Да медведь нажал случайно. Да ну на! Все у запилявых!
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: радио.
1: Друзья, снова еще раз добрый вечер. Как вообще ваш рабочий день? Напишите, чем занимаетесь, как он прошел. Как вообще у вас настроение? Да, готовы ли повспоминать, немножко потанцевать, где-то подпеть обязательно? Итак, внимательные слушатели. Кто помнит, какой у меня любимый бойз-бенд? Ну-ка, я об этом говорил. Ну ладно, я напомню, конечно же. Любимая музыкальная группа из 90-х у меня NSYNC, господа. Ну, конечно, Timberlake. Одним этим словом все сказано. Ну, легенда, что здесь сказать. Как я помню, как я в 12 лет смотрел все эти записи с концертов, где девочки кричали, плескали воду на него, кидали в него всякий разный элемент своей одежды. Ну и остальные участники группы, конечно, тоже молодцы. Вообще очень хороший проект. И вчера... Или позавчера. Нет, позавчера я упоминал Макса Мартина как-то. Это, напомню, да, еще разочек, это шведский продюсер, который написал очень много-много-много хитов для всех мировых звезд вообще поп-музыки, в том числе Кеша, Бритни Спирс и многие, кого вы знаете, многие песни, там у него приложена к ним рука. Вот. Но начнем мы с NSYNC, господа. Песня Tearing Up My Heart 96-го года с их дебютного альбома. Великий хит, и я сейчас буду с вами подпевать его, конечно же.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Ну что, друзья, послушали мы с вами NSYNC, потом сразу послушали Алсу. Неплохое сочетание у нас с вами получилось. После небольшой рекламы, да, у нас по расписанию, я вам поставил еще одну замечательную группу. Вот, у вас есть возможность догадаться, я не буду говорить, кто это, хотя я их уже упоминал. Советская и российская синти-поп-группа из Москвы, пик популярности которой пришелся на начало 90-х, в принципе, да, с 91 по 93 год. И, наверное, самый главный участник там человек по имени Роман Рябцев. А сейчас у меня для вас информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ух, замечательно. Ведущие балы Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон, само собой разумеется. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 5 июня, ресторан «Максимилианс», сбор гостей в 8 вечера. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
4: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
3: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.

Ну что, друзья, кто догадался, тот большой молодец. Конечно же, это была группа «Технология» со своим великим хитом, как я считаю, «Странные танцы». Я помню, как-то говорил, что Pet Shop Boys протащил на дискотеку в 8 классе. И на следующий год, когда я уже был полноценным диджеем на дискотеке, я там поставил «Технологии». Представляете, «Странные танцы». Ну, такая волшебная, замечательная песня. Кто у нас дальше? Да, повспоминали самых таких великих, а у нас еще есть более великие, ну не более, конечно, но тем не менее, тоже великие ребята. Backstreet Boys, парни задворок, как еще можно назвать, но это прямой перевод, соответственно. Тоже они были основаны давным-давно, вообще в 93-м году, представляете, 33 года. 20 апреля как раз-таки им исполнилось 33 года. Вот как раз-таки мы сейчас вспомним еще одну замечательную песню Бэкстритов, а потом мы перейдем уже к Великой Троице, ну, да, отечественного шоу-бизнеса, так сказать. Я думаю, что вы тоже их узнаете, так что приятного прослушивания, друзья.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ну что, друзья, это были Иванушки, конечно же, те, кого я назвал Великой Троицей, были основаны в 95 году продюсером Игорем Матвиенко. Ну да, такой плодотворный композитор, все мы с вами помним, сколько он групп основал, сколько хитов написал, прям вот русский Макс Мартин, если можно так его назвать. Классический состав, да, прям... Как их можно еще назвать по-другому? У них, конечно, были клички, да, на всякий случай говорить не буду. Вот, но все о них знают, все об этих кличках в том числе, прямо с 90-х годов. Backstreet Boys также были у нас на Бим-радио, господа. А вот, кстати, о Бим-радио, это радиоэфир, представляете, 24/7. Активная аудитория в соцсетях, топ-5 повлеченности в стране, городские мероприятия с тысячами гостей, уникальная рекламная интеграция под ваши задачи, 720 успешных кейсов, и ваш может стать следующим. Звоните 2-930-800-18+. А теперь, друзья, переходим дальше у нас. Кто у нас по списку одеться? У нас идет замечательная британская поп-группа, тоже из 90-х. Вот такая, одна из самых известных мальчиковых, в кавычках, да? Телеканал BBC вообще назвал самой успешной британской командой со времен The Beatles. Представляете, это кто это такие у нас после Beatles? Сразу по списку идут, по мнению BBC. А это Take That, друзья, откуда как раз-таки пришел Робби Уильямс, который, к сожалению, конечно, от них отсоединился во второй половине 90-х, но, тем не менее, стал не менее успешным. Аж свыше 55 миллионов дисков продал по всему миру после ухода из этой группы. Но при этом он, конечно, там вернулся в конце нулевых, но об этом уже не будем, об этом в другой раз. Да, Робби Уильямс очень талантливый, я лично так считаю, композитор и музыкант. Вот. Поэтому, друзья, Take That в эфире Бим-радио. Приятного прослушивания.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны. Хрупкое эмоциональное и физическое состояние потребует от вас делать все максимально спокойно. Тельцы. Почувствуйте себя властелином судьбы и измените ситуацию. Близнецы. Вам наверняка предстоит разбирать завалы вещей, наводить порядок в чем-то нематериальном. Раки. Интересный день впереди. Что-то почти неизбежное вдруг обойдет вас стороной. Львы. Судьба может выкинуть небольшой фокус. Готовьтесь удивляться. Девы, общая расслабляющая обстановка вокруг будет мешать вам работать, и ничего с этим не поделаешь. Весы, любовь или деньги, опять это неразрешимая дилемма. Скорпионы, вам будут обоснованно льстить, в этот день можно верить комплиментам. Стрельцы, на работе будет все бурлить, дома наоборот без изменений, это и называется гармонией для вас. Козероги, возможно, вы что-то замышляете, что-то не совсем прилично. Но это на беглый взгляд. Звезды не возражают. Водолеи, если хотите, чтобы подарок не разочаровал, скажите о своих желаниях заранее. Рыбы, мечты о радостных переменах скоро должны осуществиться. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам счастья в жизни.
0: Процветай с БИМ Радио.
4: Ну что, друзья, снова я, снова Смирнов Глеб у микрофона. У нас впереди с вами будет премьер, министр. Обязательно кто-то нам писал, кстати, в Максе как раз-таки про эту песню. А, Юля нам писала. «Два бриллианта, три карата». Вот как раз-таки ее мы с вами и послушаем. В 97-м году они образовались, и в 2002-м на Евровидении представляли нашу страну и заняли 10-е место. Да, молодцы ребята, молодцы ребята. После них уже в завершении часа мы послушаем другую, точнее, других легенд, уже из Ирландии родом. Где-то в промежутке 99-го и 6-х годов она 14 раз выходила на первое место в британских чартах. Это третье достижение в истории после Элвиса Пресли и The Beatles. Опять уже второй раз Beatles мы упоминаем сегодня. А у меня для вас, кстати, очень важная информация, друзья. В честь годовщины Великой Победы в эфире БИМ Радио цикл программ «Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки». Размещайте в официальной группе БИМ Радио ВКонтакте в обсуждении группы в теме «Память поколений» рассказ о своем ветеране, участники Великой Отечественной войны или специальной военной операции, и мы расскажем о вашем герое в прямом эфире. 12+.

Друзья, с 9 вечера начинается рубрика «Привет, приветов», поэтому напоминаю вам, можете нам писать по номеру 792-72-42-102.8 в Телеграме и в Максе, и, конечно же, в приложении еще и на сайте. Там есть кнопочка «Передать привет». Номер повторю разочек еще раз. Плюс 792-72-42-102.8.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Итак, друзья, рубрика «Привет, приветов». Уже приходят первые приветы и первые заказы. Фарид Бикеев нам пишет с приложения, либо сайта, да, видимо. Привет, Бим, привет, Глеб. Услышим ли сегодня дельфина? О, ну я даже знаю, что поставить. Я знаю очень хорошую песню под названием «Весна». Вот мы ее обязательно поставим, я думаю, вам понравится. Бабай пишет: «Ставь Надежду Кадышеву, песню про веночек». Если найдем, да, обязательно поставим, обязательно поставим. Гульнара пишет: «Ух, какой длинный текст. Глеб, добрый вечер. Передай, пожалуйста, привет всей Казани, болельщикам Акбарса и, конечно же, болталке. Поставь, пожалуйста, песню «Я люблю тебя до слез» Серова. Сейчас специально погуглил, какого она года. 95-го года. Игорь, крутой автор. Да, обязательно поставим. Гульнара, болталки, привет. Акбарсу тоже привет. И болельщикам тоже привет. А сейчас у нас реклама. И после рекламы начнем с дельфина. И потом вернемся к вашим приветам, друзья.
0: Реклама на Бим-радио.

0: Крепче ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73-0+.
4: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
5: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Друзья, приходят, поступают новые приветики к нам. Добрый вечер, Казань, добрый вечер, Бим, добрый вечер, Глеб, добрый вечер. Пока все болеют за Акбарс, я болею за Уникс, поэтому хочу поддержать наших двухметровых ребят добротным рэпом. Ух ты, думаю, старина Ice Cube будет в тему от пользователя Илья Феликсовича. Ну, Илья Феликсович, я думаю, вы совершенно правы. Ice Cube всегда будет в тему, согласен с вами, поддерживаю. Юля нам пишет: всем привет всей Казани, можно песенку? Да можно, здравствуйте, Юля. Берегет гармон сайт. Салават поет. Обязательно поставим, если найду, конечно. Если она у нас есть, то обязательно поставим, Юля. Ариша пишет. Ариша, как тренировка? Я уже знаю, что ты с нее едешь. Привет Бим и любимым ведущим. Передаю привет любимому папе Владимиру. Едем с тренировки. Спасибо ему, красное сердечко. Можно песню, конечно же, Король и Шут, Кукла Колдуна. Да, совершенно верно. Поставим, Ариша, поставим. Обязательно поставим. Фаридка Арсланова пишет. Ух, большой текст. Сейчас поудобнее сяду. Добрый вечер, любимое радио. Сегодня в нашей семье особенный день, а именно у моей сестренки Максимовой Лилии и у братика Хусаинова Рустема день рождения. Дорогие наши уже взрослые детки-конфетки, от всей души вас с днем рождения, здоровья, благополучия, успехов, взаимопонимания.

Дорогие наши уже взрослые детки-конфетки, от всей души вас с днем рождения, здоровья, благополучия, успеха, взаимопонимания в семье и исполнения всех желаний. Ну, конечно же, у нашей мамулечки Ляли Гумеровне долгих и счастливых лет жизни, ваша систер. Ну и для них, пожалуйста, что-нибудь актуальное, интересно. Заранее спасибо вам огромное, спасибо вам за такой текст, Фарид Карсланов. Рустам Хазиев пишет: «Привет, Казань, привет, Бим, поставьте, пожалуйста, Чичерина «Жара». Да, Чичерина должна быть, если найду именно «Жару», то обязательно поставлю, Рустам». Ага. А сейчас у нас Серов Александр по заказу Гульнары.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Друзья, напоминаю, да, нам можно написать по номеру 792-72-42-102.8 в Телеграме, в Максе, в приложении есть кнопочка «Отправить привет» и на сайте тоже. А сейчас я хотел бы вот немножечко вне очереди поставить песню «Чай вдвоем с днем рождения» специально для Максимовой Лилии и Хусаинова Рустема. С днем рождения вас!

0: днем рождения еще раз от всего коллектива Бим Радио и от меня лично. У нас еще один приветик пришел. Привет, Бимчик, любимчик. Передаю огромный привет своей любимой семье, мужу Давыдову, Вите и деткам нашим, самым прекрасным на свете, Диме, Маше, Сереже, Ване, Мише и Никитосику. Ух, какая большая семья. Вы самое дорогое, что у нас с папой есть. От пользователя Давыдова Екатерина. Екатерина, спасибо большое, что написали такой очень тепленький текст. А теперь у нас, у меня точнее, на правах рекламы, да, Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночи летний бал», выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где можно все. Забудь про дневники, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие балы Петр Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 5 июня ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 8 вечера. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Телефон рекламной службы Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Итак, друзья, Акбарс победил. Ура! Мне вот Гульнара прислала счет 5-1. Акбарс, Локомотив. Ну, ребята, молодцы. Счет в серии сравняли. Ну, все еще впереди, значит, еще есть все шансы, есть все шансы. Перейдем к приветам, да. Привет, Глеб, привет, болталки, и всем, кто следит за игрой, удачи в победе. А, ну, кстати, уже победили. Можно песню для всех, Игорек, это такая крутая. Можно. Автосервис, да, уже в плейлисте Юлия К. Да, уже поставили. Также пишет: привет, любимый Бим. Поздравляем любимую команду Акбарс с победой. Так держать, болталки, большой привет. Спасибо за единство душ от пользователя Ксения. Спасибо вам, Ксения, да, за такие слова. Больше у нас пока приветиков нет, а я напоминаю, можете присылать по номеру 792-72-42-8 в Телеграме, в Максе и, конечно, в приложении и на нашем сайте. А сейчас у нас будет с вами Чичерина «Жара».
0: Привет, приветов на Бим Радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим Радио.

приветов на БИМ-радио. Заходи на официальный сайт БИМ-радио и передавай приветы. In the words of the millimeter.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Друзья, пришел еще один приветик. Да, добрый вечер, пишет нам Алсу. Привет, Глеб. Привет, Алсу. Большое спасибо за бойс-бенды. Ой, пожалуйста. Я рад, что вы рады. Было круто. Поставьте, пожалуйста, Deep Purple Лалена. О, замечательная песня. Да, отличная песня, отличный выбор, отличный вкус у вас, Алсу. Но мы с вами уже вот договорились, да, к сожалению, ее у нас нету, но у нас есть зато «Солдат Фортуны». Тоже от Deep Purple. Я лично люблю эту песню. Вот вы поддержали мой выбор, поэтому следующая песня как раз-таки будет Deep Purple, да. И хотелось бы напомнить номер 792-72-42-102.8, Telegram, Max, пожалуйста, пишите, присылайте приветы, ну и в приложении тоже, и через сайт. Есть кнопочка, напоминаю, «Передать привет», ну, параллельно с прослушиванием. А сейчас Deep Purple, друзья.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Друзья, поступают еще приветики к нам в студию ко мне. Дмитрий пишет: «Привет, Глеб, очень хочу услышать Виктора Цоя с песней «Ночь». Поставь, пожалуйста, если есть возможность». Ну и, конечно же, привет всем слушателям любимого радио и бим-болталки. Я люблю ночь за то, что в ней меньше машин, я люблю дым и пепел своих папирос. Курение вредит вашему здоровью, господа. Да-да-да. Поищем обязательно, Дмитрий, да, если есть, то обязательно поставим, обязательно поставим. Также в приложении пришел приветик. Привет всему кубинскому рассолу, особенно дорогому коллеге Айдару. Большой привет коллеге Айдару и кубинскому рассолу. Хочется послушать Fleetwood Mac Silver Springs. Ого, от пользователя Анастасии. Какой сегодня парад замечательного вкуса, друзья. Обязательно поставлю, да, если есть, конечно. Вот если нет, то Fleetwood Mac 100% есть, да, я видел. Что-нибудь из них поставим, да. Еще приветик, текст, привет. Уважаемый диджей, не отпустим этот эфир без замечательной композиции Alan Parsons Project Town. Пропустить трек не очереди, текст в скобках не читать, а в... Да, смешно, господин Фарид Бикиев. Да, время поджимает. Если успею, обязательно поставлю. Обязательно поставим, друзья. А теперь пока что у нас будет рекламка небольшая.
2: Реклама на Beam Radio.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.

Я в прошлый раз не успел дочитать текст привета. Уважаемый диджей, не отпустим этот эфир без замечательной композиции проекта Алана Парсона «I would want to be like you». Это та самая песня, под которую я выходил в понедельник в начале. Спасибо, что вы помните. Мне приятно, что вам понравилось. В конце часа обязательно она прозвучит. А Дмитрий еще пишет: «Звезда по имени Солнце» или «Группа крови». Да, Дмитрий, обязательно поставим. Да, скорее всего, уже до 10 не успеет выйти. Ну вот, чуть-чуть попозже, скорее всего. А так поставим, конечно. Гульнар пишет: «Глеб, спасибо за эфир. Было интересно твой эфир слушать и моих болельщиков, как они орали». Да. Поздравляем всех, Гульнара. Поздравляю тоже вас, как болельщик Барса, судя по всему. И спасибо тоже за приятные слова. И Светлана. Вот крайний привет на сегодня, наверное. «Добрый вечер. Передаю привет моим любимкам, дочке Валерии, сыну Даниилу, мужу Руслану. Большой-большой привет вам. А можно песню «Феникс»? Я так понимаю, это Beowulf. И да, вот она следующая прозвучит как раз-таки после... Потом будет проект Алана Парсона, друзья. И, наверное, уже будем, да, завершать час. Я с вами еще выйду, попрощаюсь обязательно. Вот, а пока что приятного прослушивания.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Друзья, спасибо вам большое за такой приятненький вечерок. Было совсем приятно побеседовать. Час уже завершается, да и рубрика «Привет приветов» тоже. Вот как раз-таки, как и в понедельник, я говорю под начало этой замечательной песни. Всем хорошего вечера, всех болельщиков Акбарса поздравляю. У вас сегодня действительно праздник. Вот еще матчи впереди будут, да, как я понимаю, 1-1, если в серии. Так что всем добрых снов, еще с вами увидимся обязательно и услышимся. А сейчас проект Алана Парсонса.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Весна, весна в Казани, весна, весна.
2: «Бим-радио»

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
5: Совпадение? Не думаю.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
4: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Наслаждайся.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Казани. Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Радиоактивный.
1: Бим Радио.
2: Это весна, это любовь. С тобой Бим, Бим, Бим, Бим, Бим Радио.
1: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Position number one.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.